дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

познавательно, увлекательно, засыпательно. Волшебная музыка для самых сладких снов.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио. Волшебная музыка для самых сложных.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть кот в сапогах, а в Японии живет кот в тапочках. Зовут его Минира. Он стал звездой соцсетей благодаря снимку, который выложила его хозяйка. Она тщательно собирала шерсть котика после каждого расчесывания, а потом сделала из нее для своего питомца крохотные домашние тапочки и

0: пришила к ним маленькие фотографии Миниры, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кому они принадлежат. А то гости всякие бывают. Правда, оказалось, что Минира больше любит тапочки не носить, а играть с ними и жевать их, валяясь на полу.
1: А знаете ли вы, что...
0: Кошки любят гулять сами по себе, но только где-нибудь около дома. Ученые решили выяснить, куда домашние питомцы иногда сбегают и чем занимаются на улице. На подопытных домашних кошечек надели приборы слежения. Они показали, что хвостатые и полосатые не уходят далеко, когда гуляют сами по себе. Большую часть времени проводят возле дома. Чаще всего просто сидят во дворе или саду. Так что если ваш барсик неожиданно сбежал, не переживайте. Скорее всего, найдете его неподалеку от дома.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Чем больше котиков мы любим, тем больше котики у нас. Ученые выяснили, что современные кошки намного крупнее своих древних предков. Много-много лет назад даже самые большие пушистики были на треть меньше современных собратьев. А все благодаря человеческой заботе. Жизнь рядом с людьми позволяет мамам-кошкам больше времени уделять потомству, так как не надо охотиться. У котиков всегда есть еда, что укрепляет и укрупняет организм. Хорошее здоровье передается по наследству. В итоге усатые и полосатые растут не по дням, а по часам. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: понятно.
1: Фикси-минутка. Обо всем на свете быстро и понятно расскажут фиксики.
2: А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.
3: Инженеры все время борются с трением. Пытаются его уменьшить, чтобы их машины ездили быстрее, а детали меньше изнашивались. Но представьте себе, что будет, если сила трения исчезнет вообще. Все начнет выскальзывать из рук и падать со стола. Узлы будут развязываться сами собой. Да что узлы? Машины не смогут ездить без трения. Колеса будут просто прокручиваться на месте, не сцепляясь с дорогой. Даже ходить мы с вами не сможем, потому что при ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли. А как отталкиваться без трения? Никак! Вот, оказывается, какая полезная штука – это сила трения.
4: А сейчас фиксипелка!

0: Представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь.
1: Хорошо, попробую. И раз,
0: носорог, рок, рок, рок, рок идет. Крак.

0: представить, я не могу петь сам про себя.
1: Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
2: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
1: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Кипитоша, танцуй. От бабушки медной кастрюли письмо пришло. Ну давай же скорее прочтем, что она пишет. Новостей, наверное, море.
2: Здравствуй, мой любимый внучок Кипитоша. Жизнь у нас течет спокойно, однако и волнения случаются. На днях прохудился дедушка медный таз. Вызывали мастера, запаяли его. Теперь наш старик как новый. Как новый. Старушка Варвара Филипповна потеряла рецепт смородинового варенья. Ух ты! Оказалось, она его в книгу сказок Пушкина положила, да забыла об этом. На силу нашли.
1: Я представляю, как старушка Варвара Филипповна рецепт этот искала. Пол дома, наверное, перерыла. Кота Василия ругала, подозревая, что он рецепт под лавку утащил. Ну, Кипитош, читай дальше.
2: Дорогой мой внучок Кипитоша, даже и не знаю, что у вас там произошло, но очень меня тревожат слухи о вашей с Веснушкой ссоре. Не понял. Говорят, ты ушел из дому, бродишь по свету неприкаянный, без тепла, без огня, застудился, захворал. Внучок мой любимый, не огорчай бабушку, помирись с Веснушкой, да приезжайте в гости, я вас вареньем накормлю. С добрыми пожеланиями, бабушка медная кастрюля.
1: Вот так новости. С чего это бабушка медная кастрюля взяла, что мы с тобой поссорились? Да еще и в бродяжки тебя записала. Кто ей такую чепуху сказал?
2: Да чтобы я, домашний чайник из приличной семьи, неприкаянным по свету слонялся. Фух, и даже представить страшно. И откуда такие нелепые слухи берутся?
1: Кипитоша, мы с тобой, конечно,

0: конечно, не ссорились, но ведь бабушка медная кастрюля этого не знает. И переживает она по-настоящему. Она старенькая, ей волноваться вредно. Нужно срочно в этой истории разобраться.
1: Так, давай рассуждать логически. Сама она такого выдумать не могла. Значит, кто-то ей этих глупостей наплел. Ума не приложу, кто бы это мог быть.
0: А помнишь, ты мне рассказывал, что бабушку медную кастрюлю недавно самовар Самоварыч навещал? Проездом из Тулы в Париж на выставку самоваров. Может, он что-то знает? Давай ему позвоним.
1: Давай. Он как раз во время выставки у месье Кофейника гостит. Так что набирай номер парижской квартиры месье Кофейника. Мы сейчас выясним, откуда ноги у этого слуха растут.
0: Алло? Здравствуйте, это Веснушка. Самовар Самоварыч, как удачно, что вы к телефону подошли. Мы с Кипятошей у вас узнать хотели, с чего бабушка медная кастрюля решила, что мы с ним поссорились. Вы случайно этого не знаете? Что-что? Очень плохо слышно. Да вы что? Кто это вам сказал? Ах, даже так? Он что-то напутал, вы же его знаете. Но ведь вы серьезный, уважаемый самовар. Зачем же вы такое бабушке медной кастрюли говорили? Не бабушке, а кому? Да не ссорились мы, правда-правда. Ну хорошо, я вас извиняю. Только вы так больше не делайте. До свидания.
1: А за что это самовар Самоварыч перед тобой извинялся? Неужели это он бабушке медной кастрюли про нашу несуществующую ссору рассказал? Он ведь сам сколько раз говорил, слухам верить нельзя.
0: Ты не поверишь. Вот что мне самовар Самоварыч поведал. Он гостил в Лукоморье, и кот ученый ему рассказал, что мы с тобой якобы серьезно поссорились и вроде бы даже не разговариваем друг с другом.
1: Так вот откуда у этой сплетни ноги растут, вернее лапы. Это кот ученый решил, что я из дома ушел. С какого он такого дуба свалился? Вот что мне интересно.
0: Да нет, Кипятоша, ты до конца дослушай. Только держи себя в руках, не закипай, ладно? Самовар Самоварыч в деревне заскучал. Все уже было переговорено по 100 раз. И он в беседе с дедушкой медным тазом для, как он выразился, оживления разговора, вернул, что слышал о нашей ссоре. А чтобы, как он выразился, образ стал законченным, он вернул про то, что ты из дома ушел. Говорит, сам не знаю, как это у меня вырвалось. Извиняется теперь.
1: Да уж, сочинитель медный, а еще участник выставок. Вот уж от кого не ожидал. И дедушка медный таз тоже хорош. Надо было информацию сначала проверить, а потом уже бабушке медной кастрюли слухи разные передавать.
0: Кипятош, да не фыркай так, ты уже всю плиту кипятком залил. Давай лучше коту ученому позвоним и выясним, откуда он подобную информацию получил. Какой там кот у Лукоморья? Все время забываю. Ах да, 33.
2: Алло, у аппарата магистр около всяческих наук, доктор доморощенной философии, кот ученый. Чем могу быть полезен?
1: Здравствуй, Котофей, это Капитон. Скажи-ка мне на милость, кто тебе про то, что мы с Веснушкой поссорились, рассказал? Очень нас этот вопрос интересует. Мне этому сочинителю много сказать нужно. Накипело.
2: А, Капитон, приветствую тебя. Так это правда, а я еще сомневался. В тяжелых раздумьях слонялся вокруг дуба, изыскивая причину вашего конфликта. Должен сказать тебе, мой друг, что в своих размышлениях я пришел к выводу, что психология, что бы по этому поводу ни говорил старик Фрейд...
0: Котик, мы с Кипятошей вовсе не ссорились. Это чьи-то выдумки.

0: Ники. Вот мы и хотим у тебя выяснить, кто тебе про нашу несуществующую ссору рассказал.
1: Как не ссорились? А как же моя наистройнейшая теория о причинах семейно-родственных конфликтов, базирующаяся на последних научных достижениях в области не только психологии, но, не побоюсь этого слова, и парапсихологии? Я уже и трактат по этому поводу сочинять начал под интригующим названием «Что делать и кто виноват?»
2: Котофей, дорогой, стесняюсь спросить, ты там случайно в своих тяжелых раздумьях на дуб не взбирался, нет? Ты с него на землю не падал, а? На все свои четыре лапы? Какая теория? Мы тебе русским языком говорим, мы с Веснушкой не ссорились.
0: Кипитоша, не кипятись. Котик, ну ты вспомни, пожалуйста, откуда ты про нашу ссору слышал? Нам очень нужно до правды докопаться.
2: Вот именно. Ты, Котофей, извини меня, конечно, за резкость, но ведь ты ученый. Ты любую информацию проверять должен, прежде чем всякие теории выдумывать и интригующие трактаты писать.
1: Так вы полагаете, что мне не хватает достоверных источников информации? Вы навели меня на мысль о проверке своих умозаключений, так сказать, эмпирическим путем. Возможно, что и мои изыскания в области селекции натолкнулись на глухую стену непонимания ученого мира именно по вышеизложенной причине. Вероятно, слухи о возможности скрещивания редиса с вишней сильно преувеличены.
0: Котик, все это очень интересно, и мы обязательно в следующий раз тебя внимательно выслушаем. Только сейчас у нас, совершенно нет времени. Так кто тебе про нашу ссору рассказал?
1: Одним из моих последних собеседников был мой юный друг Котелок Вася. Помнится, что именно он про вашу ссору и обмолвился. Впрочем, это было какое-то невнятное высказывание, так что мне самому пришлось логически подумать и придать ему некий законченный вид.
2: Котофей, а Вася не обмолвился? С чего это он решил, что мы поссорились и даже друг с другом не разговариваем? И я, признаться, не совсем понял, про какой такой законченный вид Васяткиной болтовни ты говоришь?
1: Видите ли, мои многоуважаемые друзья, строго говоря, про то, что вы не разговариваете друг с другом, Василий мне ничего не сообщал. Но тщательно проанализировав ваши психотипы, я сделал вывод, что в конфликтной ситуации вы должны были повести себя именно таким образом. Наверное, я должен извиниться.
2: Котофей, и ты туда же. Ну что ж такое? Один додумал, что я из дома ушел. Второй, что мы с Веснушкой не разговариваем. А третий, что мы поссорились. Вашу бы фантазию да в мирных целях использовать. Сказки пишите, что ли?
0: Котик, котик, ну как ты мог поверить в то, что мы с Кипитошей можем поссориться? И не нужно, очень тебя прошу, нас анализировать, хорошо? Ладно, мы принимаем твои извинения. До свидания.
2: А Василий-то хорош. Жаль, что ему позвонить нельзя. Он в очередной экспедиции у геологов кашеварит. Вот я б ему высказал все, что я по этому поводу думаю.
0: Да ладно тебе, Кипитош, хватит ворчать и пар из носика выпускать. Мне вот что интересно. С чего же Вася решил, что мы с тобой поругались?
2: Да уж, дрожил, братец. Нет, все-таки он редкостный балабол и разгильдяй, а ты его еще защищаешь. Ха, да ты вспомни, когда я его в последний раз пытался воспитывать, ты со мной спорить начала. Васенька хороший, Васенька замечательный, только немножко неорганизованный.
0: Ой, не могу, Кипятоша, я, кажется, все поняла. Мы с тобой тогда немножко поспорили, а Вася, да, сочинил. Он же на выдумке гораст. Вот так наш спор в ссору и перерос. Только не взаправду, а в рассказах Василия.
2: Вот так сплетни и рождаются. Нашу с тобой дружбу никакие слухи разрушить не могут. Вот так.
3: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело, сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
2: Мам, только не выключай!
1: Детское радио живет. Детское радио любит вся семья.

0: что за люди? Ведут себя прямо как маленькие. Ни о чем с ними нормально договориться нельзя. Чуть что начинают воспитывать. Это не ешь, сиди ровно, уроки учи, спасибо сказать не забудь.
1: Да, мои тоже. Книжки почитай, игрушки убери.

0: платье повесь.
1: Ага, бумажки не бросай, руки помой.
2: Да уж. А может, они не знают, как правильно нас воспитывать?
1: Точно! Надо им детское радио включить с понедельника по пятницу в 22:00. Каждую неделю новый гость и новая тема.
0: Конечно! Пусть послушают программу «Каждый родитель желает знать».
2: Может, что-нибудь поймут.
3: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята, с вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Любой желающий может поработать пугалом. Зоопарк английского города Блэкпула ищет уникального работника – отпугивателя чаек. В его обязанности входит ходить по зоопарку в костюме чайки и отпугивать назойливых птиц. Дело в том, что зоопарк – одно из самых популярных мест в городе, который находится на побережье Ирландского моря. Здесь обитает много чаек. Птицы отбирают еду у посетителей кафе при зоопарке и у живущих в вольерах зверей. Пернатых хулиганов решили отпугивать огромной ростовой куклой в виде чайки. Человек, который будет носить костюм чайки, должен быть доброжелательным, терпеливым и спортивным. Ведь неудобный костюм гигантской чайки придется носить целый день.
2: А знаете ли вы, что...
3: Помидоры умеют плакать. Израильские ученые поместили в бесшумное место стебли томата и установили возле них микрофоны. Когда почва подсохла, растения начали издавать звуки, напоминающие всхлипывание во время плача. Затем некоторые стебли подрезали, и всхлипывания усилились. Собратья томатов, у которых все было хорошо и хватало влаги, отмалчивались. Ученые выяснили, что звуки, которые издают растения, не слышны для человеческого уха. А вот собаки, полевые мыши и мотыльки улавливают их даже на расстоянии до 5 метров. Ученые провели похожий опыт с ростками пшеницы, кукурузы, лозы винограда и даже подслушивали за кактусами. Вся они, оказалось, тоже издают звуки, если у них нет

0: воды или вянут листья. Поэтому, ребята, не забывайте поливать домашние растения, чтобы они не плакали.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Ради помощи животным люди готовы на все. Даже сделать рентген дереву. Рентген – это такая медицинская процедура для людей. С помощью специального аппарата врачи делают снимок, на котором видно, что у человека внутри. Рентген недавно пришлось сделать бревну, которое принес к зоозащитникам спасатель. Он услышал, как внутри сломанного после шторма дерева пищат птицы. Он побоялся распилить ствол, чтобы не навредить пернатым. Поэтому специалисты просветили бревно рентгеном и увидели, что внутри застряли несколько совят. Их аккуратно вытащили и отвезли к ветеринарам на осмотр. Птенчики оказались смелыми и стойкими ребятами. Поскольку заниматься воспитанием таких малышей должны только взрослые совы, совятам нашли новую семью. Приемные родители о них позаботятся и объяснят, как вернуться в дикую природу. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

дорога вдаль бежит. Грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

0: ограничений.
1: Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
2: Друзья, сегодня мы отправимся в Швецию, в один из самых сказочных музеев мира. Итак, мы в музее замечательной шведской писательницы Астрид Лингрен. Здесь живут герои ее всеми любимых сказок.
3: Простите, у вас тут можно приземлиться?
2: О, Карлсончик, дорогой, прошу любить и жаловать. Мужчина в полном расцвете сил, мой дорогой друг Карлсон.
3: Я надеюсь, ты не с пустыми руками.

0: руками.
1: Конечно, я прихватил плюшки и твое любимое варенье.
2: Скорее пить чай.
1: Подожди, а как же обещанная экскурсия?
2: А, да. Ну, пойдем скорее. Здесь... Сказочная площадь, тут живут персонажи самых любимых детских книг, не только почтеннейший Лингрен, различные там муми-тролли, кот Финдус, ну, в общем, ничего особенного.
1: А где же сказочный поезд, на котором можно прокатиться по всей территории музея?
2: Да вот он, ты что, с ума сошел? Вот стоит, подумаешь, поезд. Хотя варенье и пирожки при тебе, отлично. Тогда прыгаем в вагон. Так мы скорее доберемся до уютного музейного кафе. Там готовят самый превосходный малиновый напиток на свете.
1: О, как интересно! Мы переезжаем из сказки в сказку. А это... О, неужели та самая легендарная станция Вилла Курица?
2: Да, как говорила Фрикин Бок, безобразие. Смотреть противно. Здесь вечно носятся толпы юных посетителей. Они шалят, ходят на головах, рисуют красками, где им вздумается. А верховодит ими самая несносная девчонка на свете. Пеппи Длинный Чулок.
1: Думаю, моим радиослушателям будет интересно. Может, останемся тут?
2: Ты что, с ума сошел? А как же я? Ведь я же лучше, Пеппи. И к тому же мне просто необходимо подкрепиться.
1: Ну что делать, ребят? Надеюсь, вы поняли, что музей Астрид Лингрен – самое веселое место на свете. Идем в кафе, мой милый Карлсон.
2: Ура! Случилось чудо! Друг спас жизнь другу. До новых встреч, друзья!
3: Тайны хранителей.
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: сомнений и соблазнов.
1: Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
2: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, усвой закон негласный.

удачно цок, как почетно цок, что родился цок. Я мельчонком цок, я из ветки скок, и на ветку скок, через мальчик.

0: танцев!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Настроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
3: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль.

Хрум, осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: География праздников.
1: Вот это да! Учите ее, весело будет всегда.
2: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
0: О разных территориях расскажем мы вам истории.
2: Ведь ты и твои одноклассники
0: ужасно.

0: География праздников.
1: Привет, я Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио.
2: А меня зовут Микрофоша. Приветствую вас, ребята. Да-да, именно Микрофоша. Не удивляйтесь, у меня с собой всегда большие наушники, диктофон и куча разной аппаратуры и микрофонов. Потому что я звукооператор.
3: Рассказывать вам о праздниках и традициях разных народов, населяющих нашу землю, вместе с Василисой и Микрофошей буду я. Разрешите представиться, ваш покорный слуга Календарий.
4: Это наш шеф, он знает о праздниках, ну абсолютно все.
1: Календарий, куда отправимся сегодня?
3: В Воронежскую область, в село Масловка, на празднование Масленицы. Держите билеты.
5: Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути. Повторяю. Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути.
1: Ой, это же наш поезд уходит! Бежим!
5: Скорый поезд Москва-Воронеж отправляется.
2: Ух, успели! Чуть микрофон не выронил, пока бежали. Представляете, Микрофоша без микрофона.
1: Как в той пословице про сапожника без сапог.
4: Поехали!
1: Календарь, а вы знаете, что у меня там бабушка живет в селе Масловка?
3: Надо же, какое совпадение. Значит, зайдем к ней в гости. Кто, как не бабушки, знает все традиции и обряды праздников с тысячелетней историей.
1: Только моей бабушке совсем не тысяча лет, всего 75. И блины на Масленицу у нее всегда сплошное объедение.
2: Так самое же главное в Масленице – это блины!
3: Абсолютно согласен с тобой, Микрофоша. А ты знаешь, почему именно блины – традиционное блюдо Масленицы?
2: Нет, не знаю. Действительно, почему?
1: Совсем несложно догадаться. На Масленицу мы прощаемся с зимой и встречаем весну. Радуемся первым теплым лучиком солнца. А румяные блины – это и есть символ солнца, которое с приходом весны пробуждает природу от зимнего сна.
2: Круглые, горячие и правда на солнышко похожи. Как это я сам не додумался?
6: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад. Пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем семечки.
1: Можно мне чайку, пожалуйста?
6: Держи, милая. Осторожно, горячий. А ты, мальчик, что будешь?
2: А мне кофе и печенье. Ну, пока блинов нет.
3: Да, путь не близкий. Зато успею вам про Масленицу рассказать.
6: А вы, мужчина, что пить есть будете?
3: Чай, пожалуйста.
6: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад, пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем
3: вот,
6: семечки.
3: Масленица – древний праздник. Отмечают его в конце зимы, начале весны. И празднуют аж целую неделю. Дни становятся длиннее, небо уже по-весеннему голубое, да и солнышко светит ярче. Самое время для народных гуляний. Каждый день Масленицы тогда имел свое название и свои забавы.
1: А это как?
3: А вот так. Первую половину недели Масленицу звали узкой, потому что праздновали ее в кругу семьи. С понедельника начинали

0: печь блины. В этот день было принято родителям невест ходить в гости к родителям жениха. Назывался понедельник «Встреча». Вторник звали «Заигрыши». Это были так называемые «смотрины невест». Молодые люди, парни, девушки ходили вместе гулять.
1: А среда?
0: Лакомка.
2: О, это здорово, что не день, непременно угощение.
0: В среду ходили в гости к бабушкам, те накрывали праздничный стол и особо почивали своих зятьев. Ну, проще говоря, ваших пап. Пытались угодить во все. Четверг назывался «Разгуляй». Масленица становилась широкой. Начинались народные гулянья, ярмарки, уличные игры, песни, пляски, хороводы. В пятницу и субботу все наряжались, ходили в гости к родственникам. Эти дни так и назывались – вечерки и посиделки. И в каждый день масленичной недели по домам ходили ряженые.
1: Кто-кто? Ряженые?
2: Любители ряженки?
0: Нет, ряженые – это переодетые в смешные костюмы юноши и девушки, которые ходили по домам, пели частушки, веселили народ. За это все их угощали чем-нибудь вкусным.
2: Вот, я буду ряженым.
1: Только в свободное от нашего задания время.
0: А главной участницей этого праздника всегда была...
3: Масловка. Деревня Масловка. Стоянка 2 минуты.
0: Ой, скорей. Спасибо большое.
2: И за чай с печеньем. Спасибо.
3: На здоровье.
1: Ну вот, мы почти на месте. Вон там, бабушкин дом.
2: Календарь, а дальше?
0: А что дальше?
2: Ну, вы рассказывали про масленицу.
0: На чем я там остановился? Вспомнил. Главной героиней праздника всегда была большая соломенная кукла по имени Масленица.
1: Ух ты, кукла?
0: Ну да, кукла. Ну, скорее чучело. Ее наряжали в платье, обували в лапти, усаживали на сани и катали по всей деревне с песнями. Дети бежали рядом с санями, дразнились, показывали всем язык, корчили смешные рожицы, выкрикивали разные шутки.
2: Здорово как!
0: А в конце воскресенье, которое называлось «Проводы», по традиции соломенную куклу сжигали, а пепел и все, что от нее осталось, разбрасывали по лугам и полям, чтобы получить хороший урожай.
2: Бедненькое чучело.
1: О, времена, о, нравы.
4: Внученька!
1: Привет, бабуля.
4: Как знала, что гости приедут. Целую гору блинов напекла.
0: Здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Знакомьтесь, это моя бабушка Варвара Петровна. А это бабуля, мои коллеги, Календарий и Микрофоша.
4: Здравствуйте, гости дорогие. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
2: Ого, да тут все деревянное. А это что такое белое? Неужели печь? Я только в сказочных фильмах такое видел. Прям по щучьему веленью, по моему хотенью.
1: Самая настоящая русская печь, Микрофош. И совсем не сказочная. И накормит, и обогреет. Правда, бабушка?
4: Правда, внученька. Вон в то большое отверстие в центре ставят горшки да противень с пирогами. А наверху на лежанке я перину положила. На печке спать тепло и уютно. Правда, внученька?
1: Правда, бабуль?
4: Кто хочет на печке полежать, не стесняйтесь.
5: Ой, да что же это я все говорю? Вы же у меня голодные с дороги.
6: Ну-ка, мыть руки к столу. Режим питания нарушать нельзя.
5: Да и блины поди остынут.
1: Бабушки, они такие.
0: Варвара Петровна, а расскажите, пожалуйста, как у вас такие блины вкусные получаются?
2: Да, откройте секрет.
4: У каждой хозяйки свой особенный рецепт. Моя бабушка, помню, пекла нам блины из пшеничной муки, и из гречневой, и из овсяной. Добавляла в них пшенную или манную кашу, картошку и даже тыкву с яблоками и сливками. Она меня и научила.
5: А ты что это, внученька? Блины печь не умеешь?
1: Нет, бабуль, не умею.
5: Как же это я тебя не научила? Ой.
2: И я не умею. Я только есть умею.
4: Ну идите, милые, будем учиться.
1: Включая аппаратуру Микрофоша, репортаж прямо с бабушкиной кухни.
2: Запись пошла.
1: У микрофона Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио. Мы находимся на кухне моей бабушки в деревне Масловка, что под Воронежем. И сейчас она нас научит готовить блины. Запоминайте.
4: Значит, это так. Берем пол-литра молочка, 3 яичка, до муки граммов 300, ну, стакан примерно. 2 столовых ложки сахарку, чайную ложечку соли и 3 столовых ложки растительного маслица. Разбиваем яйца в миску, добавляем соль и сахар, наливаем молочка, добавляем муки и хорошенечко все перемешиваем. Берем сковородку, желательно чугунную, разогреваем ее как следует и смазываем маслицем. Смазывать хорошо горбушкой черного хлеба. Так, смазали. Теперь берем половничек, набираем тесто немножечко и аккуратненько на сковородку тоненьким слоем. Вот так. Минутку ждем и раз.
5: Переворачиваем.
2: Ой, какой румяный, ровненький.
1: У бабушки всегда блины красивые.
2: А можно мне попробовать самому блин испечь?
5: Конечно, мой хороший. Вот, бери половничек.
2: Так, сейчас только микрофон выключу. Ага, вот так. Оп. Ой, а чего это оно не растекается по сковородке? Ой, все пропало.
1: Да, не очень на блин похоже. Какой-то комок теста.
5: Ничего, ничего, голубчик.
1: Ну да, первый блин всегда комом.
0: Позвольте-ка, друзья мои, блеснуть эрудицией.
4: Чем-чем блеснуть? Ой, только не на пол.
0: Первый блин комом, говоришь? А знаете ли вы, ребятки, что у пословицы этой на самом деле совершенно другой смысл? И ком – это совсем не комок теста.
1: Ух ты, правда? А что же это тогда?
2: Погодите, погодите, я только микрофон включу. Все, запись пошла.
0: Тысячу лет назад масленица называлась не масленицей, а комоедицей. Праздновалась в день весеннего равноденствия. Это когда день по своей длине становится равен ночи. Почитали тогда древнеславянского бога медведей по имени Ком. Мишки всегда считались мудрыми животными. Слово «медведь» значит «ведающий», знающий, где мед.
5: Кому медко, а? Берите медок липовый.
1: Ой, действительно, медведи же как раз весной и просыпаются от спячки.
0: Совершенно верно, чуют весну и просыпаются. Наши предки верили, что как мишка проснется, так весну с собой приведет. Вот люди и спешили задобрить мишек, чтобы поскорее пришла весна. Пекли и раскладывали блины в лесу по пенькам. Отсюда и пошло. Первый блин. Кому?
1: Комом.
0: Правильно, то есть медведям. Вот оно как оказывается на самом-то деле.
1: Интересно как. Ой, бабуля, а может ты помнишь какие-нибудь особенные традиции? Ну, как вы отмечали масленицу, когда ты была маленькой девочкой?
5: Как-как, да так же, как сейчас, блины пекли. Песни пели, хороводы водили, да и в гости ходили.
1: Нам нужны факты.
0: Исторические.
5: Батюшки, так давно это было, мои хорошие. Ну, помню, в детстве на масленицу в сани впрягали друг за другом лошадок. И получался настоящий поезд. Садился в сани молодой парень. На него надевали разные бубенчики, колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирожками, рыбой, яйцами, блинами. И такой вот поезд под смех и шутки проезжал по всему селу, а потом даже отправлялся в соседние. Услышав издалека звонкие бубенцы, детишки выбегали на улицу, бежали за ним следом. Еще ходили с горок кататься, по домам колядки петь.
2: Котятки петь?
1: Это еще что за колядки?
0: Это песенки такие, короткие.
5: Ох, помню, пряниками угощали нас, большими, вкусными. Сейчас уж таких пряников и не сыщешь.
2: Ух, вот это да! Попробовать бы мне такой пряничек.
1: Ой, бабушка, кто это?
5: Как кто? Ряженый, конечно.
2: О, те самые ряженые?
7: Отворяйте, люди добрые, гости к вам.
5: У нас на масленицу принято ходить по селу, по домам, поздравлять друг друга с праздником, да петь колядки.
2: Надо открывать скорее.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Давно не виделись.
9: А мы сегодня ряженые.
8: С праздником. Не все блины-то еще корреспонденты московские съели.
7: С праздничком.

0: хорошая песенка, Колядка. Вот, угощайтесь блинчиками, конфетками.
1: Выходите с нами гулять, песни петь да хороводы водить.
2: Бабуль, мы пойдем, ладно?
3: Идите, идите, не стесняйтесь. Будет вам отличный репортаж. Прямо с мест событий. А я пока еще блинков напеку вам.
2: Спасибо, бабушка.
4: Да, спасибо за гостеприимство и угощение. Спасибо, Варвара Петровна.
3: Пожалуйста, дорогие. Василиса, шапку надень.
2: Ну, бабушка, я уже взрослая. Я главный корреспондент.
3: А бабушка говорит, шапку надень, корреспондент. А то дома останешься. Остальных тоже касается.
4: Я в шапке.
0: И я в шапке. И в наушниках.
2: Мы ведем репортаж из села Масловка, где прямо сейчас проходят народные гуляния в честь широкой масленицы. С вами я, Василиса Веселова. Мимо нас только что проехал соломенный конь на санях. Слово предоставляется нашему эксперту-календарю.
4: Василиса, дорогие радиослушатели, перед вами одна из самых старейших масленичных забав. Соломенного коня мастерят накануне и обливают водой, чтобы он за ночь заледенел. А утром ему рисуют глаза, ставят на сани и катают на нем детишек.
2: Ой, Микрофош, ну ты что? А ну слезай с коня, у тебя же оборудование целое.

0: Ценное вдруг разобьешь.
1: Не могу, я в своих проводах запутался. Помогите, падаю.
2: Микрофоша цел?
1: Цел, цел.
2: А провода?
1: Все целы.
2: Отлично, тогда идем дальше. На главной улице еще полно всяких развлечений, в которых нам можно и нужно поучаствовать.
1: Смотрите-ка, так, внимание, запись пошла.
0: Ваш корреспондент находится на площади перед зданием сельсовета. Девушки выходят в центр и становятся в ряд. Напоминает конкурс красоты. Что-то сейчас будет. Слово нашему эксперту.
2: Да, похоже на конкурс красоты. Раньше на Масленицу по традиции устраивали смотрины невест, а сейчас это просто такое шуточное представление.
1: А это что за тетенька в старинном платье идет в нашу сторону?
3: А что это вы, молодцы, от меня такую красу прячете? Ну-ка, пойдем со мной.
0: Вы это мне?
3: Как тебя зовут?
0: Василиса, я... Что надо делать?
3: Так Василиса, веселиться надо.
0: Ой, это я умею.
2: Микрофоша, пойдем-ка за ними.
1: Ой, девушки какие красивые! Одна краше другой.
2: Сейчас молодые люди будут выбирать себе невесту.
1: Невесту?
2: Ну, в шутку, конечно. Просто юноша встает рядом с девушкой в хороводе, берет ее за руку, и все вместе идут по кругу, пританцовывая.
1: Парень в костюме скомороха выбрал нашу.

0: теперь гуляй.
1: А вот и я. Ой, как жарко. Вот это я плясала, видели?
2: Запрыгивать к нам, сани!
3: Давай сюда!
1: Календарий, календарий, давайте руку!
3: Микрофош, скорее прыгай!
4: Ой, подождите, у меня же аппаратура! Держите диктофон, аккуратнее!
1: Руку, руку давай!
3: Фух! Затащили!
1: С вами снова Василиса Веселова. Прямое включение из настоящих деревянных саней. Мы проезжаем по центральной улице на упряжке из трех бойких лошадок. Из домов выходят нарядные люди. Все нам рады, приветствуют, как настоящих героев. Кидают в нас конфетами, детишки машут нам. Сколько радостных лиц! Прямо на улице, вот чуть правее от нас, какая-то миловидная бабушка в цветастом платке угощает всех блинами и наливает чай из дымящегося самовара. За поворотом показались ледяные горки. Ой, хочу на горку. Микрофоша, выключай оборудование, прыгаем.
4: Какие огромные горы снега! Вроде же оттепель была, а тут такие сугробы!
1: А я знаю. Микрофош, это не сугробы, это снежная крепость. Одна из главных забав на Масленицу. А называется «Штурм снежного городка».
4: А как в нее играть? Я очень хочу!
3: Игроки делятся на две команды. Одни нападают на крепость, а другие, те, что внутри крепости, за снежной стеной, ее защищают. Штурм начинается по сигналу. Игра заканчивается взятием городка, то есть его разрушением. Победителем считается тот, кто первым сломает стену и прорвется внутрь.
4: Хотел бы я быть этим первым.
3: Кто ж тебе мешает? Вперед, микрофоша!
5: Объявляется сбор команд для штурма снежного городка.
1: Беги скорее, микрофоша!
5: Команды набраны. На старт. Внимание. Вперед! На штурм!
1: Всем привет! Я нахожусь на вершине горки внутри снежной крепости. Команда нападающих во главе с нашим отважным звукооператором Микрофошей устремилась к ее стенам. Из-за снежных башен словно тучи стрел летят снежки. Оборону прорвать нелегко. Нападающие уже все в снегу. Но они не сдаются, наваливаются на снежные стены. Не тут-то было. Очередная снежная лавина обрушивается сверху прямо на их головы. Снежки свистят в воздухе, словно пули. Наш доблестный микрофоша вырывается вперед и пробивает снежную стену лбом. Остальные пытаются следовать за ним. Ура! Вперед! Вот уже второй и третий человек внутри. Стена рушится. Мы победили. Вернее, они победили. Городок взят. Ликующая толпа выносит победителя на руках. Подбрасывает в воздух. Ой, да это же наш микрофоша.
4: Вы видели? Василиса, календарий, вы это видели? Бегу я, он у меня, а я уклонился потом в сторону, и он сугроб. А тут мне снежком шлеп, а я ему вжих, и к стене, а там прям так и головой вперед. А там же стена, а я сквозь, и она раз-раз, и тыныщ, рассыпалась. А я уже на горе, и мы первые, я и меня вверх, и раз-раз в небо.
3: Мы в тебе не сомневались, микрофоша. Все было, как на картине Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка».
1: Мы с календарием и нашими юными слушателями гордимся тобой, микрофоша.
4: Спасибо! Я так рад! Так рад!
1: Ну что, теперь на площадку для соревнований? Посмотрим на местные масленичные забавы.

0: Смотрите, как смешно. Ребята прыгают на одной ножке, рукой придерживая вторую, согнутую в колене. Пытаются вытолкнуть друг дружку из круга. Какая-то толкучка.
1: Это микрофош не толкучка, а старинная игра. Называется «Петушки».
2: А эту игру я знаю. Перетягивание каната. По 5 мальчишек с каждой стороны. А левее настоящая самодельная карусель. В снегу стоит столб. На верхушке столба прибито вращающееся колесо. От него идут длинные шесты. А к ним веревками привязаны санки. Несколько мальчишек раскручивают карусель. А детишки помладше катаются на санках по кругу. Здорово!
1: Ребята, скорее, скорее. Сейчас на площади будут сжигать чучело. Нам нельзя это пропустить.
2: Это прямое включение. С вами специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова. Мы находимся на центральной площади, где все уже готово для главного действия сегодняшнего вечера – торжественного сжигания соломенного чучела масленицы. Возле нас уже оборудовали специальную безопасную площадку для костра. К чучелу приближается мужчина с факелом, подносит снизу к сену.
3: Ох, красота!
2: Ах, как ярко вспыхнуло!
0: Ох, как быстро разгорается пламя!
2: Чучело уже все в огне!
3: Хорошо!

0: Кстати, а вон там еще костры. Разве что-то еще сжигать будут?
1: Нет, вроде все.
0: А для чего тогда их разожгли?
1: А что это за ритуал такой, календарий?
2: Это, Василиса, еще одна древняя традиция – прыгать на Масленицу через костер. Молодые люди и девушки соревнуются в ловкости. Кто дальше прыгнет, кто выше.
0: Прям олимпийские игры какие-то. Быстрее, выше, сильнее.
2: Прыгают в основном молодые ребята, все по очереди.
1: Ой, смотрите, как вон тот мальчик высоко прыгнул. Да это же наш Микрофоша. Календарий, а это не опасно?
2: Безопасность – это самое главное. Видишь, Василиса, у костра огнетушители стоят. Это как раз для того, чтобы все было под контролем. Да, сегодня Микрофоша – настоящий герой Масленицы. Нам есть кем гордиться.
0: Нескромно, конечно, вы уж простите. Но я и правда сегодня герой!
2: Кстати, пока не забыл. Есть еще одна традиция, но уже церковная. Последний день Масленицы называется «Прощенное воскресенье». В этот день надо просить у всех прощения. У всех, кого обидели, вольно или невольно. У друзей, у родных, даже просто у соседей и знакомых.
3: Вот вы где, корреспондентушки мои.
1: А вот и бабушка.
3: Заждалась я вас. Ну что, рассказывайте, понравилось отмечать Масленицу в нашем селе?
0: Конечно, понравилось. В городе мы бы таких развлечений не нашли. Я тут столько всего видел. И на санях с лошадками покатался. И в штурме снежного городка я победил. И даже через костер прыгнул.
3: Ну вот, славно, приезжайте еще к бабушке. Я вам всегда рада. А это вот вам блинчики в дорогу. С припеком.
0: А с припеком? Это как?
1: Это, наверное, с хрустящей корочкой, да, бабуль?
3: Нет, мои хорошие, не угадали. А вы знаете?
2: Ну, конечно, знаю, как не знать. Сейчас я вам расскажу. Блинчики с припеком – это значит с начинкой. Помните, как бабушка вас учила? Из половника на сковородку раз тесто, а потом туда припек, начинку, яблочко или грибочки, а сверху еще тесто половничек. Вот вам и блинчик с припеком.
3: Правильно, голубчик, все правильно рассказал.
2: Спасибо вам, бабушка, за теплый прием, за блины вкусные и за истории интересные.
3: Ну бегите, а то на поезд опоздаете. В добрый путь!
4: Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется. Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется.
5: Чай, кофе, лимонад, орешки, блины. Чай, кофе, лимонад, орешки, блины.
0: Где же вы раньше-то были с блинами? Теперь у нас свои есть.
2: А вот от чайку мы бы не отказались.
0: Хорошо, что

0: блинчики есть. Ох, как я проголодался! Столько всего было! Крепость снежную штурмом брал, из коня ледяного падал, хороводы водил, песни пел, блины пек.
1: А каледовать-то не каледовал.
0: Зато через костер прыгал.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Программе.
4: Весну вместе с вами встречали и Масленицу отмечали? Специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова, знаток праздников календарей и наш незаменимый звукооператор Микрофоша.
3: До новых встреч, друзья! До новых праздников и путешествий!

0: География праздников. Радио.
1: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат:
2: надоело! Поучают, надоело! Поучают!
3: Поучают!
2: Поучайте лучше ваших поучат!
1: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучают! Надоело!
3: Получаем!

0: Детского радио.
1: И не выключай.
0: Ноль плюс.
2: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
2: Но, папа, это же детское радио.
0: Детское радио. Вместе веселей.

добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: «Включи гимн детский».

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Самый древний пирог в мире оказался несъедобным. Ему более 2000 лет. Нашли его французские археологи во время раскопок. Остатки еды находят крайне редко, ведь она не сохраняется в земле долго. Так что исследователям повезло, чего не скажешь о поваре. Скорее всего, его пирог просто пригорел. Вернее, даже сгорел, то есть стал практически углем. Есть его не стали, и это позволило выпечке с успехом пережить 2 тысячелетия. Пирог сохранился почти целиком. Его, так сказать, возраст определили по осколкам разбитой посуды, найденным рядом. А в диаметре он всего 10 сантиметров. То есть это был такой пирожок, или, возможно, сладкая булочка, или просто лепешка.
2: А знаете ли вы, что...
0: Летающий дом существует. Увидеть дом, о котором пойдет речь далее, не получится, потому что это мираж. Это такое уникальное оптическое явление, когда вдалеке или в небе видны предметы, люди, животные, горы, деревья, дома, города, а на самом деле их там нет. Именно такое зрелище увидели прохожие в одном китайском городе. В небе парило сказочное здание с тремя остроконечными башнями. Увиденное было очень похоже на проделки волшебников из школы магии и волшебства Хогвартс. Но оказалось, Гарри Поттер и Волан-де-Морт тут ни при чем. Никакой магии, это был тот самый мираж. А видели жители небесное отражение жилого комплекса, построенного как замок. Однако это не первый подобный случай. Мираж с летающим городом наблюдали в Китае 3 года назад.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Вкусные закладки для книг существуют. О необычной находке сообщила самая знаменитая и старая в мире библиотека, что находится в Англии, в Кембридже. Здесь есть книги, некоторым из которых по 500 лет. И вот в одной старой книге, не поверите, нашли шоколадное печенье. Выпечка так долго лежала в книге, что оставила жирный след на всех страницах. Вообще-то в этой библиотеке запрещены еда и напитки. Однако кто-то ел шоколадное печенье над книгой и обронил половинку между страниц. Произошло это примерно 50 лет назад, считают сотрудники библиотеки. После этого случая библиотекари дополнительно просят читателей не использовать сладости в качестве закладок. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Хороший Рыжик сегодня денек. Сырники съедены, выпит чаек. Чего ж мы сидим и тоскуем? А давай мы с тобой порисуем.
4: Мы уже однажды рисовали, потом оба зеленые ходили, пока краска не отмылась.
3: Согласен, серьезная причина. Тогда давай играть на пианино. Будем разучивать гамму, чтоб потом удивить маму.
4: Тихон, ты случаем в консерватории лесной не учился? Мы уже играли. Потом соседи папе жаловались на шум.
3: Эх, ладно, не хочешь пианино? Давай что-нибудь лепить из пластилина.
4: Не, я лучше книжку про диких зверей буду читать. Могу вслух. Хочешь?
3: И эта задача мне по плечу. Узнать про зверей, конечно, хочу. Ты будешь произносить, а я это буду лепить.
4: Итак, дикими считаются животные, которые обитают в дикой природе. В научном смысле к животным относятся рыбы, птицы.
3: А насекомые?
4: И насекомые.
3: Эти насекомые каждому знакомые. Тараканы там муравьи. Комары, которых клюют воробьи. Бабочки-красавицы тоже очень нравятся.
4: Тихон, ты что делаешь? Ты зачем пластилином кидаешься?
3: Это бабочки летают, счастья и добра желают.
4: Пусть перестанут. У меня уже вся шерсть в твоих бабочках. Ты мне пластилин в шкуру закатал. Как теперь от него избавиться?
3: Есть способ старинный, совсем-совсем не длинный. Снять пластилин не вопрос. Ему страшен мороз.
4: И как мы это сделаем?
3: Это сделать легко. Как охладить молоко?
4: Ну, в холодильник поставить.
3: Вот как нам с пластилином сладить. Полезай в морозильник, дружок. Там есть лед и снежок. Посидишь минут 5, право слово, и все будет готово. Не задерживай, давай, в холодильник залезай.
4: Там же очень холодно.
3: Представь, что ты морской котик. Лежишь среди льдов и гладишь животик.
5: Я быстрее замерзаю, чем пластилин. Выпусти меня отсюда.
4: Еще идеи есть?
3: Есть. Так и быть, выходи на свободу. Тащи сюда мыло и воду.
4: Это еще зачем?
3: Пластилин хорошо отмывается, когда шерсть в мыльной пене купается.
4: Я же не цирковой тюлень. Я обычный кот и боюсь воды, тем более мыльной.
3: Не бойся, теплая вода. Куда пошел? Иди сюда. Не весь, так хоть часть пластилина уйдет. А что не уйдет, так шерстью сойдет.
4: Нет, Тихон, мне это не нравится. Я не хочу ходить с пластилином в шерсти. Что сейчас, мистер Эксперимент?
3: Для этого способа нужен талант. Ножницы. Последний вариант. У царя зверей, у льва, ведь стрижена голова. А чем ты хуже? Вот вопрос. Подставляй копну волос.
4: Но я не лев. Я домашний кот благородных кровей, то есть породистый.
3: Был до стрижки благородным. После стрижки станешь модным.
4: Что же делать? Неужели правда придется стричь мою шорстку?
3: Есть такое мнение, что стрижка улучшает настроение. Шерсть чуть-чуть подстрижем, будет шикарный объем.
4: Ладно, ладно, Тихон. Уговорил. Стриги.
3: И раз, и два. Ну, все, готово.
4: Надо же, как ровно у тебя получилось. Весь пластилин состриг, и почти совсем незаметно. Ты прав, у меня значительно улучшилось настроение. Спасибо, мой друг.
3: Я мастер золотые руки. Я никогда не знаю скуки. Фигурки лепили из пластилина. Завтра сыграем на пианино. Дуэт гнома с котом веселье приносит в дом.
0: Гном и дом.
1: Гном и дом.
6: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
5: Нет времени объяснять.
6: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Реклама.
8: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
10: Мама!
11: Папа!
12: Бабушка!
11: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
9: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
1: Хрум или сказочный детектив.
2: Тихо, не слышно детских голосов, не звенит звонок. Каникулы. Детективное агентство «Хрум». Слушаю вас.
3: Алло, Мария Петровна, здравствуйте. Нет ли какого-нибудь нового дела для нашего детективного агентства «Хрум»? Хитрейших расследований, умнейших мыслителей.
2: Привет, Макс. Пока сигналов о происшествиях из сказочного мира не поступало.
3: А Добрыня не звонил?
2: Добрыня голосовое сообщение прислал. Еще не успела послушать. Так, где оно? А вот.
4: Марья Петровна, в сказках полный порядок. Наше сказочное отделение выезжает на корпоратив на остров Буян. На связи. С уважением, ваш Добрыня.
3: Ого, неплохо. Марья Петровна, а что такое корпоратив?
2: Корпоратив – это дружеская встреча сотрудников. Их часто проводят на природе. Ничего, пусть отдохнет немного, пока есть возможность. А как твои дела, Макс?
3: Марья Петровна, я уже все бабушкины грядки по 3 раза прополол. Автоматический полив установил, систему «Умный дом» собрал. Теперь все само включается и выключается. По камерам вижу, что как растет. В общем, скучаю.
2: Не понимаю этого слова, Макс. Может, уделишь время математике или почитаешь что-нибудь?
3: Да я уже и читал, и занимательные задачки из учебника Перельмана решал. Расследование хочется, настоящего. Вы мне сразу сообщите, если сказочные сигналы поступят, хорошо?
2: Ну, конечно, Максим, сразу сообщу.
3: Спасибо.
2: А я тем временем разберусь в архиве. Так, в прошлый раз я остановилась на букве «З». Что тут у нас? Златовласка, завороженный пудинг, зайкина избушка, Золушка. Золушка, кстати, прелюбопытнейшее было дело.
5: Здравствуйте, Марья Петровна. Можно?
2: Привет, Макс. Входи. Что, не сумел взять книги в библиотеке?
5: Да, не сумел. Ну, как вы узнали?
2: Элементарно, Макс. Во-первых, у тебя из рюкзака торчит учебник французского языка. В нем закладка с буквой «Си». Во-вторых, на закладке ручкой нарисована шапочка. И, наконец, в-третьих, учитель французского сегодня сказал мне, что попросил вас написать сочинение по французским сказкам.
5: Точно! Вот я выбрал!
2: Ну, разумеется, сказки Шарля Перро. Ведь его имя начинается с буквы «Си». И шапочка, понятно, почему нарисована. Потом ты пошел в библиотеку, но книг тебе не выдали.
5: А об этом вы как узнали? Вам что, наш библиотекарь Василий Андреевич сказал?

0: Нет, Макс, просто ты оставила у меня в кабинете свой читательский билет. Вот он, держи.
1: Ух, хорошо, а я уже думал, потерял.
0: Это Добрыня, ставлю на громкую связь.
2: Марья Петровна, у нас беда. Девочка исчезла. В сказке все вверх тормашками. Отец молчит, мачеха радуется, король на рыбалке, принц в компьютерные игры с утра до ночи играет, невеста принца к свадьбе готовится. Вся надежда на вас, детективы.
0: Спокойнее, Добрыня. Какая сказка в опасности? Кто исчез?
2: Золушка пропала.
0: Скоро будем.
2: Жду вас.
1: Вот дела.
0: Похоже, Макс, тебе очень повезло. Сочинение напишешь по собственным впечатлениям. Перемещаемся в сказку Шарля Перро «Золушка».
3: Привет, Макс. Здрасте, Марья Петровна. Хорошо, что вы так быстро прибыли.
0: Рассказывай, Добрыня.
1: Да не волнуйся ты так, пожалуйста.
3: Значит так. Недавно в «Жили-были», ну, вы знаете, так наша сказочная социальная сеть называется. Так вот, в «Жили-были» объявление увидел. Принц женится. Ну, я подумал, отлично. Принц вырос, женится. Золушка замуж выходит, как положено. Потом посмотрел. А невесту-то зовут Дризелла.
1: Какая Дризелла?
3: Ну, старшая дочка злой мачехи.
0: Да, Макс, девушек зовут Дризелла и Анастасия. В сказке Шарль Перро не называл их по именам, а в мультфильме имена у них появились. Дальше, Добрыня.
3: Непорядок, думаю. Как такое возможно? Где тогда Золушка? Куда смотрит фея крестная? Местные полицейские сообщили. Золушки дома нет. Куда и когда делась, никто не знает. Я, Марья Петровна, уверен, что с ней все в порядке. Но вот где она пропадает?
0: А почему ты решил, что с ней все в порядке?
3: Так это, видели ее вчера вечером в сказке «Спящая красавица».
1: Это тоже сказка Шарля Перро. Может, они со спящей красавицей подружки? И Золушка отправилась к ней в гости?
3: Какие гости, Макс? Скажешь тоже. Красавица-то спящая, о чем с ней говорить?
0: Следы, улики обнаружены?
3: Никаких? Да, вот еще. Вместе с Золушкой исчезла и туфелька. Ну, та, вторая, хрустальная. Ее, как положено, должны были примерить все девушки сказочного королевства. Первые начали надевать на ногу мачехиной дочки Дризеллы. И подошла. Туфельку с тех пор больше не видели.
0: А вторая туфелька?
3: Вторую никто не предъявил. Но вот что я узнал. Поговаривают, что во дворце есть тайная комната. И там хранится что-то секретное.
1: Давайте расспросим принца и его невесту. Как ее? Дризеллу. Все сразу станет ясно. Наверняка это проделки мачехи. Она ведь спит и видит, как бы своих дочек за принца замуж выдать. А Золушку терпеть не может.
0: Нужно проверить эту версию.
3: Это не так просто. На днях во дворце появились серый волк из красной шапочки и великаны из двух сказок. Кот в сапогах и мальчик с пальчик. Никого не пускают без пропуска или приглашения.
0: Вот что. Ты, Добрыня, следи за дворцом и докладывай обо всем подозрительном. Мы с Максом отправимся к лесничему, отцу Золушки. Попробуем что-нибудь выяснить.
4: Хрум. Или сказочный детектив. Расследование продолжается.
0: А вот и домик лесничего.
1: Свет горит. Ой, Мария Петровна, загляните в окно. Беспорядок какой. Вещи валяются как попало. Мусор повсюду. Фу, а чем это пахнет? Что-то подгорело.
0: Похоже, давно Золушки дома не было. Макс, я попробую войти, а ты?
1: А я смотрю территорию вокруг дома.
0: Отлично.
1: Хм, а тут на песке следы. Странные какие-то. Один от босой ноги, от левой. А другой от обутой. Только непонятно, от левой или от правой. Может, это улика? Сфотографирую.
0: Макс?
1: Я здесь, Мария Петровна. Вот, посмотрите, фото следов.
0: Интересно.
1: Босая нога, маленькая. Девочка или мальчик прошел, не понять. А вот второй след вообще без всякого рисунка. Но точно не от кроссовка.
0: Макс, множественное число кроссовки – единственное число кроссовка. Правильно говорить – след от кроссовки.
1: Учту, Марья Петровна. След от обуви без каблука. Это хорошо видно по отпечатку. Левая или правая нога – не ясно.
0: Я уверена, что следы оставила Золушка. Ведь она потеряла туфельку с левой ножки.
1: Как вы это поняли, Марья Петровна? В сказке об этом не говорится.
0: Ну, во-первых, раньше не делали обувь отдельно для правой и левой ноги. Просто делали одинаковые туфли.
1: А почему потерялась туфелька с левой ноги?
0: А это уже во-вторых. Видишь ли, Макс, у большинства людей правая нога немного больше левой. Следовательно, на правой ноге обувь должна сидеть плотнее. Скорее всего, когда Золушка бежала по лестнице, туфелька слетела с ее левой ножки.
1: Понятно.
0: Слушаю. Подожди, Добрыня, я включу громкую связь.
2: Марья Петровна, Золушка жива и здорова.
1: Нашлась?
2: И да, и нет, Макс. 4 часа назад ее заметили в сказке Джеймса Барри «Питер Пен». Она появилась около домика феи Динь-Динь и сразу исчезла. Поговорить с ней не удалось. Спустя час Золушка оказалась в сказке «Щелкунчик». Только ни мышиный король, ни Щелкунчик ее не встречали. Она на секунду появилась рядом с домиком феи Дрожей и снова исчезла. А еще через полчаса она была замечена в сказке «Дикие лебеди» Андерсена.
1: Она была одна? Может, с ней был похититель?
2: Одна? Ни с кем не говорила. Появилась, побыла немного и раз, исчезла.
0: Добрыня, а что у Золушки было на ногах? Никто не заметил?
2: Да нет, об этом никто не сообщал.
0: Хорошо, продолжай вести наблюдение за дворцом.
1: Марья Петровна, а что Золушка делала в чужих сказках?
0: Мы должны это выяснить, Макс.
1: Вы поговорили с кем-нибудь в доме?
0: Разумеется. Там был отец девочки, лесничий. У него есть алиби. Когда Золушка исчезла, он был на балу.
1: Ну точно, мачеха все это подстроила.
0: Возможно. Она с дочерью Анастасией недавно уехала на бал. Бал устраивают принц и его невеста Дризелла. Едем туда.
1: На бал? Ну, там танцевать, наверное, придется. А я только хип-хоп умею.
0: Танцевать будет некогда, уважаемый коллега. Придется работать. Хотя я бы с удовольствием посмотрела, как ты танцуешь.
1: А как же серый волк и великаны?
0: Дворец под охраной. Это очень важно. Значит, что-то скрывают. Но мы приглашены.
1: А кто нас пригласил?
0: Добрыня договорился с устроителями бала.
1: Здорово. Тогда идем во дворец. Может, нас там чем-нибудь угостят? Я проголодался, честно говоря. Вот это да! Высоченный замок с башнями. Перед ним парк с фонтанами. Нарядные гости прохаживаются взад-вперед. Кареты подъезжают. Ой, а что это за дама такая? Видите, Добрыня с ней разговаривает.
0: Довольно симпатичная. Голубоглазая блондинка. Платье с блестками. Диадема с драгоценными камнями.
1: Королева?
0: Скорее всего, фея крестная.
1: Настоящая фея? Ой, а можно с ней... познакомиться. Может, она мне наколдует что-нибудь волшебное?
0: Осторожно с феями, Макс. Тем более, что фея крестная в числе подозреваемых, как и все присутствующие.
1: А фея-то при чем? Она ведь наоборот, помогала Золушке.
0: Мы должны рассмотреть все версии.
1: Тогда надо с ней поговорить.
0: Я вижу, Добрыня уже сделал это и идет к нам.
5: Привет, сыщики!
1: Добрыня, ты так необычно одет. Это шорты у тебя, да?
5: Это мой парадный костюм, Макс. Нравится? Мы ведь на балу, а не где-нибудь. Медаль вот на камзол прикрепил за спасение сказочного мира. А это не шорты, а панталоны. Очень модные в сказке «Золушка» штаны. Тоже мне сыщик, а за сказочной модой не следишь. Вам бы тоже стоило немного приодеться, детективы.
0: Макс, Добрыня прав. Ты в джинсах и кроссовках, я в деловом костюме. Мы будем весьма странно смотреться на балу, даже подозрительно.
5: Но это поправимо. Вон идет фея. Я ей говорил, что мы ищем пропавшую Золушку. Пойду немножко поговорю с ней и заодно попрошу, чтобы она вам наколдовала подходящие наряды.
1: Марья Петровна, вы думаете, фея виновата в исчезновении Золушки?
0: Напрасно ты полагаешь, что феи добрые. В давние времена их считали чем-то средним между ангелами и демонами. Но я склонна думать, что они ближе к демонам. Известно много случаев, когда феи вредили людям. Вспомни сказку «Спящая красавица».
1: Точно! Там из-за одной такой феи принцесса уснула. Марья Петровна, вы думаете, наша фея хотела сделать Золушке что-то плохое? Она же в этой сказке добрая.
0: Скоро узнаем. А вот и Добрыня. Что сказала фея?
5: Да странная она какая-то.
1: Ты ее подозреваешь, Добрыня?
5: Да не то чтобы, но...
0: Рассказывай.
5: Нас ведь как в сказочной полицейской академии учили? Если кто-то говорит неправду... Это всегда можно заметить.
1: Как это?
0: Есть некоторые внешние признаки. Быстрая речь, короткие фразы. Говорящий теребит себя замочку уха или трет глаза.
5: Да, точно. Но есть и другие. Фея рассказывала историю так, как будто выучила ее наизусть. Без запинки. Было очень много лишних подробностей, словно убедить меня хотела. И еще глаза.
1: Что глаза?
3: Она смотрела не на меня, а куда-то вниз и влево.
0: Так что же она сказала?
3: Повторяла все, как у Шарля Перро написано. Узнала, мол, что Золушка хочет поехать на бал и явилась помочь. Ну и дальше тыква, карета, крыса, кучер, мыши, лошади, волшебная

0: палочка, платье, конечно. Заморашка превращается в красавицу, потом бал, принц, танцы, часы, бум-бум. Ну, полночь. Барышня убегает и...
1: Что, Добрыня?
0: Дальше она сказала так. Золушка потеряла, кажется, туфельку.
2: Так и сказала?
0: Да, так и сказала.
1: А мачеху ты видел?
0: Видел. Даже говорил с ней. Вот, послушайте запись нашей беседы. Здравствуйте, мадам. Вы прекрасно выглядите.
3: Я всегда хорошо выгляжу. Особенно теперь, когда собираюсь переехать во дворец.
0: А как поживают ваши дочери?
3: Мои девочки счастливы. Одна скоро станет королевой, другая — первой фрейлиной. Мое большое, но нежное материнское сердце может быть спокойно.
0: А третья?
3: Третья? Какая третья? У меня две дочери, молодой человек.
0: Золушка?
3: Не знаю никакой Золушки. И вообще, мне некогда. Вы, собственно, что хотите узнать, а? Что вы тут вынюхиваете, а? А ну-ка убирайтесь, слышите? А не то я стражу позову.
0: Веер развернула, взмахнула и пошла. Очень неприятная особа.
1: Ясно. Больше всех Золушку ненавидит мачеха. Как говорят сыщики, у нее есть мотив. Она свою дочку Дризеллу хочет выдать замуж за принца. Золушки нет. Скоро свадьба. Значит, добилась своего.
0: Вот ведь вредина. Но арестовать я ее не могу. Пока не могу.
2: Думаю, арестовывать мачеху не придется.
1: Считаете, она ни при чем?
0: Ой, фея крестная к нам идет.
4: Добрый вечер, господа. Меня просили помочь вам с выбором костюмов. Я к вашим услугам. Начнем. Раз, два, три. Готово. Теперь вы одеты подобающим образом и можете идти на бал. Но помните о полуночи.
1: Спасибо, уважаемая фея.
5: Марья Петровна, я вас в бальном платье никогда прежде не видел. И цвет ваш, прическа такая волшебная. Не дать не взять, королева.
2: Спасибо, Добрыня.
1: А я, по-моему, похож на пажа. Панталоны, как у тебя, Добрыня. Камзол расшит блестками, туфли с серебряными пряжками и синий бархатный берет. Ух ты, а плащ какой!
0: Детективы, только не забудьте, в полночь ваши костюмы снова станут прежними.
5: Ого! Марья Петровна, Макс, Золушку опять видели.
2: Где же?
5: В сказке «Волшебник изумрудного города». Мелькнула у домика Элли и опять исчезла.
1: Что делала Золушка в этих сказках?
2: Кажется, я начинаю понимать.
1: Что, Марья Петровна?
2: За работу, коллеги. Ты, Макс, должен будешь ходить по бальной зале и слушать разговоры гостей. Внимательно следи за феей крестной, мачехой и Дризеллой.
5: А мне что делать, Марья Петровна?
2: Для тебя, Добрыня, особо важное задание. Нужно разузнать, есть ли во дворце тайник. Он должен быть. Где-то же хранится туфелька.
0: Все узнаю, не сомневайтесь.
1: А вы, Мария Петровна?
2: А я вернусь в дом Золушки. Лесничего, ее отца, нет на балу. Поговорю с ним еще раз и кое-что у него одолжу на время.
1: А что одолжите? И зачем?
2: До встречи.
1: Ну вот, как всегда.
0: Макс, нам пора. Бал вот-вот начнется.
6: Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается.
1: Ох, и красиво тут! Сколько свечей! И музыка!
7: Бал роскошен!
8: Слышали? К свадьбе во дворце закончили ремонт. Наконец-то!
7: Между прочим, Дризелла с тех пор, как стала невестой принца, никому не показывает свою туфельку.
8: Ту, которую примеряла?
7: Никакую!
8: Говорят... У нее есть младшая сестра, дочь лесничего.
7: Нет, слухи.
9: Да, говорят еще, что во время ремонта расширили чердак. Теперь там темница или кабинет. Ну, что-то в этом роде.
8: Да что вы говорите?
1: Добрыня, нам необходимо попасть на чердак.
0: Макс, видишь, вон стоят великаны-охранники.
1: Вижу.
0: За ними дверь. Думаю, за ней лестница на чердак.
5: Ой, Марья Петровна, вы всегда появляетесь так неожиданно.
2: Коллеги, я поговорила с лесничим. Он принимал участие в ремонте дворца. И теперь мне известно, что там прячут. Макс, как только охранники отойдут от дверцы, стрелой мчись на чердак. На чердаке ты найдешь шкатулку.

0: куртку, достанешь из нее калошу.
1: Калошу? Какую калошу? Туфельку?
0: Калошу, а не туфельку. Держи вот эту коробочку.
1: Что в ней?
0: Молочный зуб.
2: А зуб-то вам зачем, Марья Петровна? И чей он?
0: Объяснение позже. Макс, дождись появления Золушки и вместе спускайтесь в зал. Добрыня, сегодня тебе, возможно, придется сразиться с Серым Волком и великанами.
2: Я готов. Они узнают, что такое настоящий богатырь.
0: Попрошу тишины. Дамы и господа, свадьба Дризеллы и принца отменяется.
3: Как отменяется?
4: А мое новое платье? Я шила его только для этого случая.
3: А мой выходной камзол?
0: Господа, пропала главная героиня вашей сказки. Порядок сказочных событий в сказочном мире может быть нарушен.
5: Что вы делаете? Свадьба – часть сказки. Нельзя ее отменять.
0: Часть правильной сказки. Золушка, героиня этой сказки, похищена. И я обвиняю.
6: Да как вы смеете? Не плачь, крошка моя. Кто вы такие? Это моя сказка. Это мои дочери. Это мой дворец. Я буду жаловаться. Я вам покажу еще.
2: Так, Марья Петровна, мне ее арестовать?
0: Погоди, Добрыня.
6: Эй, стража!
2: Ну, ждутки. Этот номер у вас не пройдет. Ну, великаны, держитесь. Провожу задержание нарушителей общественного порядка.
0: Макс, давай.
1: Я побежал, Марья Петровна.
6: Догнать его, схватить! Волк, быстрее!
1: Дверь на засов, и волк не откроет. Теперь бежать вверх. Второй этаж, третий, пятый, седьмой. Вот и чердак, а вот ларец. Фух. Так, достаю из коробочки зуб.
7: Ой, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы фея?
1: Я не фея, я Макс из детективного агентства Хрум.
7: Ох, значит, я опять ошиблась. И мне нужно в другую сказку.
1: Подождите, вы Золушка? Вы потеряли хрустальную туфельку, когда убегали с бала и...
7: Да, но откуда вы знаете?
1: Я хочу помочь вам. Вот у вас левая нога босая, а на правой калоша.
7: Понимаете, на мне была хрустальная туфелька, но вдруг она превратилась в калошу.
1: В этом ларце лежит вторая. Берем ее и идем к гостям. Я должен вернуть вас в сказку.
7: Да, да, конечно.
1: Спускаемся по лестнице.
7: Ох.
1: Осторожнее, дайте руку.
7: Подождите, ведь мы в сказке. Стоит только пожелать... И мы окажемся там, где захотим. Надевайте вторую калошу. Да надевайте же, не бойтесь.
2: Марья Петровна, Золушка вернулась. Арестуйте мачеху, у меня руки заняты. Я серого волка и великанов держу.
6: Арестовать меня? Золушка, детка, ну помоги мамочке.
7: Ах, простите, дорогая матушка.
1: Марья Петровна, кто же преступник? Откуда взялись калоши? Чей это зуб?
2: Да, Марья Петровна, расскажите уже.
0: Вначале у меня было много версий, но ни одна из них меня до конца не устраивала. Только когда Золушка стала появляться в разных сказках, у меня появилась догадка.
1: Сказки как-то связаны между собой.
0: Да, Макс, во всех сказках есть феи. Фея Динь-Динь в сказке «Питер Пен», фея в «Спящей красавице», фея Фата Моргана в сказке Андерсона «Дикие лебеди», фея Дрожже в «Щелкунчике».
2: А в сказке «Волшебник изумрудного города» были только волшебницы.
1: У Элли было прозвище «Фея убивающего домика».
0: Совершенно верно, Макс. Так вот, Золушка искала фею, чтобы та вернула ее в сказку, но не находила, поэтому и не задерживалась в сказках. Я придумала, как ее вернуть. Многие родители хранят первый выпавший молочный зубик их ребенка. Такой зубик дал мне отец Золушки, лесничий. Обычно ребенок, у которого выпал первый молочный зубик, кладет его вечером под подушку. Утром вместо него он находит монетку или какой-то другой подарок. Говорят, что этот подарок приносит зубная фея. Вместо феи Золушка нашла тебя.
7: Когда я потеряла хрустальную туфельку, мне стало так страшно. Я закрыла глаза и подумала, как же хорошо было бы оказаться дома. А когда я открыла глаза, я увидела, что нахожусь у себя дома, на кухне. Часы пробили 12, и моя туфелька превратилась в калошу.
1: Так вот, что за след я сфотографировала рядом со следом босой ноги.
7: Это был мой след. Я искала фею, надеялась, что она поможет мне. Фея никогда не говорила мне, где она живет. И я решила, что нужно искать ее во всех сказках, где говорится о феях. А что это за калоши такие? Вы не знаете?
0: Вот тут уже начинается чистое волшебство. Кто-то превратил калоши счастья из сказки Андерсена в хрустальные башмачки.
2: Это та сказка, где феи подарили людям калоши, которые могли переносить человека туда, куда он пожелает?
0: Именно так. Неизвестный похитил калоши, заколдовал их и превратил в туфельки. Явился к Золушке и заварил всю эту кашу. Не так ли, злая фея из сказки «Спящая красавица»?
2: Я так и знал.
5: Проклятье! Мой гениальный план рухнул. Золушка должна была исчезнуть.
7: У

0: сейчас я превращу вас в крысу, в тыкву. Усыплю, как спящую красавицу.
1: Макс, калоши на тебе?
2: Да!
1: Задумай перенестись в сказку. Момент до появления злой феи. Не дай обмануть Золушку. Вот так закончилось это дело. Макс справился, сказка была спасена. Архив на букву «З» разобран. Да, войдите.
2: Марья Петровна, можно? Ну не смог я у бабушки сидеть. Вдруг вам пригожусь.
1: Детективное агентство «Хрум», слушаю вас.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Меня срочно вызвали в офис сказочной полиции. Новое дело.
4: «Хрум» или «Сказочный детектив». Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru.
2: Ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: Реклама.
6: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
7: ООО «Система ПБО 0+».
5: Реклама.
8: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22

0: Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
1: Подробности на сайте robostancia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
3: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: в эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Самый вежливый транспорт – это автобусы, ведь они умеют кланяться пассажирам. Теперь не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге появились вежливые автобусы. Так их называют, потому что этот транспорт кланяется пассажирам. Это новые модели, у них нет ступенек, и эти автобусы умеют приседать, то есть наклоняться в сторону остановки. Получается, что они словно кланяются пассажиру. Это очень удобно для пожилых людей, детей, а также для мам с колясками и для тех, кто с самокатами и велосипедами. Больше всего таких кланяющихся автобусов можно встретить в районах с новыми жилыми кварталами, где всегда много молодых семей с малышами.
2: А знаете ли вы, что...
0: Ученые научились определять будущих чемпионов. А поможет им в этом специальное исследование. На ноги и руки будущего спортсмена крепят датчики, которые передают информацию на компьютер. Потом предлагают попрыгать, поджиматься, покидать мяч в цель и выполнить другие упражнения. Компьютер обрабатывает полученные данные и выдает ответ, какой вид спорта идеально подходит для ребенка. Такие тесты сейчас проводят для учеников спортивных школ Казани. И пройти их могут юные жители других городов бесплатно. Как это сделать, можно узнать на сайте «Стать чемпионом».
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Чтобы хорошо учиться, можно и нужно порой играть в компьютерные игры. К такому выводу пришли шведские ученые. Специалисты провели долгий эксперимент с участием почти 10 тысяч мальчиков и девочек. Ученые оценили уровень их развития с помощью тестов, а через 2 года провели повторные тестирования. Ребята, игравшие в компьютерные игры, оказались умнее сверстников. Это, конечно, не значит, что надо играть целыми днями. Уроки ведь сами себя не сделают. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
2: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: Много песен на Детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, всем огромный привет! С вами Ириска. Песок, море, волны, лето в разгаре. Настраивайтесь на волну детского радио. Здесь вас ждут самые веселые песни, поучительные сказки и забавные истории, а также океан улыбок. Вперед, ваше лучшее лето вместе с нами. На старт, внимание, марш!
0: Лето на детском радио.

0: веселые истории.
1: Пропесочили.
2: Антон, Борис, останьтесь после уроков. Надо стенгазету дорисовать.
3: Да у нас все готово. Вот только в углу осталось свободное место.
2: Там у нас будет сатирический уголок. Мы там Петрова и Семенова пропесочим. Петров – двоечник, а Семенов – прогульщик и хулиган. Их надо как следует пропесочить, чтобы им стыдно стало.
3: Надо так надо. А давайте я на них карикатуру нарисую.
4: Ага, а я смешные подписи придумаю.
2: Вот и прекрасно. Работайте.
4: Идеи есть?
3: А давай так. Стоит, например, Петров у стенки, а вокруг него, как собаки на задних лапах, двойки толпятся, а?
4: И подпишем. На арене цирка Петров, укротитель двоек.
3: Или Петров на двойке, как на боевом коне скачет, а?
4: Ага, и текст. Сел Петров на любимого конька.
3: А Семенов спит без задних ног. На голове 10 подушек, а вокруг учителя с будильниками.
4: И подпись. А ну-ка разбуди.
3: Или развалился Семенов на скамейке. К нему очередь из первоклашек. А он им лениво тумаки раздает.
4: И подписать. Мне для малышей ничего не жалко. Ты ему кулаки только здоровенные нарисуй. Ага. Такие, как в жизни.
3: Да, кулачище у него будь здоров. Ага. Глаз засветит, мало не покажется.
4: А если он наше творчество увидит, то просто озвереет.
3: И будет мстить. И за себя, и за дружка своего Петрова.
4: Это точно. Слушай, а может, мы их как-нибудь помягче пропесочим, а? Наверняка Петров ненарочно двойки получает.
3: Может, просто учителя к нему придираются, а?
4: А у Семенова просто сонная болезнь. Может, ему к врачу надо?
3: И малышей он не колотит. Это он их так воспитывает. Они еще потом ему спасибо скажут.
4: Есть идея. На картинке с горцующим Петровым ты его коня, который двойка, вверх ногами переверни, чтобы пятерка получилась. А я подпишу навстречу хорошим оценкам.
3: Годится. Семенов, пусть себе сидит на скамейке. К нему очередь с первоклашек. Только он их не бьет, а по головам гладит.
4: И подпись у меня уже есть. Семенов, друг и наставник молодежи. Вот.
3: А что, неплохо получилось? Они нашу стенгазету надолго запомнят.
4: Еще бы! Здорово мы их пропесочили!
0: Веселые! Веселые истории!
5: Детское радио!
0: Детское радио!

В эфире детского радио Кирилл Рассказкин. Мальчишки и девчонки, надеюсь, вы не сидите дома, а гуляете в парках и во дворах со своими друзьями. Продолжайте радоваться лету, у вас это прекрасно получается.

0: реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Привет, это я, почтальон дядя Саша. Ребятки, надеюсь, солнышко подарило вам хороший загар и хорошее настроение. Впереди еще много летних дней. Отличного вам отдыха.
0: Много песен на детском радио.

0: Веснушка, а давай в рифмы поиграем.
1: Ты опять стихи читал, Кипитоша? И, похоже, решил стать поэтом.
0: Ну, не то чтобы решил. Но почему бы немного не посочинять? Может, я тебе буду стихи посвящать?
1: Ой, это так мило. Кстати, у меня тут томик стихов есть.
0: Это какие-то сказки в стихах?
1: И ничего не какие-то, а фейные. Эту книгу поэт Константин Бальмонт посвятил своей дочери Нине.
0: Правда? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, смотри, тут действительно написано «Солнечной Нинике, светлыми глазками, этот букетик из тонких былинок. Ты позабавишься фейными сказками, после блеснешь мне зелеными глазками, в них не хочу я росинок. Вечер далек, и до вечера встретится много нам. Гномы, и страхи, и змеи. Чур не пугаться, а если засветятся слезки, пожалуюсь фее».
1: Все эти сказки Константин Бальмонт написал для Нины.
0: Повезло ей, этой Нине. И не случайно у нее такое имя.
1: Какое такое?
0: Ну, царское, что ли. Нина, значит, госпожа. Не знал, что ли?
1: Не, теперь буду знать. А откуда оно, это имя, к нам пришло?
0: К нам оно пришло из солнечной Грузии, а туда из древнего Шумера.
1: А я знаю, что другой великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов дал это имя героине своей пьесы «Маскарад».
0: Верно, молодец, Веснушка. А еще во многих странах Нина – это сокращение от других имен.
1: Это от каких?
0: О, да, от самых разных. Вот в Италии, например, есть имя Анна, ласкательная форма имени Аннина, а уменьшительная...
1: Нина?
0: Да! Или Джованна, Джованнина и Нина.
1: Так из любого имени можно Нину сделать.
0: Практически. Но это не все. Ведь таким же образом получается и мужской вариант Нино.
1: Скажи еще, что ты даже знаешь известного мужчину с таким именем.
0: Да, Нино Ротта, выдающийся итальянский композитор. Он написал музыку ко многим фильмам известных тоже итальянских режиссеров Феллини и Висконти, а также к фильму «Крестный отец» режиссера Копполы.
1: Вот это да!
0: Но все-таки традиционно это, конечно, женское имя. И его носили и носят многие прекрасные женщины.
1: Например, Нина Риччи.
0: Да, так звали одну француженку, художника-модельера, создательницу одного из самых знаменитых домов высокой моды. Кстати, Нина Риччи никогда не рисовала эскизы для своих красивых платьев. Она

0: прикладывала ткань к модели, кроила прямо на ней, потом подкалывала булавочками и прихватывала ниточками. Получалось очень красиво.
1: Здорово! Я теперь тоже так буду делать, если захочу кукле платье сшить. А знаешь, Кипятоша, как зовут актрису, которая играет жену Семена Семеновича в фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»?
0: И как?
1: Тоже Нина. Нина Гребешкова. Она, кстати, в фильме «12 стульев» снималась и во многих других. Например, в сказке «Звездный мальчик», в сказке о потерянном времени, а еще в «Ералаше».
0: А я хочу вспомнить Нину Бродскую. Это та певица, которая замечательно спела песню «Звенит январская вьюга» в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». И песню «Буратино» в фильме «Приключения Буратино».
1: О, это очень хорошие песни.
0: Давай, Веснушка, запивай.
1: Кто доброй сказкой входит в дом, та-да-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, кто с детства каждому знаком, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?
0: Буратино!
2: Что значит «Наши имена»?
3: Радио.
4: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Лето на детском радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои замечательные слушатели детского радио. Катя Знайкина в эфире. А знаете ли вы, ребята, что летняя жара делает облака выше, а значит, тени бегут быстрее. Так и вы, не стойте на месте. Пусть ваше лето будет как полет на качелях. Высоко, весело и с ветерком. Поехали.
0: Лето на детском радио.

Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Надеюсь, вы уже сходили на лесной пикник. Ведь вкус шашлыка с дымком и свежим луком – это настоящий ритуал счастья.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
1: Реклама.
4: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
5: Буратино и Щелкунчик,
6: Чиполлино и Аладдин,
5: Колобок и Курочка Ряба,
6: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
5: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
6: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
5: Подробности на сайте muspuppets.ru.
1: Категория 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Новые зубы могут появляться всю жизнь. У многих из нас уже выпали молочные зубы и на подходе коренные. Это нормальный процесс. А как это происходило у динозавров? Вы удивитесь, но оказывается, у хищных динозавров рода Маюнгозавр зубы обновлялись раз в 2 месяца. Эту сенсационную новость сообщили ученые. Свое открытие они сделали после того, как обнаружили на Мадагаскаре скелет динозавра, жившего 70 миллионов лет назад. У его собратьев, живших позже, аллозавра и тератозавра, новые зубы вырастали уже примерно раз в 3 месяца. Ну а в современном мире способность часто менять зубы сохранили лишь акулы.
2: А знаете ли вы, что...
0: От динозавров надо убегать по прямой. Ученые выяснили, как передвигались диплодоки – огромные травоядные ящеры с длинной шеей. Раньше считалось, что они ходили как слоны, то есть поднимали и опускали сразу переднюю и заднюю ноги с одной стороны, а затем с другой. Но оказалось, что диплодоки двигались по диагонали, как современные бегемоты. За каждым шагом передней ноги следовала задняя нога с противоположной стороны. При этом передняя нога касалась земли раньше, чем задняя. Это позволяло древним гигантам удерживать равновесие. А это делать не так-то и просто, когда весишь, как 14 слонов.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Дети, которые увлекаются динозаврами, гении. Это удалось выяснить психологам. Они доказали, что увлечение доисторическими ящерами особенно влияет на интеллект ребенка, улучшает внимание, мышление и процесс обработки информации. И ведь не мудрено. После Саурониопса, Сюпалуна или Инкупала любой термин в школе простым покажется. Между прочим, увлечение другими непростыми темами, например, космосом или морскими животными, также очень полезно для мозга любого ребенка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, всем привет, это Катя Знайкина. Вы слышали про закон бумеранга? Нарисуйте другу рисунок, угостите ягодами или просто подарите улыбку. Радость, которой вы поделитесь, обязательно к вам вернется.
0: Каникулы!
1: Лето на детском радио.

В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый,

0: что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как сапоги с тапочками подружились.
2: У входной двери в теплой прихожей домика лесничего стояли сапоги и домашние тапочки. Когда хозяин возвращался домой, он снимал уличную обувь, но не всегда менял ее на домашнюю. Потому тапочки и сапоги часто встречались у порога и вели занимательные беседы.
3: «О, вы снова здесь!»
2: – спросили вернувшиеся с прогулки сапоги.
3: «Да». Хозяин почему-то забыл о нас»,
2: – отвечали тапочки.
3: «Вижу, вы промокли. Какая сегодня погода?»
4: «Бррр! Сегодня на улице холодно и дождливо!»
3: «Как хорошо, что мы все время в тепле и никогда не видим дождя!» —
2: гордо заявили домашние тапочки.
4: «А что ж в этом хорошего?» —
2: возмутились сапоги.
4: «Ведь быть уличной обувью гораздо лучше, чем домашней. Мы вместе с хозяином путешествуем по лесам, каждый день исследуем новые тропы».
3: «А мы встречаем хозяина лесничего дома и согреваем его ноги после таких прогулок. По-вашему, лучше шлепать по грязи, чем жить в чистой и уютной комнате?» —
2: парировали тапочки.
4: «Мы ничего не будем вам доказывать, любезнейшие!» —
2: рассердились сапоги.
4: «Но знайте, быть путешественниками сапогами в тысячу раз лучше, чем тапочками-домоседами!»
2: В это время в прихожую из кухни вышел лесничий.
3: «Эх, дырявая моя голова, как всегда забыл надеть тапочки. Ой, а почему вы отвернулись друг от друга?»
4: «Мы поссорились, хозяин!» —
2: буркнули сапоги.
4: «Возмутительно! Тапочки считают себя лучше нас, сапог!»
3: «Ну, рассуди нас, хозяин!» —
2: попросили тапочки.
3: «Скажи, кто из нас нужен тебе больше?» «Ну и вопрос вы задали!» —
2: ответил лесничий.
3: «Для меня важна и домашняя, и уличная обувь. Сапоги защищают мои ноги на улице, а в тапочках я отдыхаю дома».
4: «Мы сапоги тоже очень удобные. В нас и дома можно ходить. Ноги уставать не будут».
3: «Раньше в Европе мужчины так и делали. Повсюду носили сапоги», —
2: сказал лесничий.
3: «В сапогах ходили и по улице, и дома. А все потому, что сапоги из-за их кроя не получалось быстро снимать и надевать». «Неужели раньше не было домашней обуви?» —
2: удивились тапочки.
3: «Была, но не у всех. В восточных народах считалось невежливым ходить в уличной обуви в помещении. Человек, заходя в дом, должен был разуться или сменить грязную обувь на легкие тапочки без задника».
5: «Вот откуда мы появились», —
2: повеселев, сказали тапочки.
3: «Как и наши восточные родственники, мы закрываем носок, и у нас нет задника».
2: Сапоги внимательно осмотрели тапочки, потом себя, и спросили:
4: «Так почему же в доме принято снимать сапоги?»
3: «Сегодня уличную обувь шьют более удобной, чем раньше. Она проще надевается и снимается», —
2: ответил лесничий.
3: «А еще на сапогах мы приносим пыль и грязь. А в доме нужно соблюдать чистоту».
5: «Бывает сухая погода, когда сапоги совсем не пачкаются», —
2: уточнили тапочки.
5: «Значит, в такое время по улице можно ходить в домашней обуви?»
2: Лесничий улыбнулся и ответил:
3: «Тапочки шьют немного по-другому. Не так, как сапоги. И делают вас из разных материалов. Домашняя обувь чаще бывает тряпочной. Обувь, в которой мы выходим на улицу, обычно делают из кожи или резины. Такая обувь более прочная. Она лучше защищает от холода и влаги».
4: «Да», —
2: подхватили сапоги.
4: «А чтобы мы хорошо себя чувствовали, каждый раз, когда мы возвращаемся домой, хозяин моет нас и натирает специальным кремом для защиты от влаги и грязи».
5: «А нас хозяин стирает и протирает наши подошвы», —
2: добавили тапочки.
3: «Ну, конечно. Просто я люблю свою обувь. И домашнюю, и уличную. И всегда забочусь о ней».

0: сказал лесничий и надел домашние тапочки.
1: Спасибо тебе, хозяин, что помирил нас. Теперь мы поняли, мы одинаково важны.
0: Поблагодарили сапоги.
1: Конечно, отдыхайте. Завтра мы снова отправимся на прогулку по лесу. А мы с тапочками пойдем греться.
0: Лесничий выключил свет в прихожей и прошел в гостиную. Там он уселся в свое любимое кресло и вытянул ноги, обутые в мягкие тапочки, поближе к камину.
2: Сказки из платяного шкафа.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Смотри, Кипятоша, мыльные пузыри переливаются всеми цветами.
3: Лови, Веснушка, лови! Оно такие легкие, прям улетят сейчас, как мечты.
2: Пузыри, пузырики, летите высоко-высоко!

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке.

Человек 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз.

0: знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0 плюс».
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио. Вместе веселей.

0: радио.
1: Всем привет, дорогие слушатели детского радио. Я Ириска, желаю вам хорошей погоды и отличного летнего настроения. Отчего так много света? Отчего вдруг так тепло? От того, что это лето на 3 месяца пришло. Ребята, наслаждайтесь каждым летним денечком и не забывайте включать детское радио.
0: Много песен на детском радио.

Люди очень давно придумали рельсы, но сначала они были деревянными. Только в конце 18 века начали делать рельсы из металла. На первых железных дорогах локомотивов не было, а вагоны прицепляли к лошадям. Потом на смену лошадям пришли паровозы. В их топках сжигались дрова и уголь, в котлах кипела вода, а пар вращал колеса. Тут уж без фиксиков не обошлось. Ведь кому-то нужно было следить

0: за паровыми машинами. Паровозы теперь ушли в прошлое, зато появились электропоезда, которые мчатся по железной дороге почти со скоростью самолетов.
1: А сейчас

0: узенькой дорожке,
1: от деревушки пешки
0: до деревушки ложки,
2: а в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: да порошка.
1: И щелкали орешки
2: от деревушки ложки.
1: До деревушки пешки
0: пешком идти не близко.
1: Когда идешь обратно,

0: горке, то на горку.
1: Ах, нужно каждой мышке попасть в родную норку.
2: Обязательно.

я такой человек, зря болтать не люблю, если нужно чего, не говори.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. И я точно знаю, чем пахнут летние каникулы. Костром, сгущенкой и немного приключениями.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

Привет, мальчишки и девчонки! Это Ириска. Лето — это всегда весело. Солнышко светит, птички поют. Вся детвора отправляется на улицы, в парки и на детские площадки. Время смеха, новых игр и незабываемых открытий. А в компании с детским радио ваши каникулы будут еще веселее и мудрее.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам включается.
1: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
5: мультики!
4: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
3: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
6: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Реклама.
8: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
9: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
10: по щучьему велению, по моему хотению.
9: Только волшебные слова другие.
10: Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.
9: И все.
3: 0+.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Самыми первыми художниками на планете были дети. Такое невероятное открытие сделали археологи. Они внимательно изучили рисунки, найденные в пещерах. Оказалось, что значительная часть изображений – дело рук пещерных девчонок и мальчишек в возрасте от 3 до 12 лет. Они не только рисовали картинки, но и оставляли на скалах отпечатки ладошек. Обводили их с помощью полых трубочек из тростника или костей животных. Такими были кисточки у юных художников. А само рисование – главной семейной забавой пещерных людей. Как видим, с древних времен мало что изменилось.
2: А знаете ли вы, что...
3: Коньки появились раньше книг. Археологи сделали научное открытие. В Великом Новгороде жители катались на коньках уже в Средневековье, то есть еще до того, как изобрели книгопечатание. Коньки делали из заточенных костей животных. Затем просто привязывали их к обуви с помощью шнурков или ремней. Ученые нашли более 50 пар разной длины, от 17 до 40 сантиметров. 17 сантиметров – это длина стопы 4-5-летнего ребенка. Так что катались на коньках в древности не только взрослые, но и дети.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: В первый класс раньше шли не с цветами, а с кувшинами. Археологи нашли ученические тетради школьников Древнего Египта. Оказывается, они делали домашние задания на обломках глиняных кувшинов. Ученые нашли тысячи черепков, исписанных цифрами и повторяющимися буквами. Так дети в Древнем Египте оттачивали навык письма. Не жалуйтесь после этого, что домашку делать трудно. Попробуйте записать ее угольком на черепках. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Лето – это маленькая жизнь. Без будильника. Поднимаемся во сколько хотим, гуляем сколько захотим. Но помните, ребята, обед по расписанию. С вами Супер Гарик. Наслаждайтесь летом.
2: Лето на детском радио.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 13. Мышиный король.
1: Добрый день, Стрелка Семеновна.
2: Здравствуйте, Шерлок Симофорыч. Какие новости?
1: Тревожные. Вчера в 2 часа дня какой-то мальчишка спрыгнул с платформы прямо перед электричкой.
2: Ужас какой! Кто?
1: Примет немного, но найдем. Куртка черная или синяя, на вид лет 6-7. Без шапки. Все, я поехал.
2: Погодите, вас тут с утра бабуля какая-то ожидает. По какому делу не говорит.
1: Вы, Стрелка Семеновна, разберитесь с ее делом. Докладывайте по телефону, а я на станцию.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
3: Шерлок Симофорыч, докладываю. Бабушка ехала в электричке. Недалеко сидел мальчик. Всю дорогу говорил с какой-то Марусей, наверное, по телефону. Потом замолчал. И когда машинист начал объявлять: «Осторожно, двери закрываются», мальчик вскочил и выбежал из вагона. А на том месте, где он сидел, появилась белая мышь.
1: Мышь?
3: Да, все перепугались. Визги, крики. Это было днем около 2.
1: Какие приметы?
3: У мыши? Мышь белая.
1: У мальчика.
3: А, лет 6-7. Синяя куртка. Был без шапки.
1: Без шапки, говорите? Неожиданно.
3: Да, мышку в шапке бабуля принесла. На подкладке шапки пришита метка. Надпись полустертая. Корол.
1: Корол?
3: Да, это все, что можно прочесть.
1: Мне все ясно. Жду вас обеих в школе, в живом уголке.
3: Обеих? Меня и бабушку?
1: Вас и мышку. И захватите бутерброд с колбасой и сыром.
3: Мы будем ловить на бутерброд обоих нарушителей?
1: Нарушителя. То есть одного. Колбаса для меня, сыр мышке.
2: Одного? А второго?
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Шерлок Симофорыч, а вот и я с мышкой.
1: Дело закрыто. Сейчас я вас познакомлю с...
4: Ой, вы нашли Марусю? Спасибо вам, большое спасибо.
2: Маруся? Так ты с ней всю дорогу разговаривал?
4: Да, с моей мышкой. Марусь, прости, я забыл тебя.
1: В электричке?
4: Да, я заснул. И когда стали говорить: «Осторожно, двери закрываются», проснулся, вскочил и...
2: И выбежал из вагона. Так вот, значит, это твоя шапка с надписью «Корол».
1: Валера Королёв. Тот самый мальчик, что спрыгнул с платформы.
4: Я в школу опаздывал.
2: Валера, ну как же так можно? Переходить пути надо только по переходу. И так, чтобы рядом не было поезда. Ну а прыгать с платформы – это вообще, это очень, очень опасно.
1: Голова, Валерий, дана человеку, чтобы думать, а не только, чтобы шапку носить.
2: Но позвольте, как? Так это один и тот же мальчик?
4: Да, Шерлок Симофорыч. Как вы догадались, что я – это я?
1: Ну, все достаточно просто, Стрелка Семеновна. Время прихода электрички на станцию совпадает со временем, когда мальчик спрыгнул с платформы. И там синяя куртка. На улице прохладно, а мальчик был без шапки. В вагоне неизвестный забыл шапку. И в шапке мышь.
2: Ну да, шапку забыл, без шапки был, когда прыгал. Логика.
1: В школьном живом уголке не досчитались одной мышки. А кто больше всего за ними ухаживал?
2: Валера Королёв.
1: Вот вам и полустертая надпись «Корол». Кстати, Валера, у нас для твоей Маруси гостинец.
4: Спасибо, она сыр очень любит.
2: Гениально! Просто дело о мышином короле.
0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
5: Продолжение следует...

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
0: Кипитоша, я хочу лежать на траве и ничего не делать.
2: Везет же, мне нельзя, я этак заржаветь могу.
0: А я сегодня, пожалуй, поваляюсь. Ребят, вы со мной?
1: Много песен на детском радио.

0: Ух, я готов на подлости. На лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. На лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
8: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
7: А еще в Челябинске, Воронеже.

0: А у речки сейчас, наверное, хорошо. Вода журчит, камыши шумят, прохладный ветерок.
1: Ага, кипятош. И можно пускать блинчики. Камешки, которые прыгают по воде.
0: О, Веснушка, вспомнил. У меня однажды целых 10 блинчиков подряд получилось. До сих пор помню.
2: Много песен на детском радио.

0: папа, а почему вода в реке никогда не заканчивается?
1: Смотри, у каждой реки есть исток. Так называется место, откуда она начинает свое течение. Там находится родник. Да, такая тоненькая струйка воды, которая пробивается прямо из-под земли. Река, начиная с родника, бежит тысячи и тысячи километров. На всем пути ее наполняют дожди, а также наполняет ее растаявший снег. В нее впадают другие маленькие речки и ручейки и делают эту самую реку еще более полноводной.
0: Но ведь летом нет снега, а бывает и так, что дождей тоже нет, а река все равно не исчезает.
1: Летом воды в реке становится меньше. Под воздействием тепла вода начинает испаряться. Да, вот она испарилась, поднимается в воздух в виде пара. То есть вода, она ведь не исчезает из реки бесследно. Рано или поздно испарившаяся влага соберется в облака и потом прольется уже дождиком. Часть дождевой воды вернется в реку, а часть попадет на землю. Впитавшись в почву, вода будет продолжать бежать под землей, да, стекаться в подземные ручьи и уже искать выход на поверхность земли. А как только подходящий выход найдется, опа, тут же появится новый ручеек или родник. Получается, что вода все время движется по кругу. То есть из родника в реку, из реки в воздух, из воздуха дождем в землю, из земли в родник.
0: Да, я знаю. Это называется круговорот воды в природе.
1: Правильно.
2: Детское радио.

0: Лето. Лето на детском радио.
1: Ребята, привет! Это Кирилл Рассказкин. Летние вечера такие длинные! Можно успеть так много всего! И поиграть в догонялки, и понаблюдать за звездами, и прогуляться с родителями. Продолжаем наслаждаться каникулами вместе.
0: Лето. Лето на детском радио.
2: Жили у бабуси два веселых гуся.
3: Один серый, другой белый.
2: Два

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

все хорошее, все незабываемое, все вкусное, все свежее, все зеленое, все волшебное происходит в период с июня по август. Все самое-самое вокруг нас. Целое лето мы с вами. Детское радио и Супер Гарик.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
2: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
1: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
2: 0+. Реклама.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Реклама.
4: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: В мире есть поющий дом! В немецком городе Дрезден построен дом, который умеет петь. За это отвечают водосточные трубы, отливы и воронки, которые висят на его стенах. Когда на улице солнечно, дом молчит. А если накрапывает дождь, потоки воды стекают по сложным конструкциям труб, и дом начинает издавать нежную мелодию. Поющий дом стал местной достопримечательностью. В ненастные дни вокруг него собираются туристы, чтобы послушать музыку дождя.
0: А знаете ли вы, что...
1: День рождения можно отметить на колесе обозрения. В Дубае открыли самое большое и самое высокое колесо обозрения в мире. Если сравнить с жилым домом, то в нем 70 этажей. Аттракцион работает и днем, и ночью. Полный круг занимает 38 минут. На колесе есть разные виды кабинок. Некоторые из них вмещают целый школьный класс, до 40 человек. В кабинках есть кондиционеры и сделано круговое остекление. Можно заказать еду, напитки и отмечать, например, дни рождения и даже свадьбы.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: В будущем нас ждут города без автодорог. Ни одной машины не будет в городе, который строят в Саудовской Аравии. В нем даже не будет дорог, только пешеходные дорожки. Ведь транспорт будет подземным и скоростным. Город протянется на 170 километров вдоль побережья Красного моря. Это как из Москвы в Коломну. Преодолеть это расстояние можно будет всего лишь за 20 минут на общественном транспорте. Просто фантастика! На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Клуб по интересам.
1: Здравствуйте, я по объявлению на курсы рыболовов.
2: О, здравствуйте, здравствуйте, проходите. Я как раз кашу варю.
1: Кашу? Вы еще не завтракали?
2: Я-то позавтракал, а вот рыба еще нет. Для нее я варю кашу на душистом растительном масле. Сейчас еще добавлю ванилин, и приманка готова. Захвачу для нас с вами пару удочек и в путь. Так, вот с этого мостика и будем рыбачить. Ну-ка, берите-ка горсть каши и кидайте ее как можно дальше в воду, как можно дальше.
1: Но если мы сейчас накормим рыбу, разве она будет у нас клевать?
2: Будет, будет. Что вы? Может быть, пару рыбешек мы и накормим до отвала, а остальных приманим, да. Рыба чует пищу за несколько километров. Ну-ка, держите.
1: Червяк. Я не умею насаживать.
2: Ну ладно, ладно. В первый раз помогу вам. Вот смотрите, держите удочку. Да не так, вот так, вот так, хорошо. Так, смотрите, понимаете? О, насадили. О, поплюем. Это такая рыбацкая, у нас есть примета. Ну, забрасывайте. Нет, нет, ну что это? Ну, старайтесь закинуть крючок за границу воды и растений. Именно там должна быть рыба-то. В зарослях она кормится и прячется от хищников, крупного окуня и щуки. Ну вот, вот, вот, теперь молодец. А для себя я выбрал не удочку, а спиннинг. Забрасываю его. И тут же, посмотрите-ка, начинаю скручивать катушку для того, чтобы блесна с наживкой все время двигалась. Так ловит хищную рыбу, ну, например, окуня или щуку.
1: А мне просто сидеть и ждать, когда рыба клюнет?
2: Да, конечно. Внимательно следите за поплавком и ждите поклевки. Тут есть такой фокус. Потому как рыба клюет, можно определить, кого вы поймали.
1: Как это?
2: А вот как. Окунь и щука утаскивают поплавок резко вниз. Ух, так. А плотва, карась и подлещик, наоборот, выпихивают его на поверхность.
1: Смотрите, поплавок лег на воду.
2: Ну, скорее, скорее, подсекайте, подсекайте. Подсекайте, что вы делаете? Подсекайте, говорю.
1: Как это?
2: Ну, как это? Резко дергайте вверх и тащите рыбу к себе. О, ха-ха, карась, очень хорошо. А, держи, держи его, держи, держи. Конечно, нужно еще тренироваться. Вам, да, но не мне. Но общие правила вы освоили, да. Нашего полку рыболовов с сегодняшнего дня прибыло.
0: Клуб по интересам.

0: песен на детском радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хрен слегка!

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.

0: и для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
7: 0+. Реклама.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Реклама.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
7: 0+.

0: гостях у сказки.
1: Иван-царевич и белый поленин. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было 3 дочери и 1 сын, Иван-царевич. Царь состарился и помер, а корону принял Иван-царевич. Как узнали про то соседние короли, сейчас собрали несчетные войска и пошли на него войною. Иван-царевич не знает, как ему быть. Приходит к своим сестрам и спрашивает: «Любезные мои сестрицы, что мне делать? Все короли поднялись на меня войною». «Ах ты, храбрый воин! Чего убоялся? Как же белый поленин воюет с бабою Егою золотой ногою 30 лет, с коня не слезает, роздыху не знает, а ты, ничего не видя, испугался?» Иван-царевич тотчас оседлал своего доброго коня, надел сбрую ратную, взял меч-кладенец, копье долгомерное и плетку шелковую и выехал против неприятеля. Неясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц. Нападает Иван-царевич на войско вражие. Не столько мечом бьет, сколько конем топчет. Перебил все воинство вражие, воротился в город, лег спать и спал 3 суток беспробудным сном. На 4-е сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле. Короли больше того войск собрали и опять под самые стены подступили. Запечалился царевич, идет к своим сестрам. «Ах, сестрицы, что мне делать? Одну силу истребил, другая под городом стоит, пуще прежнего грозит. Какой же ты воин! Сутки воевал, да 3 суток без просыпа спал. Как же белый поленин воюет с бабою Егою золотою ногою? 30 лет с коня не слезает, роздыху не знает». Иван-царевич побежал в белокаменные конюшни, оседлал доброго коня богатырского, надел сбрую ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в другую плетку шелковую и выехал против неприятеля. Неясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц. Нападает Иван-царевич на войско вражие. Не столько сам бьет, сколько конь его топчет. Побил рать силу великую, воротился домой, лег спать и спал непробудным сном 6 суток. На 7-е сутки проснулся, вышел на балкон, глянул в чистое поле. Короли больше того войск собрали и опять весь город обступили. Идет Иван-царевич к сестрам. «Любезные мои сестрицы, что мне делать? 2 силы истребил, 3-я под стенами стоит, еще пуще грозит. Ах ты, храбрый воин! Одни сутки воевал, да 6 без просыпа спал. Как же белый поленин воюет с бабою Егою золотою ногою? 30 лет с коня не слезает, роздыху не знает». Горько показалось то царевичу. Побежал он в белокаменные конюшни, оседлал своего доброго коня богатырского, надел сбрую ратную, опоясал меч-кладенец, в одну руку взял копье долгомерное, в другую плетку шелковую и выехал против неприятеля. Неясен сокол налетает на стадо гусей, лебедей и на серых утиц. Нападает Иван-царевич на войско вражие. Не столько сам бьет, сколько конь его топчет. побил рать силу великую. Воротился домой, лег спать и спал непробудным сном 9 суток. На 10-е сутки проснулся, призвал всех министров и сенаторов. «Господа мои министры и сенаторы, вздумал я в чужие страны ехать, на белого поленина посмотреть. Прошу вас судить и рядить, все дела разбирать по правде». Затем попрощался с сестрами, сел на коня и поехал в путь дорогу. Долго ли, коротко ли, заехал он в темный лес. Видит, избушка стоит. В той избушке стар человек живет. Иван-царевич зашел к нему. «Здравствуй, дедушка!» «Здравствуй, русский царевич! Куда Бог несет?» «Ищу белого поленина. Не знаешь ли, где он?» «Сам я не ведаю, а вот подожди, соберу своих верных слуг и спрошу у них». Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу, и вдруг начали к нему со всех сторон птицы слетаться. Налетело их видимо-невидимо, черной тучей все небо покрыли. Крикнул стар человек громким голосом, свистнул молодецким посвистом: «Слуги мои верные, птицы перелетные, не видали ль, не слыхали ль чего про белого поленина?» «Нет, видом не видали, слыхом не слыхали». «Ну, Иван-царевич, — говорит стар человек, — ступай к моему старшему брату. Может, он тебе скажет. На, возьми клубочек, пусти перед собою. Куда клубочек покатится, туда и коня направляй». Иван-царевич сел на своего доброго коня, покатил клубочек и поехал вслед за ним. А лес все темней да темней. Приезжает царевич к избушке, входит в двери. В избушке старик сидит, седой как лунь. «Здравствуй, дедушка!» «Здравствуй, русский царевич! Куда путь держишь?» «Ищу белого поленина. Не знаешь ли, где он?» «А вот погоди, соберу своих верных слуг и спрошу у них». Старик выступил на крылечко, заиграл в серебряную трубу, и вдруг собрались к нему со всех сторон разные звери. Крикнул им громким голосом, свистнул молодецким посвистом: «Слуги мои верные, звери порыскучие, не видали ль, не слыхали ль чего про белого поленина?» «Нет, — отвечают звери, — видом не видали, слыхом не слыхали». «А ну, рассчитайтесь промеж себя, может, не все пришли». Звери рассчитались. Нет кривой волчицы. Старик послал искать ее. Тотчас побежали гонцы и привели ее. «Сказывай, кривая волчица, не знаешь ли ты белого поленина?» «Как мне его не знать, коли я при нем завсегда живу? Он войска побивает, а я мертвым трупом питаюсь». «Где же он теперь?» «В чистом поле, на

большом кургане в шатре спит. Воевал он с бабою Егою золотой ногою, а после бою залег на 12 суток спать. Проводи туда Ивана-царевича. Волчица побежала, а вслед за нею поскакал царевич. Приезжает он к большому кургану, входит в шатер, белый полянин крепким сном почивает. Вот, сестры мои говорили, что белый полянин без роздыху воюет, а он на 12 суток спать залег. Не заснуть ли и мне пока? Подумал-подумал Иван-царевич и лег с ним рядом. Тут прилетела в шатер малая птичка, вьется у самого изголовья и говорит таковые слова. «Встань, пробудись, белый полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича. Не то встанет, сам тебя убьет». Иван-царевич вскочил, выгнал птичку из шатра и опять лег возле белого полянина. Не успел заснуть, как прилетает другая птичка. Вьется у изголовья и говорит: «Встань, пробудись, белый полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича. Не то встанет, сам тебя убьет». Иван-царевич вскочил, выгнал птичку из шатра и опять лег на то же место. Вслед за тем прилетает третья птичка, вьется у изголовья и говорит: «Встань, пробудись, белый полянин, и предай злой смерти Ивана-царевича. Не то встанет, сам тебя убьет». Иван-царевич вскочил и выгнал птичку из шатра вон, а сам лег и крепко заснул.

0: Пришла пора, пробудился белый поленин. Смотрит, рядом с ним незнамо какой богатырь лежит. Схватился за острый меч и хотел было предать его злой смерти, да удержался вовремя. «Нет, — думает, — он наехал на меня на сонного, а меча не хотел кровавить. Ни честь, ни хвала и мне, доброму молодцу, загубить его. Сонный, что мертвый, лучше разбужу его». Разбудил Ивана-царевича и спрашивает: «Добрый ли, худой ли человек? Говори, как тебя по имени зовут и зачем сюда заехал?» «Зовут меня Иваном-царевичем, а приехал на тебя посмотреть, твоей силы попытать». «Больно смел ты, царевич, без спросу в шатер вошел, выспался, можно тебя зато смерти предать. Эх, белый поленин, не перескочил через ров, да хвастаешь? Подожди, может, споткнешься? У тебя две руки, да и меня мать не с одной родила». Сели они на своих богатырских коней, съехались и ударились, да так сильно, что их копья вдребезги разлетелись, а добрые кони на колени попадали. Иван-царевич вышиб из седла белого поленина и занес над ним острый меч. Взмолился ему белый поленин: «Не дай мне смерти, дай мне живот. Назовусь твоим меньшим братом, вместо отца почитать буду». Иван-царевич взял его за руку, поднял с земли, поцеловал в уста и назвал своим меньшим братом. «Слышал я, брат, что ты 30 лет с бабой Егою золотой ногою воюешь. За что у вас война?» «Есть у нее полонянка-красавица. Хочу добыть да жениться». «Ну, — сказал царевич, — коли дружбу водить, так в беде помогать. Поедем воевать вместе». Сели на коней, выехали в чистое поле. Баба-яга, золотая нога, выставила рать силу несметную. То неясны соколы налетают на стадо голубиное, напускаются сильно могучие богатыри на войско вражие. Не столько мечами рубят, сколько конями топчут, прирубили, притоптали целые тысячи. Баба-яга на утек бросилась, а Иван-царевич за ней вдогонку. Совсем было нагонять стал, как вдруг прибежала она к глубокой пропасти, подняла чугунную доску и скрылась под землею. Иван-царевич и белый поленин накупили быков многое множество, начали их бить, кожи снимать да ремни резать. Из тех ремней канат свили, да такой длинный, что один конец здесь, а другой на тот свет достанет. Говорит царевич белому поленину: «Опускай меня скорее в пропасть, да назад каната не вытаскивай, а жди. Как я за канат дерну, тогда и тащи». Белый поленин опустил его в пропасть на самое дно. Иван-царевич осмотрелся кругом и пошел искать бабу-ягу. Шел-шел, смотрит, за решеткой портные сидят. «Что вы делаете?» «А вот что, Иван-царевич, сидим да войско шьем для бабы-яги золотой ноги».
1: «Как же вы шьете?»
0: «Известно как. Что кольнешь иглою, то и казак с пикою. На лошадь садится, в строй становится и идет войной на белого поленина». «Эх, братцы, скоро вы делаете, да не крепко. Становитесь-ка в ряд, я вас научу, как крепче шить». Они тотчас выстроились в один ряд, а Иван-царевич как махнет мечом, так и полетели головы. Побил портных и пошел дальше. Шел-шел, смотрит, за решеткою сапожники сидят. «Что вы тут делаете?» «Сидим да войско готовим для бабы-яги золотой ноги». «Как же вы, братцы, войско готовите?» «А вот как! Что шилом кольнем, то и солдат с ружьем на коня садится, в строй становится и идет войной на белого поленина». «Эх, ребята, скоро вы делаете, да не спора. Становитесь-ка в ряд, я вас получше научу». Вот они стали в ряд. Иван-царевич махнул мечом, и полетели головы. Побил сапожников и опять в дорогу. Долго ли, коротко ли, добрался он до большого города. В том городе царские терема выстроены. В тех теремах сидит девица красоты неописанной. Увидала она в окно добра молодца, зазвала к себе, расспросила, куда и зачем идет. Он ей сказал, что ищет бабу-ягу. «Ах, Иван-царевич, ведь это меня ищет белый поленин. А баба-яга теперь спит непробудным сном, залегла на 12 суток». Иван-царевич пошел к бабе-яге золотой ноге, застал ее сонную, ударил мечом и отрубил ей голову. Голова покатилась и промолвила: «Бей еще, Иван-царевич!» «Богатырский удар и один хорош», — отвечал царевич, воротился в терема к красной девице, сел с нею за столы дубовые, за скатерти браные. Наелся, напился и стал ее спрашивать: «Есть ли в свете краше тебя?» «Ах, Иван-царевич, что я за красавица! Вот как за 39 земель в 30-м царстве живет у царя змея королевна, так та подлинно красота несказанная». Иван-царевич взял красную девицу за белую руку, привел к тому месту, где канат висел, и подал знак белому пастуху.

Ленину. Тот ухватился за канат и давай тянуть. Тянул, тянул и вытащил царевича с красной девицей. «Здравствуй, белый Поленин», — сказал Иван-царевич. «Вот тебе невеста. Живи, веселись, ни о чем не крушись, а я в змеиное царство поеду». Сел на своего богатырского коня, попрощался с белым Поленином и его невестою и поскакал за 39 земель.

Долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, приехал он в царство змеиное, убил царя змея, освободил из неволи прекрасную королевну и женился на ней. После того воротился домой и стал с молодою женою жить-поживать, да добра наживать.

0: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
1: «Что под нами, под ногами».
2: А знаете ли вы, что
3: бывает дождь из игуан?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Кипеть могут не только чайники, но и целые планеты. Ученые сделали важное открытие. С помощью самого мощного космического телескопа Джеймса Уэбба они заглянули далеко за пределы нашей галактики и нашли необычную планету.

0: Она полностью покрыта океаном. Правда, искупаться в нем никто не сможет даже при большом желании. Дело в том, что температура воды в нем 100 градусов по Цельсию. А может быть и больше, так что океан постоянно кипит и булькает. Находится эта планета примерно в 70 световых годах от Земли, то есть очень и очень далеко. Одна сторона этого водного мира постоянно находится на свету, так что все время прогревается, а другая все время в тени, так что там на дне океана могут быть подводные ледники или другие сюрпризы, считают ученые. Например, живые организмы.
1: А знаете ли вы, что...
0: Радуга бывает не только на Земле. Астрономы впервые наблюдали радужное сияние на планете за пределами Солнечной системы. Она называется ВАСП-76b. Ученые увидели возле этой планеты несколько круглых колец, переливающихся всеми цветами радуги. На Земле такое явление возникает, когда луч света встречается с капельками дождя, и лучи меняют свое направление, то есть преломляются. Обычно радуга на Земле появляется после дождя. На планете ВАСП-76b тоже идут дожди, только не из воды, как у нас, а из расплавленного железа. Так что радуга там необыкновенная.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: У Луны теперь есть день рождения. Астрономы долго вели расчеты и установили, что спутник нашей планеты появился спустя 50 миллионов лет после создания Солнечной системы. Это было примерно 4,5 миллиардов лет назад. Так много, что и представить себе сложно. Тогда существовала планета под названием Тея. Она была размером с Марс. Однажды Тея врезалась в Землю. После столкновения образовалось много осколков всех возможных размеров. Из них и появилась Луна. Она сначала охлаждалась 10 миллионов лет, а потом еще 200 лет заново нагревалась, сжимаясь и растягиваясь, как воздушный шарик. И в итоге стала такой, какой мы можем ее видеть, красивой и яркой. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед,

0: который ценил порядок.
1: «Наплевать!»
0: — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
1: «Нас тут летало!»
0: — хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будет же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
1: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!»
0: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
1: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
0: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил: «Говорите, пожалуйста, по очереди».
1: «Я первый!»
0: — рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
2: «Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавший». Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
0: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то!» «Ничего», — сообщил людоед вепрю.
4: «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
5: «Накормите свинку»,
0: — распорядился король.
4: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
0: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
5: «Так что вы хотели попросить?»
4: «Ах», — устало спросил король. И тут три монстра как завопят.
0: А дракон так еще и в три глотки.
3: Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
0: И опять щуплый советник объявил, что
5: «Аудиенция окончена».
2: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
6: Книжный червячок.
2: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными.

0: приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
1: В книжном мире маячок.
0: Ваш книжный? Книжный
1: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
3: Детское радио.
4: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен чай слегка.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: А знаете ли вы, что...
8: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
7: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: Каждый день на детском радио.

0: Приветствую всех! С вами я, Александр Беляев, и наша программа.
1: О природе и погоде.
2: Здравствуйте, профессор! Наконец-то вы в эфире. Надеюсь, в атмосфере все спокойно. Я, Лариса Ивановна Бок, нахожусь в долгожданном отпуске. Могу спокойно полежать на солнышке и позагорать. Я на солнышке лежу, я на солнышке лежу.
0: Сегодня, друзья, мы посвятим нашу

0: навстречу главному повару на кухне погоды, нашему большому другу, неустанному труженику.
1: И кто эти люди, профессор? И почему мы должны говорить о них в программе «О природе»?
0: Прошу любить и жаловать, Ярила Гелиус Солнце.
1: Ну и фамилия. Язык вывихнуть можно. И кто это такие? Ярила Гелиус Солнце. О, погодите, погодите. Я, кажется, поняла. Ярила – это бог солнца у древних славян. Гелиус – у древних греков.
0: Мы посвящаем нашу программу его величеству Солнцу. Это, можно сказать, главный метеоролог планеты. Именно Солнце каждый день без выходных и перерывов на обед делает погоду на Земле и отвечает за климат.
1: Совсем запутали. Погода, климат, какая разница?
0: Для тех, кто не понимает разницы, объясню. Погода – это состояние атмосферы в определенный момент времени.
1: А, понимаю. В одном и том же городе погода может меняться каждые несколько часов. Утром появляется туман, к обеду начинается гроза, а уже к вечеру небо очищается от облаков.
0: А климат – многолетний, постоянный характер погоды в этой местности.
1: Ясно. Так климат на севере отличается, например, от климата пустыни.
0: Итак, солнце.
1: Прекрасная тема. Тем более, что вот оно, прямо надо мной.
0: А в эфире наша постоянная рубрика «Явления природы».
2: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменения называется явление.
0: Солнце. Именно ему мы должны быть благодарны за то, что наша планета пригодна для жизни. Несмотря на то, что Земля находится в миллионах километров от этого светила, без солнышка мы бы болтались в космосе, как беспризорное дитя. Это Солнце держит нас рядом с собой, притягивает, заботится, опекает.
1: Я бы сказала, даже не опекает, печет. Очень печет.
0: Вокруг Солнца вертится наша планета. Солнце дает нам свет, тепло, жизнь.
1: Профессор, я в курсе дела. Но хочется-то узнать что-нибудь новенькое. Как же тут жарко-то. Хоть бы подул ветерок.
0: Это солнце управляет ветрами на нашей планете.
1: Как это?
0: Оно нагревает ту часть Земли, на которую светит. А тем временем другая часть, на которой темно, охлаждается.
1: А ветер-то при чем?
0: От столкновения тепла и холода образуется ветер.
1: Где-то я это уже слышала.
0: Холодный воздух. Из тех мест, где холодно, устремляется туда, где жарко. Между потоками холодного и теплого воздуха начинаются неслыханные баталии. Могут возникать ураганы и вихри.
1: А у нас пока все спокойно. Никакого намека даже на дождичек. И это хорошо. Я должна загореть, как шоколадка.
0: А еще именно благодаря солнцу у нас на Земле бывают дожди.
1: Вы что-то путаете, профессор. Дожди бывают, когда солнца на небе не видно.
0: Сейчас объясню, как это происходит.
1: Интересно.
0: Солнце нагревает воду в морях, океанах, в других водоемах. Вода испаряется, то есть превращается в пар, как при кипении воды в чайнике. Этот пар поднимается в небо, там собирается в облако и в конце концов выпадает на землю в виде дождя.
1: А, круговорот воды в природе? Ну как же я забыла об этом?
0: Итак, дожди и ветры – это еще не все, так сказать, проделки солнца. Изменение температуры воздуха и воды – вот что тоже зависит от солнечных лучей.
1: Да, это я еще со школы помню. Чем солнце выше, тем его лучи сильнее прогревают землю. Чем ниже, тем меньше. Именно поэтому зимой холоднее, чем летом, а в полдень жарче, чем утром и вечером. Вот я и решила позагорать сегодня подольше, чтобы собрать все солнечные лучи сразу.
0: С самой древности с помощью солнца люди пытаются предсказать погоду на следующий день.
1: Да, и я знаю миллион таких примет.
0: О том, какие солнечные приметы погоды существуют, правда это или вымысел, мы узнаем через несколько мгновений в нашей постоянной рубрике о суеверии.
1: Великолепно!
2: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я. Вы не правы, в мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
0: Мы продолжаем программу о природе и погоде. У микрофона Александр Беляев. В нашей народной рубрике сегодня я предлагаю устроить состязание.
1: Это что-то новенькое.
0: Я попытаюсь выиграть у любого, кто зазвонится в студию и попробует посоревноваться со мной в знании погодных примет, связанных с солнцем.
1: Это вы поторопились, профессор. У вас очень серьезный соперник. На ринг выхожу я, Лариса Ивановна

0: Ок, сколько бы вы ни называли примет, я непременно знаю больше. Как гласит народная мудрость, как бы вы ни горели, солнце светит ярче.
1: Кто же готов вступить со мной в борьбу?
0: Я звоню. Не льстите себе, товарищ ведущий.
1: Телефон молчит. Неужели все испугались?
0: Еще не хватало. У меня есть соперники. Но дозвонюсь все-таки я. О, кажется.
1: Алло, алло.
0: Это вы мне говорите, профессор?
1: Да. А вы Лариса Ивановна?
0: Бок.
1: О-хо. Приступим к научным состязаниям.
0: Да, я готова. Начинайте.
1: Первая примета. Если солнце на закате скрывается за тучи, завтра будет плохая погода.
0: Хорошо. Если закат ясный, нет ни туч, ни облаков, то погода будет хорошей.
1: Так, 1-1. Мой ход. Если солнце на закате красного цвета, то погода изменится к худшему. Возможен дождь и ветер.
0: А если на солнце видны пятна, будет жаркий день.
1: Чувствую, Лариса Ивановна, вы хорошо подкованы. Хотя, как вам такая примета? Если появится 3 солнца, будет холодно.
0: Профессор, какие 3 солнца?
1: Это отдельная история, друзья. Удивительное явление природы. Гало.
0: Это еще что такое?
1: Объясню. Чаще всего гало возникает в морозную погоду. Именно тогда в воздухе образуются крошечные льдинки, кристаллики. Они действуют как множество зеркал, ну что-то типа мишуры на новогодней елке. Из-за их отражений на небе можно увидеть солнце в 3 экземплярах. По центру настоящее, а по бокам 2 ложных.
0: Ничего себе! Так значит, и я однажды видела гало, а не НЛО. Значит, это были не корабли инопланетян?
1: Древние люди тоже не могли это объяснить, поэтому считали, что появление 3 солнц на небе предвещает беду. Но это не больше, чем суеверие. А вот предсказания погоды по закату чаще всего сбываются.
0: А что я говорила?
1: Теперь, Лариса Ивановна, давайте проверим, совпадают ли признаки этих примет с мнением ученых.
0: Давайте. Уверена, народная мудрость никогда не ошибается.
1: Начнем с такого наблюдения. Если на закате солнце садится в тучу, завтра будет дождь. Посмотрим, есть ли этому научные доказательства. Если на небе, в том месте, где солнце заходит, стоит как бы стена из облаков, а остальное небо чистое, этой же ночью или утром будет дождь.
0: Что я говорил?
1: Научное объяснение таково. Обычно даже в самый ясный жаркий день после обеда на небе появляются облака. Они возникают от испарения воды с поверхности земли.
0: Ага.
1: Такие облака к вечеру обычно рассеиваются. Если же этого не происходит, значит, это уже не просто облака, а приближающиеся дождевые тучи.
0: Народная мудрость еще никогда меня не подводила. Когда я вечером вижу такое, даже не поливаю огород.
1: Вы правы, Лариса Ивановна. Народные приметы часто используют садоводы. И нередко они сбываются. Но я бы советовал вам прислушиваться к голосу разума, чтобы не получилось, как в этом стихотворении.
0: Каком?
1: Про Лейку и Андрейку. Астры в школьном цветнике поливал Андрейка. У него была в руке голубая лейка, и текли из лейки водяные змейки. Пусть напьется школьный сад в жаркую погоду.
0: Это же Агния Барто. Я тоже знаю это стихотворение. Стой, ребята, говорят, как ты носишь воду? Не срамись, кричат они, сидя на скамейке. Не годится в наши дни поливать из лейки. И уже решен вопрос, заказали мы насос, подали заявки и сидим на лавке. Что ж, пускай везут насос, говорит Андрейка. Лейку он в сарай отнес, устарела лейка. Прибыл в пятницу насос. Но цветы не знали, что о них решен вопрос, и в четверг завяли.
1: Браво!
0: Я стихотворение непременно дам выучить внуку. Спасибо, Александр Вадимович.
1: Так и с приметами, друзья. Доверяй, но проверяй.
0: На солнце надейся, а сам не плашай.
1: Советую составлять личные погодные прогнозы сразу по нескольким наблюдениям. Например, за растениями, ведь цветы, деревья и даже простая трава прекрасно предсказывают изменения погоды.
0: Да, спросите меня, я расскажу вам сотни.
1: Об этих удивительных созданиях нам поведает Ёж Белкин. А с вами, уважаемая Лариса Ивановна...
0: Бок.
1: Бок. Мы прощаемся до следующего раза. До свидания.
2: О природе и погоде.
0: Опять этот иглокожий украл у меня минуту славы. Ну ничего, за облаками всегда солнце.
2: Без прогноза пропадешь, это знает даже еж. О животных предсказателях и природных показателях, о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
3: Здравствуйте, здравствуйте, профессор и уважаемые слушатели. Сегодня я хочу рассказать вам о самых известных метеорологах из мира растений.
0: О, это может быть действительно полезно. Цветочки – это вам не слон или змея. Настоящая зеленая метеостанция на балконе.
1: Ждем с нетерпением, коллега.
3: Надо сказать, растения дают весьма точные предсказания погоды. Ведь у них нет возможности спрятаться от дождя, метели, жары или похолодания, как у нас с вами. Чтобы защитить себя и свои семена, растения научились распознавать надвигающиеся изменения погоды, и если быть внимательными, можно у них многому научиться.
0: Не тяните, ботаник вы наш.
3: Например, прошу любить и жаловать, вьюнок полевой. Один из самых точных синоптиков растительного царства.
0: Ну и как это работает? Как же ужасно жарко лежать под солнцем на пляже. Терпение, Лариса, терпение. Красота требует жертв.
3: Видите эти красивые цветы? Граммофончики.
0: Скорее сказать, зонтики.
1: Если не ошибаюсь, вьюн перед дождем закрывает свои лепестки.
3: Вы правы, Александр Вадимович. За несколько часов до наступления дождя вьюнок не только закрывает свой цветок, но и меняет его положение, как бы отворачиваясь от капель, чтобы предохранить лепестки от попадания на них влаги.
0: Записываю. Непременно посажу вьюн у крыльца на даче. Он и есть не просит, и места много не занимает. Продолжайте, ежик.
3: Подобным образом поступает и белая кувшинка на озере, которая с утра может вообще не появиться на поверхности воды или вынырнет, но цветы не раскроет. Это значит, после обеда пойдет дождь.
0: Пишу, кувшинка белая.
1: Уважаемый еж, а расскажите нам про клевер обыкновенный. Это растение встречается очень часто и в научном мире его уважают.
0: Клевер, который коровы едят, тоже умеет предсказывать погоду.
3: Вы правы, профессор. Клевер перед дождем опускает головки соцветий и складывает свои листья вокруг них зонтиком.
0: Невероятно.
1: Это замечательно.
3: А есть и так называемые душистые метеорологи.
0: Это еще что такое?
3: Многие цветы перед дождем начинают издавать сильный аромат. Так поступает, например, белая дрема, которая за несколько часов до дождя резко усиливает запах своих цветов.
1: Я слышал об этом. Таким образом, цветы стараются привлечь к себе насекомых. Ведь дождь сбивает с цветов пыльцу, необходимую растениям для продолжения рода.
3: Вы совершенно правы. Советую всегда обращать внимание на этот факт. Проверено. Если на цветках дремы сидит много бабочек, то на следующий день следует ожидать дождя.
0: Дрема? Не представляю, как она выглядит. А что-нибудь более распространенное есть?
3: Также перед дождем себя ведут и белая, и желтая акации.
0: Акация прекрасна. У меня в саду есть такое растение. Я никак не могла понять, почему время от времени на ней собирается туча насекомых. А оказывается, это перед дождем.
1: Это очень интересно. Ёж, а можно вопрос?
3: Конечно.
1: А правда, что некоторые растения перед дождем, как это сказать попроще, плачут?
0: Ну, скажете тоже. Где у них глаза, чтобы рыдать?
3: О, да. Например, ива плакучая.
0: Неужели ее назвали так не случайно?
3: Если

0: В разгар солнечного дня на листьях плакучей ивы заблестели капельки. Ждите дождя.
1: Удивительно.
2: Ничего удивительного. Плач растений объясняется очень просто. Ива, например, заранее чувствует приближение влаги, понимает, что ее и так достаточно, и начинает перед дождем от нее избавляться таким своеобразным способом.
0: Совершенно верно. Вот так растения предсказывают дождь. Но еще более точно они предвещают безоблачную погоду. Например, утром ясного дня все цветы тянутся в сторону солнца, раскрывают соцветия и подставляют листья.
2: Еще бы! Солнце – это настоящий друг, лекарь и кормилец растений. Если бы не солнечные лучи, на нашей планете не было бы ни одного дерева.
1: Фотосинтез – это когда листья улавливают солнечный свет, и от этого внутри растения появляется нужная ему еда. Получается, они как бы питаются светом.
0: Да. Растения поглощают солнечные лучи, пьют дождевую воду, оттого так внимательны к изменениям погоды. О, простите, мне кажется, у меня тут в лесу скоро начнется дождь. Ива сигнализирует своими капельками, а я, как назло, вытащил из норы солому посушиться. Мне надо бежать.
2: Да, понимаем, коллега. Спасибо вам. Напомню, на прямой связи был наш помощник Ёж Белкин. А мы продолжаем.
3: О природе и погоде.
2: Надеюсь, погода за окном вас радует, друзья. Что там, светит солнце или накрапывает дождь, неважно. Главное знать, от чего это происходит. Именно об этом мы и говорим. У микрофона Александр Беляев.
1: А у радиоприемника Лариса Бок. У меня на пляже не облачко. Так хорошо.
2: Солнечные лучи используют не только растения, но и люди. Как они это делают, узнаем в нашей следующей рубрике.
4: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то.
5: Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей.
4: История изобретений.
2: Люди издавна использовали энергию солнца.
1: Это я знаю по себе. Железная бочка на крыше моего дачного домика в летний солнечный день дает много горячей воды. Ее хватает на большую семью.
2: Наши первобытные предки готовили на солнце еду.
1: Варили яйца в раскаленном песке. Слышала об этом.
2: Ловили в водоемах рыбу, собирали грибы и ягоды и с помощью солнца заготавливали их впрок, сушили на солнце.
1: Я и сейчас так поступаю с грибами и ягодами. А яблоки и груши для компота.
2: Отдельного разговора заслуживают теплицы. Пожалуй, самые древние солнечные установки для сохранения тепла.
1: И такого добра у меня на даче предостаточно.
2: Появление теплиц относится еще к временам Древнего Рима.
1: Ничего себе! Это когда же было? 2000 лет назад.
2: Именно в Древнем Риме впервые построили специальные помещения для выращивания теплолюбивых овощей. Это были небольшие домики со всех сторон покрытые слюдой прозрачными природными пластинами. Солнечные лучи нагревали слюду, и воздух внутри постройки долго оставался теплым. Так появились первые теплицы.
1: С тех пор они не сильно изменились. Только сейчас люди используют пленку или стекло.
2: Со временем люди научились добывать при помощи солнечных лучей энергию. Солнечные батареи – гениальное изобретение человечества.
1: И главное, энергия солнца – это же бесплатно.
2: Солнечная батарея напоминает лист растения, обращенного к солнцу.
1: Как я сейчас, вся обращена к солнцу.
2: Улавливая солнечные лучи, батарея перерабатывает их в электричество. Такими устройствами снабжены космические корабли.
1: А что удобно? Там, в космосе, они ближе к Солнцу.
2: Но хочу вас предостеречь. Герой нашей сегодняшней программы, к сожалению, приносит не только пользу, пользу, но и вред.
6: Я не ослышалась?
2: Если постоянно находиться на солнце, можно получить солнечный или тепловой удар, а также обгореть.
6: Так с этого надо было начинать. Мне аж нехорошо стало. Это все передача. Я так заслушалась, что

0: кажется, переборщила с загаром. Я вся горю, не пойму от чего.
1: О правилах поведения на солнце мы расскажем прямо сейчас. В эфире наша следующая рубрика.
2: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
1: Беседы о солнце нельзя не коснуться вопросов безопасности, друзья. Солнечный и тепловой удар – вот последствия неправильного общения с солнцем.
0: Вот-вот.
1: Симптомы такого удара следующие. Усталость, вялость, головная боль, температура, сердце сильнее бьется.
0: Это все про меня. Где мой градусник? Я должна измерить температуру. Если она высокая, то виноваты в этом вы, профессор. Надо было предупреждать. Рассказывать, что делать.
1: Рассказываю. Чтобы предотвратить перегревание, нужно ограничить время пребывания на солнце. Лучше принимать солнечные ванны в утренние и вечерние часы. Это первое. Второе. В жаркую погоду лучше носить легкую светлую одежду, лучше белую, ведь она отражает часть солнечных лучей.
0: Я и так в белом.
1: Одежда должна быть просторной и не стеснять движения. На голову надо непременно надеть головной убор.
0: А как же прическа?
1: Не делайте прически а-ля сладкая вата или а-ля муравейник. Уложенные таким образом волосы не пропускают воздух и создают парниковый эффект для головы.
0: А я специально делала такую прическу и укладку для пляжа. Я же на курорте отдыхаю.
1: И еще, не спите на солнце.
0: Да не сплю я.
1: Пейте больше воды, чаще принимайте прохладный душ, а кожу смазывайте специальным солнцезащитным кремом. Если вы будете следовать этим несложным правилам, солнце сделается вашим другом и будет приносить только пользу. Если же вы перегрелись на солнце, срочно перейдите в тень или прохладное помещение и пейте как можно больше воды. А на этом наша программа подошла к концу.
0: Вот как? Так что ж, тогда я прямо сейчас ухожу с пляжа. Вот оно, какое наше солнце. Управляет ветром, температурой, дождем. Одним словом, погодой и климатом на Земле. Но может и перегреть, если слишком злоупотреблять дружбой с ним. Непременно расскажу об этом внуку. Вот только приму холодный душ, попью воды и в тенек. В тенек.
1: Я, Александр Беляев, прощаюсь с вами. А закончить программу о природе и погоде сегодня я хочу словами замечательной песни. Пусть всегда будет солнце.
0: Пусть всегда буду я. До новых встреч, профессор.

0: хороших друзей.
1: Хороших друзей? Сколько на свете веселых затей.
0: Веселых затей?
1: Веселых затей.
0: Воздушные змеи,
1: жмурки, салки,
0: прятки, мячи,
1: чехарда и скакалки.
0: И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, просто, просто, просто, просто. Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
0: Ведь столько на свете вкусных вещей.
3: Вкусных вещей, вкусных вещей.
2: Манная каша,
1: ситрон и риски, компот, молоко.
0: Леденцы и сосиски, и просто, и просто, и просто сосиски. Ну просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
0: Реклама.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Буратино и Щелкунчик,
5: Чиполлино и Аладдин,
4: Колобок и Курочка Ряба,
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
6: Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио.
1: Не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Найден самый молодой многодетный отец в мире. В Австралии 7-летнему мальчику разрешили усыновить своих плюшевых медведей. Малыш отправил в суд по семейным делам письмо, в котором написал, что хочет стать родителем для 6 мишек. Это мистер Денхэм, малыш Денхэм, бурый медведь, бамбук, Тедди-младший и крошка. Работники суда не растерялись и написали ответ мальчику, что дают свое согласие, но только если ребенок обещает относиться к мишкам с любовью. И сослались на придуманный ими международный закон о плюшевых мишках, который якобы был принят в прошлом веке. Как мило с их стороны.
3: А знаете ли вы, что...
4: Самую длинную змею нашли в небе. Ученые

0: зафиксировали самую длинную молнию за всю историю наблюдения людей за небом. Она прорезала небосвод южной части Америки. Вспышка пронеслась сквозь грозовые облака сразу трех штатов – Техаса, Луизианы и Миссисипи, преодолев почти 770 километров. Для сравнения, это больше, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. Метеорологи выложили фото рекордсменки в интернете, чтобы все могли полюбоваться на эту гигантскую электрическую змею.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Пилоты истребителей не считают овец. Перед важными соревнованиями, выступлениями или экзаменами порой сложно уснуть. Чтобы делать это за 2 минуты, эксперты советуют использовать простой метод. Его придумали для пилотов-истребителей. Перед засыпанием надо расслабить все тело, сосредоточиться на дыхании. А потом, это самое интересное, представить себя в лодке на озере, смотрящем на чистое голубое небо. Или в гамаке в абсолютной темноте. Попробуйте и напишите нам о результатах. Только специалисты предупреждают, что с первого раза может не получиться. Надо тренироваться пару недель. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Хорошее настроение летом прилипает само. Достаточно только выйти на улицу, и уже кажется, что жизнь удалась. Особенно, если комары сегодня выбрали кого-то другого. Проверено Супер Гариком. Проводим лето вместе. Детское радио.
0: Лето! Лето на детском радио.

как волчок, все время крутится вокруг своей оси, поворачиваясь к солнцу то одним боком, то другим. Мы вертимся вместе с землей и наблюдаем, как день сменяет ночь, а ночь сменяет день. За сутки земной шар делает один оборот.

0: Земля наклоняется к нему то одной своей половинкой, то другой. На той половинке, которая обращена к солнцу, наступает лето. А туда, где солнечных лучей в это время меньше, приходит зима. Вот почему зима и лето бывают каждый год.
1: А сейчас фиксипелка.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. И летом вы можете стать настоящими сыщиками, провести расследование, какие грибы растут в ближайшем лесу. Удачи!

0: делать то, лучше все-таки делать то. Что ты делать, мастер?
1: Как устроено детское радио?
2: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
3: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать!
4: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте

0: fm.ru. 0+. Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимагл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Кари. А вы?
0: О, Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление? Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио. Вместе веселей.

0: Детское радио.
1: В эфире детского радио Ириска. Всем желаю отличного лета. Каникулы в разгаре. Беги, играй, не зевай. Прыгаем, кричим, ура! Лето, классная пора!

0: века. Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Марковкин, ты почему на репетиции драм-кружка не приходишь? Дмитрий Николаевич тебе спрашивал. Ты же сам роль в спектакле просил.
3: Ну и что? Дела у меня, ясно? Срочные. Какая там роль, когда на сцене все время коленки трясутся?
2: Может, ты просто стесняешься? Дмитрий Николаевич говорил, что это бывает и у настоящих артистов. Даже таких, как великая актриса Фаина Георгиевна Раневская.
3: Ничего я не стесняюсь. Сказал, срочные дела. Ты на репетицию, кажется, спешишь. Вот и иди себе.
2: Ну и пойду.
3: Раневская, значит. Посмотрим.
4: Старинные часы. Время назад.
3: Какая маленькая комнатка. Неужели она принадлежит великой актрисе? Здесь ведь даже

0: кровать не поставишь. Только и помещается, что столик с зеркалом и...
1: А, я понял. Это, наверное, гримерная в театре. Значит, актриса придет сюда во время антракта.
2: Так, Пионер, как ты сюда попал?
0: Я, извините, я просто хотел...
2: За автографом пришел. Шалунишка. Ладно, вот фотография. Кого подписывать?
0: А?
2: Да зовут-то тебя как?
0: Рома Морковкин. Ой, это вы на фотографии, да?
2: Да, правда. Такой я была несколько лет тому назад. Ничего не поделаешь. Стареть скучно, милый мой. Это единственный способ жить долго.
0: А вы всегда так необычно разговариваете?
2: Честно, меня считают чем-то вроде ходячего мешка с шутками. Даже приписывают мне фразы, которые на самом деле принадлежат Марку Твену или Бернарду Шоу, даже античным авторам, таким как Эзоп или Аристотель. Это, конечно, лестно. Я бы хотела выразить им свою благодарность, друзья мои, спасибо.
0: Вам, наверное, очень весело живется.
2: Ой, мальчик мой, вот погоди, подрастешь и узнаешь, что смех порой защищает и от грусти, и от тоски, и от усталости.
0: От чего же вы устаете? Ведь у вас такая интересная и увлекательная работа. И всем нравится, как вы играете.
2: Видишь ли, Шалунишка Морковкин, я работаю трудно. Знаешь ли ты, что такое страх перед сценой?
0: Я-то знаю. Но неужели вы, великая актриса, тоже сомневаетесь в себе?
2: Конечно, это ведь моя жизнь. К тому же играть на сцене и правда трудно. Мне пришлось много работать над собой. Я ведь, Рома, в детстве заикалась и была очень неуклюжей.
0: Так почему же при этом вы все равно решили стать актрисой?
2: Давным-давно, еще в 1913, кажется, году, я была юной гимназисткой Фаина Фельдман. И довелось мне тогда увидеть спектакль «Вишневый сад» Московского художественного театра, где играли звезды тех лет. Я влюбилась. Да, мальчик, я влюбилась в этот театр, в сцену. И деваться было уже некуда. Не я выбирал эту профессию. Она захватила меня. Я взяла себе фамилию героини «Вишневого сада» Раневской. Сдала экстерном экзамены на курс гимназии и стала заниматься. Училась свободно двигаться на сцене, говорить, растягивая слова, чтобы скрыть заикание.
0: И сразу все получилось?
2: Шутишь, как бы не так, сразу, милый мой. Помню один из своих первых спектаклей. Действие пьесы происходит в горах Кавказа, да. Я в роли юной красавицы говорю противно нежным голоском. Шаг мой легче пуха, я умею скользить, как змея. После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображающую гору, и больно, ай, больно ушибить партнера. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены.
0: И все же вы стали знаменитой артисткой.
2: Да, слава пришла в 1939 году, после роли в комедии «Подкидыш». Я там сыграл весьма самоуверенную и неприятную особу.
0: Я видел этот фильм. Вы там все время говорите: «Муля, не нервируй меня».
2: Ай, ай, Шалунишка, не смей дразнить меня мулей, а то поссоримся. Ой, милый мой, а ведь скоро мой выход на втором акте.
0: И мне пора, спасибо вам.
3: Старинные часы. Время вперед!
0: Свечкина, подожди! Не сердись, я с тобой на репетицию.
4: А как же твои срочные дела?
0: Подождут. Попробую работать над собой.
5: Как Морковкин в историю влип!

0: Лето – это когда выходные каждый день. Можно заниматься чем захочется. Играть, купаться, загорать, но и книжки не забывать читать. Проводим время вместе на детском радио. С вами Супер Гарри.
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

взрослеть, не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: лето на детском радио.
1: Сегодня утром Веснушка слушал, как в траве стрекочут кузнечики. Ой, как будто играют на маленьких скрипочках.
2: Ребята, давайте прислушаемся. Они поют про лето, солнце и траву.
1: Музыка природы самая красивая.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
4: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
5: Подробности на сайте robostancia.rf.
6: Слушаю.
7: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке. Но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Ученые обнаружили в Балтийском янтаре доисторическую гусеницу. Казалось бы, ничего необычного. Янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и в ней часто попадаются разные насекомые и мелкие животные. Вот только эта гусеница особенная. Во-первых, это образец гусеницы-бабочки ранее неизвестного вида. А во-вторых, уникальные находки 44 миллиона лет. Ученые дали гусенице название на латыни – «Eogeometer vandens» и приступили к ее изучению. По словам специалистов, находка может многое рассказать о том, какой была жизнь на Земле от 30 до 50 миллионов лет тому назад.
3: А знаете ли вы, что...
1: Древняя мумия научилась разговаривать. Современные технологии творят чудеса. Ученые заставили заговорить древнеегипетскую мумию. Для эксперимента использовали мумию жреца, который жил 3000 лет назад и пел песни в храме. С помощью особой техники специалисты напечатали на 3D-принтере модель его голосовых связок. Это такие складки внутри горла, которые позволяют нам говорить. Затем к искусственному горлу подключили динамик. В итоге удалось получить звук, напоминающий мычание. Ничего больше ученые сделать не смогли.

0: мумии не сохранился язык, а без него из мумии не вытащишь ни словечка.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Под землей подрастают будущие астронавты. Обычные земляные черви в будущем могут стать первыми путешественниками на Марс. Об этом заявили ученые. Для исследования они взяли вулканический грунт на Гавайях. Это такие острова в Тихом океане. Ведь по своему составу гавайский грунт практически не отличается от марсианского. Затем поселили туда червей. Выяснилось, что черви в новых условиях чувствуют себя превосходно. Даже потомство регулярно приносят. Кроме того, черви долгое время усердно рыхлили марсианскую землю. В результате из сухого песка грунт превратился в прекрасную почву для выращивания овощей. По словам ученых, именно земляные черви могут войти в историю и помочь людям в освоении Марса. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

Ребята, всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Ночевки в палатке под открытым небом. Они дарят романтику и близость к природе. А утренний воздух бодрит и вдохновляет.

0: Кипятош, передай мне мой телефон. Мне кажется, сообщение пришло.
1: А, опять твой Ромео пишет.
0: И вовсе не Ромео, а Ромка. Я ему один видеоурок отправить обещала. Вот он и напоминает.
1: Рома, Роман, Ромео. Это все одно и то же имя.
0: Да это-то я знаю. Только вот когда говорят «Ромео», обычно имеют в виду что-то, ну, знаешь, такое романтичное, что ли. А, кстати, похожие слова.
1: Ой, Веснушка, конечно, похожие. Ведь все они родом из славного Рима.
0: Ой, а я думала, Рома из Москвы.
1: Ну, твой друг-то, может, и из Москвы, а вот имя его означает «Римский».
0: Да? А Ромео, значит, итальянский вариант этого имени.
1: Точно. А таким знаменитым оно стало благодаря пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» о трагической любви.
0: Ой, давай только не будем о всяком там трагичном. Ты мне лучше скажи, вот есть имя Роман, а есть литературный жанр роман. Вот они почему одинаково звучат?
1: О, тут понадобится небольшое путешествие во времени. Видишь ли, в те времена, когда писали первые романы, большая их часть создавалась на романских языках, то есть на языках стран, входивших когда-то в состав Римской империи.
0: Ого, то есть романы, они тоже немного римские.
1: С одной стороны, да. А с другой их писали на народных языках, а не на официальном языке римлян – латыни.
0: Понятно. А слово «романтичный» как появилось?
1: Романтичный – это такой, как в романах.
0: Ой, вроде разобралась. Теперь понятно, почему имя Роман популярно во многих европейских странах. Ведь многие из них были когда-то частью Великой Римской империи.
1: Ну, в каком-то смысле, да. В Италии, как мы уже говорили, Ромео, во Франции Ромен, а в Греции Романос.
0: О, Романос здорово звучит.
1: Мне кажется, это имя во всех вариантах звучит хорошо. И у нас тоже прижилось.
0: Да, имя Рома довольно часто встречается. Я вот, например, знаю замечательного режиссера-мультипликатора Романа Качанова, одного из создателей нашей кукольной или объемной мультипликации. Именно он придумал такие мультфильмы, как «Варежка», «Чебурашка» и «Тайны третьей планеты». Хотя последний мультик рисованный.
1: И очень интересный. А Романа Мадянова, актера, знаешь?
0: Это тот, который в фильме «По щучьему велению» сыграл царя Федора? Конечно, знаю.
1: И не только. Он еще в «Ералаше» играл. И в фильме «Чук и Гек. Большое приключение» по рассказу Аркадия Гайдара играл. И мультики озвучивал. «Удивительные приключения Хамы», «Приключения Котобоя. Путешествие на Северный полюс». А вообще Роман Мадянов с детства в кино играл. Одна из его первых ролей – Гек Финн в фильме «Совсем пропащий» по произведению Марка Твена. Но романы умеют не только развлекать. Они и на очень серьезные дела способны. Так, тем, что мы можем видеть кадры кинохроники времен Великой Отечественной войны, мы тоже обязаны Роману. Роману Григорьеву. В годы войны Григорьев был главным редактором студии кинохроники. Организовал и возглавлял работу фронтовых киногрупп. И, кстати, Романом звали еще одного замечательного кинодокументалиста, фронтового кинооператора, Роман Кармен. Именно им были сделаны исторические кадры подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии в Великой Отечественной войне.
0: Кипятош, ты же знаешь, как я люблю фигурное катание?
1: Конечно.
0: Есть в этом виде спорта очень яркая личность. Роман Костомаров. Знаменитый фигурист, выступавший в паре с Татьяной Навкой.
1: Да-да, вместе они стали олимпийскими чемпионами и многократными чемпионами мира и Европы. А кроме того, Костомаров очень сильный духом человек. Вся страна переживала за него, когда он боролся с тяжелой болезнью и победил ее.
0: А вот многие ребята наверняка сейчас вспомнили Романа Сефа, детского поэта и писателя. Мое любимое стихотворение у него такое. «Был ярко-красный человек, веселым и здоровым. но встретил темно-синего и сразу стал лиловым. А темно-синий человек в лесу под старым кленом вчера увидел желтого и сразу стал зеленым. Не веришь этой сказке? Смешай на блюдце краски.
1: Роман Сеф, между прочим, еще и автор мультиков про Мюнхгаузена.
0: А еще я люблю мультики про боцмана и попугая. Боцмана там тоже звали Рома.
1: Рома. Да, я тоже люблю этот мультик. Давай эти мультфильмы сегодня вместе и посмотрим.
0: Давай.
2: Что значит «Наши имена»?

0: Детское радио.
1: Лето!
0: Лето на Детском радио.
2: Мальчишки и девчонки, это я, Кирилл Рассказкин. Надеюсь, вы не забываете делать зарядку по утрам. Даже простое подтягивание и приседание заряжает энергией. Быть активным и бодрым – это то, что надо для отличного летнего утра.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Я Ваня.

0: Одиной я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать. Охота.
1: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята. Лето. Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
2: Реклама.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Нет времени объяснять.
7: На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Реклама.
9: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И вы

0: Выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке юного искусствоведа 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что
3: черепахи умеют разговаривать?
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Детское.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Обожаю вечерние прогулки по набережной. Это идеальный способ расслабиться. Огни города отражаются в воде и создают магию. И это говорю вам я, диджей Алё Алёна.

0: Клуб по интересам.
1: Сегодня мы приглашены в удивительный дом. Он полон волшебных птиц и сказочных зверей. Кругом необыкновенно красивые цветы, бабочки,
2: а также объемные фигуры, ажурные шары, корабли, самолеты.
1: Фантастический мир!
2: Попробуйте и вы сделать какую-нибудь фигурку.
1: Как? Из чего?
2: Вот из этого листа бумаги.
1: Постойте, вы хотите сказать, что все это сделано?
2: Да-да, из простой бумаги.
1: Но ведь это очень сложная конструкция. Вы, наверное, целыми днями вырезаете, склеиваете отдельные детали.
2: Что вы? Нет, конечно. Резать и клеить категорически запрещено. Ведь все эти фигурки созданы мной в технике оригами.
1: Оригами?
2: Да, это древнее искусство складывания из бумаги. Все, что вы видите в этой комнате, и это лягушка, и вот эта цапля, и олень сложены из квадратного листа бумаги.
1: Невероятно!
2: Ничего невероятного. Каждый из нас в детстве складывал из бумаги кораблики и самолетики. Это одни из самых простейших оригами.
1: Но это каждый сможет. Другое дело, например, вот эта стрекоза. Она совсем как настоящая. Каждая ножка, прожилки на крыльях. Даже не верится, что она сложена из бумаги.
2: Недаром оригами считается настоящим искусством.
1: А где оно появилось?
2: О, точно неизвестно. Традиции складывания из бумаги существовали в Китае, Корее, Германии и Испании. Но вершины своего развития искусство оригами достигло в Японии. Поэтому оригами все-таки считается японским искусством.
1: Япония известна своими загадками. Я уверен, что оригами было для японцев не просто развлечением.
2: Конечно! Оригами имело особый смысл. Древние самураи обменивались подарками, украшенными носи. Так назывались символы удачи, сложенные из бумажных лент. Бумажные бабочки использовались во время свадьбы и представляли жениха и невесту. Мастера оригами, кстати, тщательно хранили свои секреты. Только в середине 20 века известный японский мастер оригами Акира Йосидзава придумал единую систему универсальных знаков. Она позволила записать процесс складывания любой модели в виде серии простых чертежей.
1: Наверное, тогда очень многие стали осваивать технику оригами. Мне и самому уже не терпится попробовать.
2: Ну что ж, вот вам бумага, вот схема. Начинайте!
0: Клуб по интересам.

0: Лето на детском радио.
1: И школьники, и дошколята, вы отдыхаете, а я ответственный за почту на детском радио. Дядь Саша, вам говорю, что с детским радио жизнь становится лучше и веселее. И вдвойне веселее, когда на дворе лето, а у вас каникулы.
0: Лето на детском радио.

0: детское, детское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Ребята, наступили летние деньки, и можно играть на улице до самого вечера. Так что наслаждайтесь!

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио.

0: ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите.

0: пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
1: ООО «Система ПБО 0+».
2: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: У ежей появились двойники. В одном из японских зоопарков ежей заменили на обувную щетку, а рядом положили записку. В ней говорится, что ежи очень грустят из-за холода и не спешат выходить из теплых укрытий в открытый вольер. Вместо них посмотрите на щетку. Она выглядит почти как еж. И приходите, пожалуйста, когда потеплеет. Отмечу, что ежи в Японии не водятся. Они здесь в диковинку, и поэтому их очень любят. В этой стране даже есть кафе с ежами. А сами японцы их часто заводят как домашних животных.
1: А знаете ли вы, что...
2: Попугай и кокоду – отличные садовники. Об этом рассказали ученые. Птицы в больших количествах поедают клубни некоторых сорняков, которые портят газоны. А для кокоду луковицы таких растений – любимое лакомство. Птицы вытягивают клубни из земли, ухватившись клювом за стебель. Иногда помогают себе левой лапкой. При этом треть луковиц кокоду выбрасывают, слегка надкусив. Всего за полчаса небольшая стая пернатых может очистить газон от тысячи сорняков. А если птиц окажется больше, то они за пару часов приведут в порядок огромное пастбище. Очень удобный и экологичный метод прополки травы. Вот бы моей бабушке такого кокоду на огород, клубнику пропалывать.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Акулы могут работать ночным светильником. Ученые обнаружили в водах Новой Зеландии три вида акул, которые светятся в темноте. Такое явление называется биолюминесценция. Светится у акул брюшко. Ученые объяснили, что это помогает им охотиться и прятаться от хищников. Ведь они живут в тех местах, где практически

0: мышки негде затаиться. Так что свечение для них – единственный способ маскировки. Животик сливается с цветом воды, и акула совсем не видна. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Лето продолжается. Спасибо, что вы проводите его в компании детского радио. У микрофона я, Катя Знайкина. И я напоминаю, что вы можете сделать это лето самым лучшим в вашей жизни. Никогда не поздно. Давайте проводить каждый день на ура. Всем большой привет.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Привет! Ой, извините, ребят, я тут занят немного. Надо экспонаты все в порядок привести. Так, это у нас рубин. Пометку сделал. Так, это изумруд. Я про него уже вам рассказывал, помните? Так, а это вечерний изумруд. Он же хризолит. Знаете такой камень? Нет? Ой, ладно. Ладно, сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный?
1: Ой.
0: Смотрите, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем, ну незаметно для всех, за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: что под нами, под ногами.
1: Хризолит и изумруд и правда очень похожи. Оба они очень красивого зеленого цвета. Но хризолит более золотистый, с фисташковым оттенком. Название так с греческого и переводится «золотой камень». В древности люди называли хризолит «вечерним изумрудом», ведь именно в сумерках на закате камень начинал по-особенному сиять, переливаясь в лучах солнца. Тогда золотистый оттенок исчезал, уступая место изумрудно-зеленому. Говорят, хризолит был любимым камнем знаменитой египетской царицы Клеопатры. Египтяне добывали хризолит и другие полезные ископаемые по ночам. Считалось, что драгоценные камни боятся солнечного света. Найденные хризолиты тщательно очищали от грязи и пыли. Самым крупным и красивым суждено было стать частью ювелирных украшений знатных особ. Однако этот камень далеко не всегда считался ювелирным. Раньше он был частью одеяния священников. Оливковый хризолит, обрамленный бриллиантами, украшает корону Российской империи. Когда-то она принадлежала царям, а сейчас хранится в музеях Московского Кремля. Оттенки хризолита могут быть разными. От оливкового до нежно-зеленого с золотистым отливом. Такой цвет получается из-за примесей разных металлов, в основном железа, хрома и никеля. Именно их количество определяет, какой оттенок получит камень. Более золотой или, наоборот, травянистый. Хризолит – камень красивый, но очень хрупкий, и ювелирам работать с ним весьма сложно. Одно неверное движение, и хризолит может сломаться. Высокую температуру он тоже не переносит. Хватает, в общем, всяких сложностей. Несмотря на это, хризолит продолжают добывать по всему миру. Знаете, есть полезные ископаемые, без которых человечество никак не может обойтись. Ну, а есть такие, которые просто делают наш мир прекраснее. Как хризолит. Но менее нужными и важными они от этого не становятся. Ювелирные украшения, иконы, красивые картины и панно, короны герцогов, королей по-прежнему не обходятся без камня с необычным желто-зеленым оттенком. До сих пор, со времен царицы Клеопатры, одно из самых главных месторождений хризолита находится в Египте, на необитаемом острове Зебергет. Добывают хризолит также в Пакистане, США, Австралии, на юге Африки и у нас, в России, на севере Красноярского края и в Якутии. Хризолит, как правило, добывают вместе с алмазами. Залегает хризолит на глубине примерно

примерно 300 метров. Представляете? Это как 100-этажный небоскреб. Внутри Земли раскаленное вещество. Магма называется. Время от времени она закипает и выскакивает на поверхность. Получается извержение вулкана. А потом она остывает, а в Земле образуется большая яма, глубокая, как колодец. Это углубление называется кимберлитовая трубка. Там, внутри этой трубки, добывают алмазы, хризолиты и разные другие минералы. Иногда хризолиты встречаются в виде кристаллов, а иногда в виде мелких вкраплений. Встречаются и настоящие космические хризолиты. Они попадают на нашу Землю вместе с упавшими метеоритами. Найденные камни нужно тщательно очистить, но этим уже не геологи занимаются, а ювелиры. Хризолит – камень желто-зеленого цвета, который часто путают с изумрудом. Раньше его так и называли – вечерний изумруд, из-за того, что с наступлением темноты камень терял свой желтоватый оттенок и становился травянисто-зеленым. Говорят, хризолит был любимым камнем египетской царицы Клеопатры. До сих пор одно из самых известных месторождений находится в Египте, на необитаемом острове Зебергет. Часто хризолиты добывают вместе с алмазами в особых кимберлитовых трубках. Ну что ж такое, ну? Опять я с вами заболтался. Историю рассказал, а вот работу не закончил. Ай, нехорошо как-то получается. Ой, нужно камни рассортировать. Кое-что на выставку отправить, кое-где подписать. А там уже и утро. Пора музей открывать. Ладно, все, пока.

0: что под нами, под ногами.
1: Детское радио. Детское радио.
2: Детское радио.
3: Оу, yes. Я денежный сыщик. Мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes.
4: Руки моей железной
3: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла.

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
1: Реклама.
5: Буратино и Щелкунчик.
6: Чиполлино и Аладдин.
5: Колобок и Курочка Ряба.
6: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
5: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
6: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
5: Подробности на сайте muspuppets.ru.
7: Категория 0+.
8: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такой?

на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46, 79, 24, 55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Слушай, Веснушка, вчера в парке так было много белок, пушистых, шустрых, всяких таких, ух.
3: Да, кормили их орешками, а они прыгали с ветки на ветку.
2: Наблюдать за ними одно удовольствие.

0: «Железнодорожный детектив» или «Приключения сыщика Симофорыча».
1: Дело номер 15. «Шпионские страсти».
2: И что, Шерлок Симофорыч, догнали вы его?
3: Нет, Стрелка Семеновна, по глубокому снегу не догнал, но его напугал и сам согрелся. Да? Где? Сейчас буду. Ничего не трогать.
2: Случилось что?
3: Пока нет, но может в любую минуту. Обходчик в железнодорожном тоннеле обнаружил бумажку, приклеенную к стене. Почерк явно детский.
2: В железнодорожном тоннеле? Там же детям нельзя ходить. А что за бумажка? Что в ней?
3: Что на бумажке написано, непонятно. Поехали, сейчас сами все увидим. Взгляните, коллега, вот первая, а вот и вторая бумажка. А дальше третья, приклеена скотчем.
2: Стрелки нарисованы и числа написаны. 40, 20, стрелка, опять 40, стрелка, потом 10. Вы что-нибудь понимаете?
3: Пока не очень. Бумажки – это обрывки школьных прописей. Вырвали страницу и разорвали на несколько частей.
2: На одной буква «Ш», потом «Т», а вот на этой «Д», «П» и «Д» писали карандашом. Судя по не очень ровным линиям, к тому же кое-где размытым и утолщенным, так бывает, когда языком облизывают грифель, это писал мальчик лет 6-7, и прописи эти его.
3: О, вы, Стрелка Семеновна, делаете успехи.
2: Ваша школа.
3: Так вот вам задание. Узнайте, в какой школе дети учатся по таким прописям.
2: Отпечатки пальцев проверим, графологическую экспертизу проведем, то есть почерк будем изучать.
3: Стрелка Семеновна.
2: Вас поняла? Я пошла.
3: Буквы, стрелки, числа. Нет, это явно не урок. Это какая-то... игра.
4: Шерлок Симофорыч, докладываю. Такими прописями пользуются и в первых классах, и даже в подготовительных. Понять, чьи они, невозможно. Потому я предлагаю провести экспертизу.
3: Стрелка Семеновна, вы считалочки знаете?
4: Что? Считалочки? Знаю. Эники-беники, ели вареники. Или... шишел-мышел, был да весь вышел. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать.
3: Отлично, жду вас у тоннеля. Да, возьмите бутерброды, термос с чаем и оденьтесь потеплее.
4: Термос-то зачем?
3: Для засады.
2: Тайник? Засада? Ничего не понимаю. Прям шпионские страсти какие-то.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
3: Следите внимательно за вот тем поваленным деревом. Стрелка Семеновна, не шумите.
2: Это же шоколадка.

0: тихо, подозреваемого спугнете.
1: Шеф, кто-то идет. О, мальчик. И он в дупло полез.
2: А это и есть подозреваемый. Стой! Как тебя зовут?
3: Леня Лугунов. Я ничего плохого не сделал. Я просто... наиграли. Я тут...
4: Ты тут целый арсенал хранил. Водяной пистолет, карта, черные очки.
2: Это ведь тайник, Леня, так?
3: Да.
2: И бумажки метки свои узнаешь?
3: Меня не брали играть в шпионы. Мальчишки из 6-го класса. Я им сказал, могу и тайник сделать, и донесение шифровать. А они сказали, что ничего я не могу, и мне слабо. А мне не слабо. Но вот я и...
2: Сделал тайник рядом с тоннелем, а в тоннеле оставил подсказки.
3: Да, так и было.
4: Ты хоть представляешь себе, Леня, что было бы, если бы поезд по тоннелю пошел, пока ты свои бумажки клеил? Это очень опасно. Играть на железной дороге и рядом с ней нельзя.
3: Я больше никогда не буду. Отпустите меня, пожалуйста.
4: Иди и по дороге домой думай о своем поведении. Шеф, но как вы его вычислили?
2: Элементарно, Стрелка Семеновна. Шифр разгадать было несложно. Стрелки обозначали направление, цифры, шаги.
4: Прямо 40, направо 20, опять прямо 40.
2: Совершенно верно.
4: А буквы что означали?
2: Заметьте, буквы были на двух последних бумажках. Скорее всего, это ориентир, подумал я.
4: И что это означало?
2: Я понял, когда отмерил шаги. Ша, потом Т – шпионский тайник. А ДПД – это...
4: Дупло поваленного дерева!
2: Точно. В дупле и был тайник. Теперь я был уверен, что даже если игра и окончена, хозяин тайника обязательно за ним вернется. И мы с вами стали ждать.
4: И как всегда не ошиблись. Гениально!
5: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.
6: Детское радио! Детское радио!
7: Детское радио!

0: Лето на детском радио.
1: Кто первым встал, того и шоколадное мороженое. Кто первым на пляж пришел, того и шезлонг. Располагайтесь, расслабляйтесь и слушайте детское радио. С вами Супер Гарик.
0: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

обнять руками, а пони так легко обнять руками, и так чудесно нам обнять его. И так чудесно нам обнять его.

0: Русское радио.
1: Мечтаю уехать к морю, сидеть, слушать волны.
2: Ха, Веснушка, я сам как волна, только горячая и из носика.
1: Давай, Кипятош, ты пожурчи, а я закрою глаза и представлю, как будто я на берегу моря.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор

0: смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную

0: где водятся волшебники в фантазиях твоих. С кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники, с кем водятся волшебники,
1: а с тем,

0: разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Ученые нашли самое тихое место во Вселенной. А помог им в этом марсоход, который сделал на красной планете уникальные аудиозаписи. Они сначала очень удивили специалистов, потому что планета оказалась до ужаса тихим местом. Исследователи даже решили, что у марсохода сломался микрофон. Но потом догадались, что тишину надо расшифровать. Из-за особенностей воздуха на Марсе звуки там распространяются не так, как на Земле. Когда их перевели в другой диапазон, то ученые услышали хруст гравия под колесами марсохода, удары его лазера по камням и даже тихий вой марсианского ветра. Ученые поняли, что для будущих марсонавтов придется придумывать особые средства связи. Общаться по обычным космическим рациям они не смогут, потому что просто не услышат друг друга.
3: А знаете ли вы, что...
4: Суслики проложат людям дорогу на Марс. Но не переживайте, животных не будут отправлять на Красную планету. Ведь лететь туда очень долго, около года. Но ученые хотят погрузить будущих марсонавтов в такой же долгий и крепкий сон, в который впадают многие грызуны. Это позволит людям скоротать время в пути и не вести с собой много еды и спортивных тренажеров. Когда суслики выходят из спячки, они полны сил и энергии. Ученые хотят добиться того же эффекта, чтобы марсонавты после пробуждения были в отличной спортивной форме и могли сразу приступить к научным экспериментам на Красной планете.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Покорители Марса превратятся в инопланетян. Так считают ученые, а все из-за долгого нахождения в невесомости на Красной планете. Мышцы ног ослабнут и будут укорачиваться. А вот руки, наоборот, станут длиннее, ведь их будут использовать больше, чем обычно, в том числе для передвижения в невесомости. Глаза из-за давления станут плоскими, а зубы и вовсе могут исчезнуть, ведь в космосе вся пища жидкая. Раз жевать нечего, то и зубы не нужны. Зато никакого кариеса и походов к стоматологу. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на

0: Что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки. Это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Минуточку, друзья. Сегодня мы отправимся в мир тайн и загадок. Ну вот, мы на месте. В городке Портленд, американского штата Мэн. Именно здесь находится музей криптозоологии. Науки, посвященной загадочным существам, населяющим нашу планету. И хотя существование их не доказано, многие верят в криптидов. Например, Лорен Коулман, основатель музея, известный профессор, криптозоолог. Ой, простите.
2: Полегче, господин гном. Вы наступили мне на ногу. Теперь я должен наступить на вашу. Я пошутил. Моя ступня ровно в 3 раза больше человеческой.
1: О, простите. Вы и есть тот самый гигантский снежный человек?
2: Да. Мой вес 250 килограммов и рост 2,5 метра. Разрешите пожать вам руку?
1: Опять шутите? А ваше существование тоже шутка?
2: Нет, ведь я...
1: Чучело!
2: Терпеть не могу это слово. Я художественное воплощение представлений о снежном человеке. И я уверен, подобные мне существуют. Только они не любят попадаться людям на глаза. Русалки, единороги, Несси, рогатые зайцы – все избегают общения с человеком. Кстати, раньше и в музей можно было попасть только по договоренности с хозяином. Нынче хранилище открыто для всех. Это невыносимо. Гости ведут себя как дикари. Каждый норовит вырвать на память волос из моей шерсти. О, сюда приближаются посетители. Я вынужден онеметь.
1: Благодарю вас за беседу. Нам тоже пора. Ребята, если когда-нибудь попадете в музей криптозоологии, прошу, ведите себя достойно.

0: песен на детском радио.
1: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть. Без носа нам нельзя.

0: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Плаксу видно даже, если нету слез, обязательно у плаксы красный нос. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья.
1: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет, каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики.
1: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
1: Реклама.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте, и, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Есть такая работа – обнимать медведей.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 11. Гуси-лебеди.
0: Расскажу я вам нынче историю славной семьи, что жила в Лукоморье. Сын, дочь, царица, да царь-отец. Жили хорошо, дом-дворец. Как-то родители уехали в командировку в гости к приятелю, бурому волку. И вот уж 2 дня, как родителей нет. Дочь Маша на кухне готовит обед. Сын Ванюша в соцсети сидит и в планшет неотрывно глядит.
2: Ваня, планшет пора выключать.
3: Мне еще пару слов написать.
4: Кому ты там пишешь? Вань, ты меня слышишь?
3: Да пишу одной девчонке. Зовут ее Аленка. Через 2 дня в гости ждет меня.
4: Ты же не видел ее ни разу.
3: Маша, ну что ты сразу? Того, кого знаешь, тому доверяешь. Аленка пишет, у нее есть кот, зовут Баюн. Он песни поет. Дом у Аленки скачет на ножках, летучие мышки играют на ложках.
4: И где живет твоя Аленка?
3: За кольцевой, в далекой сторонке.
4: Как ты доедешь, хочу я спросить?
3: За мной гуси-лебеди приедут, такси.
4: И чем вы займетесь с Аленкой-подружкой, когда ты приедешь к ней в избушку?
3: Мы с ней поиграем, посмотрим кино.
4: Все это прекрасно, но есть одно но, ее ты не знаешь.
3: Вот фото, смотри.
4: Мне больше об этом не говори. Я против таких неожиданных встреч.
3: Ну, Маша!
4: Тебя я должна поберечь.
0: Маша на кухню идет и у плиты встает. Кипят в кастрюле щи.
3: Ну, Маша, меня ты поди поищи. Такси вызывай, скоро приеду. Жди, Аленка, меня к обеду.
0: Такси гуси-лебеди уж у порога. Длинная Ваню ждет дорога. И мчат гуси-лебеди Ваню к подруге. Ждет та его в деревянной лачуге. У хозяйки избы костяная нога. Не Аленка это, а баба Яга.
5: Ах, как непослушных я деток люблю. Пойду-ка пожарче печь ступлю. Будет сегодня мне сытный обед. Прискочь сюда, ты углоед.
0: Да, яга она такая. Избушки своей не покидая, все те жили-были под видом разных аленок, заманивала к себе мальчишек и девчонок. В комнату брата Маша зашла, но лишь планшет включенный нашла. А там переписка с Аленкой гласит, что Ваня сейчас к ней в гости летит.
2: Ах, Ванечка, что ж ты, мой братец, наделал? Куда ж мне теперь за тобой бежать следом? Как же тебя мне одной отыскать? Василисе Премудрой надо писать.
0: Хочу вам напомнить, у нас в Лукоморье, коли случилось какое-то горе, Премудрую все Василису зовут. Ответ приходит через 2 минуты. Вот и сейчас на Машин запрос Василиса в ответ.
6: Держи выше нос. Ждет Ягу, безусловно, расплата. Выручу я непослушного брата.
0: Ведет Василису дорожка к избушке на курьих ножках. Только нарезала бабка томаты, собралась Ивана сажать на лопату, как дверь куриной избы отворилась, на пороге Василиса явилась. Ваня спасен, Яга наказана. Но не до конца еще сказка рассказана. Все живы-здоровы, но напуганы шибко. Понял Ваня свою ошибку?
3: Этого я никогда не забуду. С чужими людьми встречаться не буду.
0: А Василиса свой блог записала, в котором подробно все рассказала.
7: Чтобы неприятностей избежать в реальности, нужно в сети соблюдать разные формальности. Если встречу предложил друг из интернета, родителям скажи поскорее об этом. За красивыми фотками не видно врага. И вместо девочки пишет «Яга».
0: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.

Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку». 3,

0: их секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
4: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Теперь, чтобы достать нужную вам книгу, надо просто сесть в автобус. В подмосковных автобусах появилась мобильная библиотека, похожая на ту, что работает на нескольких станциях метро. В автобусах разместили наклейки со специальным QR-кодом. Это черно-белый квадратик, который можно сфотографировать камерой телефона, и откроется библиотека. Пока на ее виртуальных полках всего лишь около 100 книг. Это наша и зарубежная классика. Пушкин, Чехов, Тургенев, Шекспир, Жюль Верн и другие. Но постепенно будут добавляться новые книги. За интересной книгой время в дороге летит быстрее.
2: А знаете ли вы, что...
3: Заниматься фитнесом, оказывается, полезно не только людям. Его зовут Помпон. И весит он около 10 килограммов. Это вдвое больше веса нормальной здоровой кошки. Кота Помпона называют самым толстым в Великобритании. Причина ожирения – ленивый образ жизни и постоянный доступ к миске с кормом. Толстым котиком уже заинтересовались специалисты, и они хотят сделать его вдохновителем кошачьего фитнеса. Для Помпона разработают специальную диету. Кроме этого, он будет делать в клинике специальные упражнения против ожирения. Кошачьи доктора надеются, что пример Помпона вдохновит владельцев других толстых животных на борьбу с лишним весом.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Многие собаки становятся похожи на своих хозяев. Ученые выяснили, что четвероногие перенимают привычки и черты характера своих хозяев. Можно даже известную пословицу переделать. Скажи мне, какой характер у твоей собаки, и я скажу, какой у тебя. Например, питомцы спокойных и доброжелательных хозяев почти не проявляют агрессии к людям и другим животным. А если человек нервный и злой, то собака будет такой же. Однако специалисты говорят, что песика даже с самым плохим характером можно постепенно перевоспитать. Для этого нужно просто хорошо и с любовью о нем заботиться. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Морковкин в историю влип.
2: Морковкин, ты чего к окошку прилип?
3: Да ты посмотри, свет, дождь еще идет, а солнце уже вышло.
2: Чудеса!
4: Да ничего чудесного, так часто бывает.
3: Ой, смотри!
2: Где?
3: Вот это настоящее чудо!
2: Ух ты!
3: Радуга, да какая огромная! Как будто прямо над нашей школой стоит. Надо желание загадывать.
4: А вот мой папа говорит, что никакого чуда нету, что просто свет преломляется.
3: Чего? Ломается?
4: Ну, вроде того. И поэтому никаких чудес. Одна только физика. И что это еще Ньютон доказал.
3: Ньютон? Он ученый?
4: Ну да, английский ученый. Тот самый, которому, помнишь, яблоко на голову упало. И закон всемирного тяготения придумал.
3: По которому все, что сверху падает...
4: На голову ученому. Ну ладно, я пошла. Урок скоро.
3: А у меня еще несколько минут до звонка есть. Старинные часы. Время назад. Ух ты, я же прямо в его лаборатории оказался. Сколько тут всего. Книги, чертежи, механизмы какие-то.
5: А это же телескоп. Я не знал, что Ньютон и телескоп придумал.
6: А что это вы здесь делаете, молодой человек?
3: Простите, пожалуйста, но мне у вас надо обязательно узнать.
6: Я не люблю незваных гостей. У меня слишком много дел.
3: А это что у вас? Пирамидка какая-то?
6: Пирамидка? Ах да, моя призма. Это и правда похоже на египетскую пирамиду. Только она маленькая и стеклянная.
3: А зачем она вам?
6: А вы любопытны. Ну, пойдемте, пойдемте, покажу. Только сначала доделаем мою призму. Она должна быть идеально ровной и тщательно отшлифованной.
3: Вы вот на этом станке ее шлифуете?
6: Да, да, на этом. Еще немного, да. Вот, хорошо, хорошо. Вот, вот, готово. А теперь давайте задернем шторы.
3: Готово! Какие они у вас? Ни лучика света не пропускают.
6: Ну, а теперь, раз уж вы у окна, берите вон то шило и проделайте дырку в шторе.
3: Дырку? И вам не жалко?
6: Для науки ничего не жалко.
3: А дырку большую?
6: Нет, нет. Нам нужен узенький лучик света.
3: Вот так годится?
6: В самый раз. А теперь вы ведь видите, что луч света совершенно белый. Так, да?
3: Так.
6: А мы ставим на пути луча белого света нашу призму. О, да, я забыл. Приложите к противоположной стене лист бумаги.
3: Держу. Ух ты! На бумаге радуга!
6: Вот именно! Когда белый свет преломляется, он показывает нам, из чего состоит. Это значит, что прав я. Я, а не Аристотель и не Декарт. Белый состоит из цветного, а не наоборот.
3: Вот здорово! Мы что, открытие сделали? Как вы тогда с яблоком, которое вам на голову упало?
6: Ох уж это яблоко! Иногда мне кажется, что потомки обо мне только это и будут помнить.
3: Нет, будем и другое, обещаю. А Аристотель что про цвет говорил? И про свет?
6: Древнегреческий ученый Аристотель считал, что цвета получаются от смешения в разных пропорциях. Света и тьмы, белого и черного. Аристотель, конечно, великий ученый, но истинно дороже. Белый состоит из раз, два, три, четыре, пять...
3: Из семи цветов. У нас даже стишок про радугу есть.
7: Каждый охотник желает знать...
6: Где сидит фазан? Знаю, знаю. Только никто и подумать не мог, что радуга — это тоже преломление света. А что же вы хотели спросить, молодой человек?
5: Да я уже и не помню.
6: Ну, вспомните, приходите. Буду очень рад. А сейчас я вынужден раскланяться. Мне надо записать результат нашего с вами опыта.
5: О, да-да, конечно.
2: Старинные часы. Время вперед!
4: Морковкин, ты что еще тут? Звонок через минуту, а ты все еще на радугу любуешься.
7: И на преломление света. Знаешь, радуга все равно чудо. Так и скажи папе.
1: Как Морковкин в историю влип.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Радио.
11: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Слушайте на Детском радио.
0: Песня о главном.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Реклама.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Человек на 90% состоит из воды.
7: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
6: А почему?
7: А потому что он слушает,

Ущелье. Английская народная сказка. Жили некогда в Бамбургском замке могучий король и прекрасная королева. И было у них двое детей. Сын по имени Чайлдвинт и дочь Маргарет. Чайлдвинт вырос и уехал за море мир повидать и себя показать. Вскоре после его отъезда королева-мать заболела и умерла. Долго горевал король, но однажды на охоте повстречался он с прекрасной чужеземкой, влюбился и решил на ней жениться. Был отправлен гонец с приказом, чтобы в замке готовились к прибытию новой королевы, хозяйки Бамбурга. Принцесса не очень обрадовалась этой вести, но и не слишком огорчилась. Она выполнила повеление отца и в назначенный день сошла к воротам, готовая встретить новую королеву и передать ей ключи от замка. Но случилось так, что когда Маргарет приветствовала отца и мачеху, один из новых рыцарей свиты воскликнул: «Клянусь, прелестней этой северной принцессы нет никого на свете!» Королева-мачеха была глубоко уязвлена, но не показала виду, лишь злобно пробормотала про себя: «Ну ничего, я позабочусь об этой прелести». В ту же ночь королева, а на самом-то деле она была ведьмой, поднялась на самую-самую старую, самую-самую высокую башню замка и стала вершить там магическую

и обряд. С помощью амулетов драконьего зуба, совиных когтей, змеиной кожи наложила она на свою падчерицу злые колдовские чары и закляла ее неслыханным ужасным заклятием. Наутро служанки и фрейлины не нашли принцессу в ее постели, и никто в замке не мог сказать, куда она исчезла. В тот же самый день в Уиндлстоунском ущелье, неподалеку от Бамбурга, появилось страшное и отвратительное чудище, громадный кольчатый змей с железной чешуей и огнедышащей пастью. Чудище это пожирало овец и коров, которые забредали в ущелье, а по ночам наводило страх на всю округу своим протяжным, жутким ревом. Король был очень опечален пропажей дочери и появлением ужасного змея. Послал он гонца с письмом за море к сыну своему Чальдвинду, умоляя его вернуться домой. «Ибо сам я слишком стар, мой сын, и не под силу мне бремя этих бедствий», — писал он в письме принцу. Чальдвинд, получив это известие, начал готовиться к отплытию, велел оснастить корабль и отобрал из своего отряда 30 лучших воинов, самых смелых и надежных. Да не забыл посоветоваться с чародеем, знатоком белой магии. И вот что сказал ему мудрый старик. «Чтобы твой поход был успешным, вырежь бушприт своего корабля из целого ствола рябины, ведь рябина отвращает злые чары. Да возьми с собой этот рябиновый прутик. Прикоснись им к своей мачехе-королеве. Вреда от этого не будет, а истина откроется». Поблагодарил Чальдвин чародея, взял прутик, укрепил бушприт из рябины на носу корабля и на рассвете отплыл на запад. Но королева, которая, как вы знаете, была ведьмой, разложила в уединенной башне свои амулеты, просеяла лунный свет сквозь решето и узнала, что Чальдвинд с 30 отборными воинами возвращается в Бамбургский замок. Тогда она вызвала подвластных ей духов и приказала: «Слуги мои черные, мне одной покорные, вихрями летите, море возмутите, корабль утопите, принца погубите». Полетели черные духи, стали дуть навстречу кораблю, подымать вокруг него огромные волны, но бушприт из рябины рассеивал и отражал все злые чары, так что корабль, как ни в чем не бывало, приближался к берегу. Вернулись духи к королеве, признались в своем бессилии повредить принцу. Скрипнула королева с зубами от злости, но не успокоилась. Приказала войску двинуться в гавань, встретить корабль, напасть на него и умертвить приплывших людей всех до единого. Вот приближается Чальдвин к берегу и вдруг видит, плывет навстречу огромный страшный змей с огнедышащей пастью, подплывает вплотную, толкает корабль обратно, не дает войти в гавань. Снова и снова разворачивается корабль принца, пытается пройти к пристани, но каждый раз ужасный змей преграждает путь. Бессильны удары весел и копий против его железной чешуи. Говорит Чальдвинду опытный кормчий:

0: отойдем в море, а потом развернемся и высадимся незаметно, вон за тем мысом. Так и сделали. Но едва Чальдвинт высадился на берег и ступил несколько шагов по земле, как выползает из леса тот самый змей, отвратительное чудище с кольчатым телом и головой дракона. Чальдвинт выхватил меч, изготовился. И вдруг вместо страшного рева из пасти чудовища раздался нежный девичий голос. «О, спрячь свой меч и щит отбрось, не бойся ничего. Три раза поцелуй меня, и сгинет колдовство». Чайлдвинду кажется, словно он узнает голос. Что за наваждение? Или впрямь нечистая сила морочит его? Содрогнулся от ужаса принц, а чудовище говорит: «Не думай, что перед тобой лукавит гнусный змей. Три раза поцелуй меня и колдовство развей». Это же голос сестры Маргарет. Заколебался принц, шагнул было вперед, но вспомнил, как бывают коварны злые духи. Чайлдвинт снова поднял свой меч, а чудовище покачало головой и говорит: «Без страха подойди ко мне и поцелуй трикрат. Лишь в том спасении мое молю тебя, мой брат». Тогда принц отбросил свой меч и щит, шагнул к чудовищу и трижды поцеловал его в страшную огнедышащую пасть. Чудовище отпрянуло назад, и, о чудо! Перед Чайлдвиндом предстала его сестра Маргарет. «Спасибо тебе, милый брат. Знай, что это наша мачеха-ведьма превратила меня в чудище и наложила заклятие, чтобы не знала я избавления до тех пор, пока мой брат трижды не поцелует меня в этом ужасном образе. Но отныне чары рассеялись, и та, которая послала их, потеряла всю колдовскую силу». Когда Чайлдвинт об руку с сестрой и в сопровождении своих воинов вступил в отцовский замок, злая королева сидела в своей башне и безумолку твердила заклинания. Очень ей мечталось наколдовать принцу и принцессе какое-нибудь несчастье. Услыхала она шаги, хотела убежать, но принц прикоснулся к ней рябиновым прутиком, и ведьма прямо на глазах стала уменьшаться и съеживаться, пока не превратилась в отвратительную жабу, которая цоп-слеп ускакала из замка в лес.
1: В гостях у сказки.

0: Реклама.
1: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
3: Детское радио.
4: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
6: Погоди. Это ж только вечером, на ночь.
5: Ладно. Подожду.
4: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
7: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю.

0: слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
1: по щучьему велению, по моему хотению.
0: Только волшебные слова другие.
1: Надо так громко.

0: в эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Один из самых быстрых бегунов на планете – это муравей. Муравья-бегуна ученые обнаружили в пустыне Сахара. На языке специалистов он называется «катаглифис бомбицина», что переводится как «сахарский серебряный муравей». За секунду он может преодолевать расстояние в 1 метр. Это расстояние в 108 раз превышает размер его собственного тела. Для сравнения, это как если бы третьеклассник ростом 140 сантиметров за секунду пробежал бы 15 километров. Муравей, когда бежит, из 3 пар лап использует только переднюю и двигается в манере, напоминающей лошадиный галоп. В мире лишь 2 вида насекомых бегают быстрее этого муравья – австралийский жук-скакун и калифорнийский клещ.
1: А знаете ли вы, что...
0: Красный цвет привлекает не только быков, но и комаров. Американские ученые выяснили, что кусачих насекомых привлекают не только дыхание и тепло человека, но и определенные цвета. Это красный, оранжевый, черный и голубой. А вот к зеленому, синему и белому цветам комары равнодушны. Так что стоит выбирать одежду этих цветов, если предстоит поездка на природу. Правда, цвет нашей кожи все равно имеет красный оттенок, который так любят комары. Поэтому открытых участков тела быть не должно, если не хотите, чтобы вас кусали. Летом обязательно проверим открытие ученых.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Грибы умеют разговаривать. К такому выводу пришли британские ученые. Они изучили несколько видов грибов и выяснили, что эти представители живой природы обмениваются между собой сигналами, посылая друг другу электрические импульсы по особым ниточкам, которые связывают их под землей, сообщают, где есть вода, кто цел, а кого забрал грибник. В словаре грибов специалисты насчитали более 50 слов. Для сравнения, именно столько слов знает 2-летний ребенок. Самый богатый лексикон оказался ущелье листника, который растет в гнилой древесине. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

А сегодня мы с вами поговорим о домашних питомцах. У кого дома есть какие-нибудь животные? Так, давайте по...

0: очереди. Маша, ты?
1: Мне родители подарили на день рождения хомячка. Он очень смешной, особенно когда набивает себе орехи за щеки.
0: А кто у тебя живет, Наташа?
2: У меня живет кролик. Я его учу стоять на задних лапках.
0: Молодец! А кто еще дрессирует своих питомцев? Да, Петенька?
3: У нас дома живет попугай. Я его научил говорить. Теперь, если ему кусочек яблока дать, он говорит спасибо.
0: Ух ты, как здорово! У кого какие еще достижения?
4: А я свою собаку учила лаять, когда она есть захочет.
0: И что, успехи есть?
4: Да, она теперь не ест, пока я не залаю.
5: А моя собака по утрам газеты приносит.
0: Отлично! Так часто делают дрессированные собаки.
5: Конечно, отлично! Ведь мы вообще газет не выписываем.
6: А у меня собака и без дрессировки сама по себе умница. Одна ходит гулять, а когда возвращается с улицы, то звонит в дверь.
4: А моя не звонит.
6: Глупая у тебя собака.
4: А зачем ей звонить, если у нее от квартиры свой ключ есть?
3: А у меня кошка необычна.
0: Ну и что же в ней такого необычного?
3: Вот фотография, видите? Мы всей семьей на море.
0: Вот только кошке что-то не видно.
4: Конечно, не видно. Она же фотографирует.
0: Тише, тише, тише. Вы фантазеры. Кто там? Да. Да, да, да. Неужели? Хорошо, хорошо, я все поняла. Извините, дети, урок окончен. Приходил мой тузик, сказал, что он мне в нашем зоомагазине очередь занял. Завезли настоящих золотых рыбок.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
5: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
6: Детское радио. Слушаю каждый день.

как муравей домой спешил. Залез муравей на березу, долез до вершины, посмотрел вниз, а там на земле его родной муравейник чуть виден. Муравьишка сел на листок и думает: отдохну немножко и вниз. У муравьев ведь строго, только солнышко на закат, и все домой бегут. Сядет солнце, и муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто

0: Опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает: «Ничего, поспею, вниз ведь скорей». А листок был плохой, желтый, сухой. Дунул ветер и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка на листке, качается, чуть жив от страха. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Листок упал на камень, муравьишка себе ноги отшиб. Лежит и думает: пропала моя головушка. Не добраться мне теперь до дому. Место кругом ровное. Был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят. Обидно, хоть землю кусай. Смотрит муравей, рядом гусеница-землемер лежит. Червяк червяком, только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка говорит землемеру: «Землемер, землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят».
1: «А кусаться не будешь?»
2: «Кусаться не буду».
1: «Ну, садись, подвезу».
0: Муравьишка вскарабкался на спину к землемеру, тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове. Потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился. Так и пошел землю мерить. Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. «Не могу больше!» — кричит. «Стой, а то укушу!» Остановился землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. Огляделся, видит луг впереди. На лугу трава скошенная лежит. А по лугу паук-сенокосец шагает. Ноги как ходули, между ног голова качается.
2: «Паук, а паук, снеси меня домой, у меня ножки болят».
1: «Ну что ж, садись, подвезу».
0: Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть до коленки, а с коленки вниз спускаться пауку на спину. Коленки у сенокосца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног, будто спицы в глазах у муравьишки, замелькали. А идет паук не быстро, брюхом по земле чиркает. Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. «Слезай, — говорит, — вон жужелица бежит, она резвее меня».
2: Слез муравьишка. «Жужелка, жужелка, снеси меня домой, у меня ножки болят».
1: «Садись, прокачу!»
0: Только успел муравьишка вскарабкаться жужелиц на спину, она как пустится бежать. Ноги у нее ровные, как у коня.
1: Бежит шестиногий конь, бежит, не трясет, будто по воздуху летит.
0: Вмиг домчались до картофельного поля.
3: «А теперь слезай, — говорит жужелица, — не с моими ногами по картофельным грядкам прыгать. Другого коня бери».
0: Пришлось слезть. Картофельная ботва для муравьишки — лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать. А солнце уж низко. Вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то:
4: «А ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачем».
0: Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок-блошачок, чуть от земли видно.
2: «Да ты маленький, тебе меня не поднять».
4: «А ты-то большой, лезь, — говорю».
0: Кое-как уместился муравей

0: на спине у блошачка. Только-только ножки поставил. В лес? Ну, в лес. А в лес? Так держись.
1: Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные. Да щелк распрямил их. Глядь, уже он на грядке сидит. Щелк на другой, щелк на третий. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает: «А через забор можешь?»
0: «Через забор не могу, высок очень. Ты кузнечика попроси, он может». «Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят».
1: «Садись на загривок». Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик сложил свои длинные задние ноги пополам, потом разом выпрямил их и подскочил высоко в воздух, как блошачок. Но тут с треском развернулись у него за спиной крылья, перенесли кузнечика через забор и тихонько опустили на землю. «Стоп!» — сказал кузнечик. «Приехали!» Муравьишка глядит вперед, а там широкая река. Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце еще ниже. Кузнечик говорит: «Через реку и мне не перескочить, очень уж широкая». «Стой-ка! Я водомерку кликну, будет тебе перевозчик». Затрещал по-своему. Глядь, бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала. Нет, не лодочка, а водомерка-клоп.
0: «Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят».
1: «Ладно, садись, перевезу». Сел муравьишка, водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху.
0: «А солнце уж совсем низко. Миленький, шибче, — просит муравьишка, — меня домой не пустят».
1: «Можно и пошибче, — говорит водомер, — да как припустит!» Оттолкнется, оттолкнется ножками и катит, скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился.
0: «А по земле не можешь? — спрашивает муравьишка.
1: «По земле мне трудно, ноги не скользят».
2: «Да и гляди-ка, впереди-то лес, ищи себе другого коня».
1: Посмотрел муравьишка вперед и видит. Стоит над рекой лес, высокий, до самого неба, и солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть муравьишке домой.
2: «Гляди, — говорит водомер,
1: — вот тебе и конь ползет».
2: Видит муравьишка, ползет мимо майский хрущ. Тяжелый жук, неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь?
1: Все-таки послушался водомера.
0: «Хрущ, хрущ, снеси меня домой, у меня ножки болят».
2: «А ты где живешь?»
0: «В муравейнике, за лесом».
2: «Далеконько. Ну, что с тобой делать? Садись, довезу».
1: Полез муравьишка по жесткому жучьему боку.
2: «Сел, что ли?»
0: «Сел».
2: «А куда сел?»
0: «На спину».
2: «Эх, глупый, полезай на голову».
1: Влез муравьишка жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял. Крылья у жука точно два перевернутых корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются, тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних. Стал жук пыхтеть, надуваться.
2: Уф, уф, уф, будто мотор заводит.
0: «Дяденька, — просит муравьишка, — поскорей, миленький, поживей».
2: Не отвечает жук, только пыхтит. Уф, уф,
1: Уф! Вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. Тук-тук-тук-тук-тук. Поднялся хрущ на воздух. Как пробку выкинуло его ветром вверх, выше леса. Муравьишка сверху видит, солнышко уже краем землю зацепило. Как помчал хрущ, у муравьишки аж дух захватило. Тук-тук-тук, несется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и береза знакомая, и муравейник под ней. Над самой вершиной березы выключил жук мотор и шлеп сел на сук.
0: «Дяденька, миленький!» — взмолился муравьишка. «А вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю».
1: Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыца убрал. Подумал и говорит:
2: «А уж как тебе вниз спуститься, не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи, кусаетесь. Добирайся сам, как знаешь».
1: Глянул муравьишка вниз, а там, под самой березой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья, листья да сучья. Не попасть муравьишке домой, хоть вниз головой бросайся. Вдруг видит, рядом на листке гусеница-листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает.
0: «Гусеница, гусеница, спусти меня домой! Последняя мне минуточка осталась. Не пустят меня домой ночевать».
3: «Отстань! Видишь, дело делаю, пряжу приду».
0: «Все меня жалели, никто не гнал, ты первая!»
1: Не удержался муравьишка, кинулся на нее. Да как куснет! С перепугу гусеница лапки поджала, да кувырк с листа и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко вцепился. Только недолго они падали. Что-то их сверху дерг, и закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее, длиннее делается. Выматывается у листовертки из брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются. А внизу, в муравейнике, муравьи хлопочут, спешат, входы-выходы закрывают. Все закрыли, один, последний вход остался. Муравьишка с гусеницы кувырк и домой. Тут и солнышко зашло.
4: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда...

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Детское радио.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
0: Ноль плюс. Реклама.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
6: Буратино и Щелкунчик,
7: Чиполлино и Аладдин,
6: Колобок и Курочка Ряба,
7: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
6: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
7: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
6: Подробности на сайте muspuppets.ru.
4: Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Самые большие сони на свете – пингвины! У антарктических пингвинов нашли уникальную способность. Эти птицы могут засыпать 10 тысяч раз в сутки. Ученые почти 2 недели наблюдали за дикими пингвинами на одном острове и заметили, что в период высиживания яиц и воспитания птенцов эти птицы не спят круглые сутки. При этом они часто моргают и закатывают глаза. Оказалось, в это время они на несколько секунд засыпают. Такой быстрый сон позволяет пернатым всегда быть начеку и охранять птенцов от хищников. Если сложить все эти секундочки, то получается, что в общей сложности пингвины довольно много спят. Примерно 11 часов. За это время они могут хорошо отдохнуть от родительских забот. Жаль, что люди так не умеют. Уникальная способность засыпать на пару секунд очень пригодилась бы молодым родителям. Мамы и папы могли бы чаще отдыхать.
0: А знаете ли вы, что...
1: Не все пингвины носят смокинги. В Антарктике замечен полностью белый субантарктический пингвин. Он относится к одному из 3 самых крупных видов пингвинов. Они вырастают до 90 сантиметров, выше школьной парты, и становятся отличными пловцами. Плавают быстрее сородичей и могут нырять на 200 метров в глубину. Это больше, чем высота колеса обозрения Солнца Москвы. Белое оперение у пингвинов встречается очень редко. Природа придумала для этих птиц отличную маскировку. Темную спинку, которую не видно в воде сверху. И белый животик. Он сливается с поверхностью воды, если смотреть вверх со дна. А вот белый окрас делает пернатых легкой добычей для хищников. Надеемся, встреченный учеными пингвин без смокинга проживет долго и счастливо.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: На диете сидят не только люди, но и крокодилы. В американском городе Темпл-Церрес посадили на диету крокодила. Он стал слишком уж толстеньким. Его вес превысил норму в 2 раза – 200 килограммов. Виноваты в этом оказались жители города. Они щедро подкармливали зубастика человеческой едой. И в итоге так разбаловали хищника, что он стал выползать к людям и требовать что-нибудь вкусненького. Спасать ситуацию пришлось специалистам. Они отловили животное и поселили в парке рептилий. Аллигатор теперь под наблюдением врачей и на строгой диете. Ест рыбу, курятину и специальный корм для рептилий. Как только похудеет, вернется обратно в родной пруд. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

Есть вопросы, но ответа не могу найти порой. Почему одни секреты за Кудыкиной горой? Почему мурлычет кошка?

0: Маленькое радио.
1: Читаю я книги от корки до корки, слежу за сюжетами взглядом зорким.

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок.

0: детском радио.
1: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок. «Наплевать!» —
2: хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
3: «Нас тут летало!» —
2: хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
3: «Опять ты! Не ожидали? Ха-ха-ха!» —
2: демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
3: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!» —
2: требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил. «Говорите, пожалуйста, по очереди».
3: «Я первый!» —
2: рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
1: Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавши. Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали-подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
4: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
2: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
4: «Король-то! Ничего!» — сообщил людоед вепрю.
5: «Кушать хочется!» — жалобно протянул вепрь.
6: «Накормите свинку!»
2: — распорядился король.
5: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла!»
2: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
6: «Так что вы хотели попросить?»
5: «Устало спросил король».

0: И тут три монстра как завопят. А дракон так еще и в три глотки. Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок. И опять щуплый советник объявил, что аудиенция окончена.
1: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
2: Книжный червячок.
1: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
1: Ваш книжный? Книжный
3: червячок.
2: Книжный червячок на детском радио. Детское радио.
4: Прогресс против бандитизма. Еще одна попытка ограбления предотвращена сверхсовременной системой сигнализации. Наконец-то с бандой Стампа покончено. Покончено навсегда.
5: Слыхали? Но они ошибаются.
6: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.

искусство людям и рутей.

0: Ну какие будут приказания?
1: Все гури.
0: Как в воду канул.
1: Дармоеды.
0: Ну на глазах растворился, шеф.
1: Учитесь у профессионала.
2: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказ.

Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, нет, нет, для меня слово шефа — закон. Вперед!

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
0: Ноль плюс.
2: Если

0: Поблескивая в лучах бледно-желтого солнца, плавно кружились снежинки, медленно опускаясь на лапы елей. В лесу стояла звенящая тишина. Лишь изредка налетал откуда ни возьмись холодный зимний ветер и начинал жутко выть в верхушках сосен. Мишка и Белочка шли сквозь чащу по узкой заснеженной лесной тропинке в гости к дядюшке Филину. Лаборатория мудрого Филина была скрыта от посторонних глаз в дупле огромного старого дуба, что показался уже впереди на полянке.
1: Мишка, кто это? Тот самый зверь? Как его? Йети!
0: Звук шел откуда-то справа от тропинки, из кустов.
2: Белочка, тихо, не шуми, спугнешь.
0: И снова треск, только уже ближе.
1: Мишка, может, лучше убежим?
2: Трусиха, наше расследование не зря привело нас сюда, в чащу леса. Это точно он, я тебе говорю.
0: С ближайшей елки лавиной упал на тропинку снег. Ветви с треском раздвинулись.
2: Это он? Йети!

0: правильно, дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: А все началось этим утром, когда Мишка с Белочкой, направляясь в лабораторию лесного ученого дядюшки Филина, обнаружили на свежевыпавшем снегу чьи-то незнакомые следы. Как будто огромные голые ноги шли куда-то в самую глубь леса.
3: Чьи это следы?
4: Не знаю. Вроде человечьи, но огромные. У людей таких не бывает.
3: Это йети, я читала. Неизвестное животное.
4: Невиданное. В нашем лесу? Давай найдем. То-то дядюшка Филин удивится.
2: Они не знали точно, кто это, но точно слышали, что это одно из самых таинственных существ на Земле. И друзья отправились на поиски. Следы петляли по лесу. Уже несколько часов Мишка и Белочка шли по ним, каждую минуту ожидая встречи с неизвестным. Следы внезапно исчезли. Мишка и Белочка стали ходить кругами в надежде найти вмятины в снегу в виде больших голых человеческих ног.
4: Белочка, я нашел!
3: Ну и что там, Мишка?
2: На тропинке лежал какой-то сверток.
4: Что-то завернутое в березовую кору. Судя по ее толщине, береза высокая.
2: Мишка лизнул сверток.
4: Рассуждаем логически. Сладковатый привкус. Пахнет липой. Внутри свертка мед.
3: Береза, липа. Но с чего ты взял, что это мед?
4: Это дедуктивный метод, Белка. Шерлок Холмс меня бы понял. Береза может пахнуть липой и иметь сладковатый вкус, только если на ней расположен улей с пчелами. А где пчелы, там мед липовый. Улей расположен высоко, значит, береза большая.
3: Разворачивай, проверим.
2: Внутри свертка действительно находился маленький горшочек. Открыв крышку, друзья увидели...
3: Действительно, пахнет медом. Но меда нет, а на дне какая-то записка.
4: Белка, читай.
3: Если хочешь увидеть йети, иди по следу. Тут схема какая-то. Карта, стрелочки.
4: Пойдем посмотрим, может быть, найдем.
2: Нарисованный на карте маршрут привел их к тем самым кустам, откуда на них, с треском ломая ветви, надвигалось нечто. Судя по звуку, нечто было крупным и, возможно, опасным.
4: Это кто? Это что? Йети?
3: Бежим, Мишка!
2: Из кустов появился огромный медведь. Он шел на двух лапах, совсем как человек. На нем была красная пуховая куртка и огромные валенки с калошами, сделанными в виде голых человеческих ног.
5: Здравствуйте! Я тут заблудился нечаянно. Это что за лес такой?
4: Это волшебный лес. А вы откуда?
5: А я из этого, из сказочного леса. Ну, там герои сказок живут. Он тут недалеко от вашего. Я с просонья. Сороки разбудили. Я из берлоги вылез этих хвостатых трещоток разогнать. Ну и в полудреме пошел обратно. Да видать не в ту сторону. Я, пожалуй, пойду к себе. Обратно. В сказочный лес.

0: Спать охота.
1: Ну что, Мишка, Шерлок Холмс, говоришь? Детективный метод?
2: Дедуктивный.
1: Детективный, дедуктивный. Какая разница, если вместо нашего таинственного Йети мы нашли обычного медведя?
2: Необычного, Белк. Куртку, валенки видела, а галоши? Подожди, а записка? Записку-то кто-то же написал. Нет, наше расследование еще не закончилось. Шерлок Холмс так просто не сдается.
3: На зимних каникулах Мишка читал рассказы про знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Тот вместе со своим напарником, доктором Ватсоном, раскрывал самые запутанные дела. Все потому, что сыщик искал подсказки даже в самых мелких деталях. Мог понять по одному лишь брошенному на пол фантику от конфеты, кто съел весь кулек. Это называлось дедуктивный метод Холмса.
1: Мишка, смотри, что это там на дереве? Ну-ка, включай свою индукцию.
2: Дедукцию. Стрелка нарисована выше нашего роста. Значит, рисовал ее кто-то большой. Рядом ветка. Значит, может, на ней кто-то сидел. И показывает стрелка на дупло, в котором...
1: О, дупло! Я сейчас, Мишка! Мишка! Тут кто-то орешки в дупле сложил и записочку написал. Угощайтесь! Мишка, орешка, хочешь?
2: Ага, значит, их положил туда кто-то, кто живет в дуплах или может в них залезть. А еще хорошо знает, что любит белки. Иначе ведь мог и мухомор положить. Может быть, это...
1: Так ты будешь угощаться? Или нет? Орехи вкусные!
2: Ну вот, сбила ты меня, белка, с мысли. Я вот-вот догадался бы, кто нам все это устроил. Что-то там, кроме орехов, еще должно быть непременно. Иначе зачем нас к этому дуплу привели?
1: Слушай, здесь еще какая-то коробочка. И к ней, Мишка, да тут целая инструкция.
3: Белочка спустилась к медвежонку, и друзья начали изучать странную коробочку. Она была абсолютно черной. На крышке находился небольшой экран с буквами. Такой же, как у мобильного телефона.
2: Введите пароль из 4 букв. Соберите первые буквы слов, загаданных в загадках.
1: Ой, обожаю загадки. Так, что тут написано? Он рану заживляет, больно щиплет и кусает. Рану щиплет.
2: О, я знаю, это йод. Мне мама вокруг ранки мазала, когда я об корягу споткнулся и поцарапался. Щипало, ужас как.
1: Йод, значит, первая буква и краткая. Так, следующая загадка. Зеленая красавица под Новый год наряжается. О, это ель. Я даже и без дедукции знаю. Буква Е вторая.
2: Мы обычно на ногах, мы вдвоем как братья. За обедом под столом, ночью под кроватью.
1: Что ж такое на ногах и под кроватью, и под столом? Носки, что ли?
2: Логика, белка, логика, это же тапочки. Значит, буква Т. И последнее слово.
1: Колет, шьет, да ушивает, людей одевает.
2: Эй, легкотня. Колет, шьет, иголка это. Буква И.
1: Точно. Итак, что у нас получилось? Буквы И краткая, Е, Т, И. Ой, Йети.
2: Опять эти Йети? Да кто они такие? Кто такие эти Йети? Мы нуждаемся в ответе.
1: Может, звери страшные, хищные, ужасные?
2: Может, их боятся дети?
1: Ну а если эти Йети прилетели на комете?
2: И они худющие, скользкие, длиннющие.
1: Как вареные спагетти. А быть может, эти Йети за стеклом живут в буфете?
2: Ночью просыпаются, крошками питаются и невидимы при свете.
1: Где же бродят эти Йети?
2: Как их встретить на планете?
1: Почему же скучные сотрудники научные?
2: Держат их от нас в секрете.
3: И медвежонок напечатал слово «Йети» на клавиатуре, которая была в экране загадочной коробки. И потом нажал кнопку «Пуск».
1: Лес куда-то исчезает.
2: Мама!
1: Темнота вокруг.
2: Ой-ой-ой-ой, мамочки!
4: Ну какая же я вам мама, голубчики? Вижу, нашли телепортатор. Молодцы, а то уж я вас заждался.
2: Телепортатор? Так это мы...
1: Телепортировались? Дядюшка Филин!
4: Кто же еще? Ну, здравствуйте, друзья!
2: Ну, точно, я так и думал, что это дядюшка Филин оставлял подсказки. Дупло, орешки.
3: Медвежонок и Белочка с удивлением оглядывались вокруг.
1: А где это мы? Что за кабина? Аттракцион какой-то?
2: И почему тут так тесно? И кнопочки всякие вокруг. А что будет, если вот на эту кнопочку нажать?
4: Стоп! Вот только нажимать пока никуда не надо. Мы еще не готовы к погружению. Сначала я вам объясню, для чего вы здесь оказались.
2: Вообще-то мы искали Йети.
1: Да, а медвежонок даже с помощью своего детективного метода.
2: Дедуктивного.
4: Ну, догадаться, где мой дедуктивный метод, не помог бы. Мы в кабине знаменитого глубоководного аппарата «Мир». Помните, как-то мы с вами погружались в обычном батискафе на морское дно? Так вот, это были мелочи, потому что глубоководный аппарат может опуститься на много тысяч метров и увидеть такие глубины, куда даже солнечный свет никогда в жизни не проникает.
1: И нам все будет видно? Все, что там в глубине происходит?
2: Наверное, нужен огромный фонарик, чтобы в темноте все разглядеть.
4: Фонарик, точнее, мощные прожекторы, имеются, так что все будет видно. Самое интересное, что таких глубоководных аппаратов, которые способны достигать глубины 6000 метров, в мире всего несколько штук. И два из них — российские «Мир-1» и «Мир-2». Аппарат «Мир» уже сотню раз нырял на глубину и в озеро Байкал, и в Тихий океан, так что с нашим заданием справиться. Мы же ищем Йети.
2: Да кто ж такие-то эти Йети?
1: Но я читала, что Йети живут в горах, или не так?
4: А вот мы сейчас и узнаем, где.
3: И батискаф стал медленно погружаться. Вот уже на экранах появились стайки рыбешек и полупрозрачные медузы. Становилось все темнее и темнее, и дядюшка Филин включил прожекторы, которые выхватывали из черной глубины то плоских, то круглых, то ужасно зубастых рыб, проплывавших мимо.
5: Глубина 1000 метров.
4: Это мы уже погрузились на глубину в две останкинских телебашни. Но для Тихого океана, а мы с вами в нем, такие глубины — это ерунда.
3: Чья-то огромная тень закрыла свет прожекторов. На батискаф надвигалось гигантское морское чудовище.
2: Кто это? Нас не съедят?
1: Может, телепортироваться?
4: Но не стоит бежать при виде первого попавшегося кита. Киты на батискаф не нападают. Они вообще мирные животные.
1: Так это не чудовище?
4: Нет, Белочка. А вот это, похоже, оно. Прямо по борту адский вампир.
2: Вампир?
3: В лучах прожекторов появилось страшного вида красное чудище с пастью, похожей на зонтик. И этот зонтик начал раскрываться, все ближе и ближе приближаясь к батискафу.
4: Спокойно. Это глубоководный родственник кальмаров. Он редко попадается людям на глаза. Как вы понимаете, слишком глубоко живет. И хотя выглядит пугающе, за что его и прозвали «Вампиротиутис инферналис», то есть «кальмар-вампир из ада», он безобиден. В свою пасть зонтик он только засасывает останки морских животных и ни на кого не нападает. Вообще, чем ниже мы опускаемся, тем меньше животных встречаем. Но зато они по-настоящему редкие, диковинные.
1: Ой, а что это такое? Голос? Или мне кажется?
3: Путешественники услышали какой-то далекий-далекий звук. То ли шумело в голове, то ли чей-то голос раздавался из глубин.
6: На дне морском лежу во тьме, лишь море знает обо мне.
4: Голос? Да показалось. В ушах гудит, наверное. Все-таки мы с вами на такую глубину погрузились. Приличную. Уже почти 2000 метров.
6: Мне не увидеть солнца с

0: свет живу во тьме я сотни лет.
1: Слышите? Опять кто-то поет.
2: Посмотрим.
3: Аппарат «Мир» замедлил ход, и лучи прожекторов осветили морское дно. Друзья с удивлением наблюдали, как на дне океана среди камней и пустых раковин шевелилось что-то белое и мохнатое.
0: Клешни имею вместо лап, я меховой глубинный краб.
4: Краб? Белый? Шерстяной? Так это мы к нему так долго плыли.
5: И это, простите, те самые йетти?
0: Йетти-краб, имя мое. Вас приветствовать рад, неизвестные.
4: Мы-то как раз известные. Белочка-медвежонок и дядюшка-филин. А вот про вас мы раньше даже и не слышали.
0: От людей в темноте прячусь я. Горячей воды источники на дне моря – дом мой. Тепло, темно, хорошо, йетти крабу.
5: Странно как-то разговаривает этот краб. И что такое йетти вообще? Ну объясните же нам, наконец.
0: Йетти – человек снежных гор, обитатель. Тело шерстью покрыто белой, от людей скрывается.
4: Ну, что-то читала. Йети – это такой снежный человек, покрытый белой шерстью. Обитает в горах. И неизвестно, видели ли его вообще кто-нибудь. И вообще, он есть на самом деле? А вот краб тут при чем?
5: Ну, белочка, все просто. Его редко кто видит. Он мохнатый и белый, как снег. Он похож на йети.
2: Мишка, ты прав. Твое увлечение дедуктивным методом Шерлока Холмса не прошло даром. Действительно, существует легенда о снежном человеке. Говорят, что некоторые путешественники встречали в горах, в Гималаях, например, странных существ, похожих на людей и заросших густой белой шерстью. Вот только до сих пор нет никаких доказательств. Ни фотографий, ни видео. Но многие верят, что эти йети есть на свете. Просто они очень тщательно прячутся. Зато мы с вами точно знаем, что краб йети, он же пушистый краб, он же меховой рак, существует в реальности, хотя прячется не хуже снежного человека. Мы до вас, голубчик, так долго плыли. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось обрасти мехом в воде?
0: Не мех это вовсе. Щетинки белые тело покрывают мое, клешни особенно. Лапами машу я в воде, танцую как будто, потому что...
4: Потому что вы очень музыкальный краб, да? Мы слышали вашу песню. Вы, наверное, под нее и танцуете.
0: Но нет, не танец это. Обед, ужин и завтрак. На клешнях моих бактерии живут многочисленные, питаюсь которыми я... неустанно.
5: Фу, бактерии едите. Это ж так противно. Мне мам наоборот говорит, всегда лапы мыть после прогулки, чтоб бактерии и микробы всякие в рот не попали. А вы их есть. Фу.
2: Конечно, питаться бактериями нам с вами точно неприятно. А вот для краба йети это единственный источник пищи. Помните, он сказал, что его дом – это горячие источники. На дне океана в некоторых местах существуют гидротермальные источники. Такие маленькие вулканы, которые выбрасывают струи очень горячей воды. Аж 400 градусов. Вот такой крутой кипяточек идет из-под земли в океанические воды.
4: Это же очень горячо. Ведь вода в чайнике начинает кипеть уже при температуре 100 градусов, а тут 400.
5: И как этот краб до сих пор не сварился?
2: Так наш новый знакомый ведь обитает вокруг этих источников, а вовсе не бросается в кипяток. Да и вообще он не бросается ни на кого. Пищу добывать ему практически не надо. Она сама растет на щетинках, которые покрывают клешни.

0: На щетинках моих вкуснятина растет. Питательный очень обед из сероводорода бактерии делают.
1: Да, бактерии, которые живут на крабовых меховых клешнях, действительно перерабатывают сероводород, весьма неприятно пахнущий газ, и очищают от него морскую воду. А краб потом эти бактерии съедает, просто собирает их со своих же мохнатых щетинок передними маленькими лапками и складывает в рот. Так эти йетти тут и живут. Совсем никуда не путешествуют, в отличие от других своих родственников крабов, живущих как в море, так и на суше.
0: Не нужно мне знать про них, и тут хорошо мне. Рядом еда. Надо ли что еще для счастья?
2: Друзья еще нужны для счастья. Ну и от меда бы я не отказался.
3: И от орешков бы не отказалась. Вот бы их на хвосте выращивать. Смотрите, уважаемые йети, мой хвост ничуть не хуже ваших мохнатых лап, хоть и рыжий, а не белый.
0: Видеть я не имею возможности. Нет глаз у краба йети. В темноте кромешной глаза не нужны мне.
1: Наш редкий подводный обитатель действительно ничего не видит. На такой глубине света совсем нет. Хищники не нападают. Сиди себе у теплого вулканчика и шевели в темноте лапами. Выращиваю урожай из бактерий на своих мохнатых грядках. Вот такая жизнь у краба йети.
2: Ну, как-то скучно получается.
3: На земле солнце, елки, шишки, грибы.
0: Я песню вам сейчас спою про жизнь подводную свою. Зачем мне мир, зачем земля, живу клешнями шевеля. Я там, где сероводород, ращу на лапах огород с морскими обитателями. Удобно и питательно. Вот так идет за годом год, растет на лапах огород, проходит жизнь на тюрьме.

0: Под песню мохнатого краба путешественники начали засыпать.
1: Внимание! Внимание! Запас кислорода на исходе.
2: Уф! Задремал.
3: Пора возвращаться.
4: Да побыстрей.
5: На дне морском лежу во тьме, лишь море знает обо мне.
0: Зимнее солнце зашло за горизонт, и замерзший волшебный лес погрузился в сон. Освещая себе дорогу фонариками, Белочка и Медвежонок возвращались по заснеженной тропинке домой.
6: А может, отправимся в следующий раз в горы, в Гималаи и...
7: И найдем там снежного человека, да?
6: Ну да.

0: правильно. Дядюшка Филин.
1: В гостях у дядюшки Филина.
2: Детское радио.
1: Детское радио.

0: один в гости по утрам тут поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки. Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
3: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
4: Скоро рассвет, выхода нет.
3: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
4: Спи, моя радость, усни.
3: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
4: Мама, бабушка?
3: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
4: А, ничего себе.
2: Реклама.
5: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
6: Подробности на сайте robostancia.rf.
7: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Михаил Шаповалов. Цветы для мамы медведицы. Один маленький медвежонок в день рождения мамы медведицы решил подарить ей букет цветов. И как только кончился большой веселый летний дождь, медвежонок пошел за цветами. Цветы были везде в лесу, но медвежонку хотелось подарить маме букет самых красивых цветов – розовых пионов. А они росли за полянкой, за еловым лесом, за ручьем, в березовой роще. Когда медвежонок переходил по колоде через ручей, он вдруг увидел в воде еще одного медвежонка. Это было, конечно, его собственное отражение, но маленький медвежонок этого еще не знал.
1: «Ты кто?» – спросил медвежонок.
0: По лесу после дождя как раз гуляло молоденькое смешливое эхо. Оно-то и ответило весело медвежонку из-за кудрявой осинки.
1: «Ты кто?» «Я медвежонок», — сказал маленький медвежонок. «Я медвежонок», —
0: хихикнуло в ответ лесное эхо из-за старого гнилого пня. Может быть, эхо и не смеялось, но так уж показалось медвежонку.
1: «Ты что смеешься?» — крикнул с обидой медвежонок своему отражению.
0: А лесное эхо из дупла с обидой сказала:
1: «Ты что смеешься?» «Ах ты так!» — сказал медвежонок и поднял лапу. Медвежонок ударил свое отражение, весь обрызгался водой и так разозлился, что прыгнул в ручей и стал изо всех сил колотить по воде.
0: Он нахлебался воды и, очень расстроенный, вылез из ручья.
1: «Вот только попадись мне еще раз, я тебя проучу!» —
0: крикнул медвежонок своему хитрому обидчику. Лесное эхо было совсем рядом, за кустом красной смородины, и оно тоже крикнуло:
1: «Вот только попадись мне еще раз, я тебя проучу!»
0: Расстроенный медвежонок увидел рядом с собой свою тень и решил, что это она его передразнивает и смеется над ним. Погнался он за своей тенью, а тень все бежит и бежит.

Бежит впереди медвежонка. Никак он догнать ее не может. Устал медвежонок. Заплакал и пошел жаловаться маме-медведице. Возвращаясь, он все же не забыл нарвать букет лесных цветов. Были в букете розовые пионы, ветреницы, фиалки, ромашки и колокольчики. Замечательный получился букет для мамы-медведицы в день рождения. «Ну, не плачь», — попросила медведица медвежонка, узнав, что случилось с ним сегодня у ручья. «Это было твое отражение в воде, лесное эхо и твоя тень, а на них нельзя обижаться». «Нельзя, нельзя, нельзя обижаться», — где-то рядышком весело повторила лесное эхо. И медвежонок улыбнулся.

0: Сказка на ночь.
1: Ёрш Ёршевич. Ёршишка-кропачишка, ёршишка-погубнишка склался на дровнишке со своими маленькими ребятишками. Пошел он в Камреку, из Камреки в Трос-реку, из Трос-реки в Кубинское озеро, из Кубинского озера в Ростовское озеро, и в этом озере выпросился остаться одну ночку. От одной ночки две ночки, от двух ночек две недели, от двух недель два месяца, от двух месяцев два года, а от двух годов жил 30 лет. Стал он по всему озеру похаживать, мелкую и крупную рыбу под бока подкалывать. Тогда мелкая и крупная рыба собрались во един круг и стали выбирать себе судью праведную, рыбу-сом с большим усом. «Будь ты, — говорят, — нашим судьей!» Сом послал за ершом, добрым человеком, и говорит: «Ерш, добрый человек, почему ты нашим озером завладел?» «Потому, — говорит, — я вашим озером завладел, что ваше озеро Ростовское горело снизу доверху с Петрова дня и до Ильина дня. Выгорело оно снизу доверху и за

пустела. «Не вовек, — говорит рыбсом, — наше озеро не гарывало. Есть ли у тебя в том свидетели? Московские крепости, письменные грамоты?» «Есть у меня в том и свидетели, и московские крепости, письменные грамоты. Сорога рыба на пожаре была, глаза запалила, и понынче у нее красны». И послал сом рыба за сорогой рыбой. Стрелец-боец, карась-палач, две горсти мелких малей, туда ж понятых, зовут сорогу рыбу. «Сорога рыба! Зовет тебя рыба сом с большим усом пред свое величество! Сорога рыба, не дошедший рыбы сом, кланялась. И говорит ей сом: «Здравствуй, сорога рыба, вдова честная! Гарывало ли наше озеро Ростовское с Петров дня до Ильина дня?» «Не вовек-то, — говорит сорога рыба, — не гарывало наше озеро», — говорит сом рыба. «Слышь, ёрш, добрый человек, сорога рыба в глаза обвинила». А сорога тут ж примолвила: «Кто ерша знает да ведает, тот без хлеба обедает». Ёрш не унывает, на Бога уповает. «Есть же у меня, — говорит, — в том свидетели и московские крепости письменные грамоты. Окунь рыба на пожаре был, головешки носил, и поныне у него крылья красны. Стрелец-боец, карась-палач, две горсти мелких малей, туда ж понятых, приходят и говорят: «Окунь рыба! Зовет тебя рыба сом с большим усом пред свое величество». Приходит окунь рыба, говорит ему сом рыба: «Скажи, окунь рыба, гарывало ли наше озеро Ростовское с Петрова дня по Ильин день?» «Не вовек-то, говорит, наше озеро не гарывало. Кто ерша знает да ведает, тот без хлеба обедает». Ерш не унывает, на Бога уповает, говорит сом рыбе: «Есть же у меня в том свидетели и московские крепости письменные грамоты. Рыба-щука, вдова честная, притом не мотыга, скажет истинную правду. Она на пожаре была, головешки носила и поныне черна. Стрелец-боец, карась-палач, две горсти мелких малей, туда ж понятых, приходят и говорят: «Щук-рыба, зовет тебя рыба-сом с большим усом пред свое величество». Щук-рыба, не дошедший рыбы-сом, кланялась: «Здравствуй, ваше величество!» «Здравствуй, рыб-щук, вдова честная, притом ж ты и не мотыга. Гарывало ли наше озеро Ростовское с Петров дня до Ильина дня?» Щук-рыба отвечает: «Не вовек-то не гарывало наше озеро Ростовское. Кто ерша знает да ведает, тот без хлеба обедает». Ёрш не унывает, на Бога уповает: «Есть же у меня в том свидетели и московские крепости письменные грамоты. Налим рыба на пожаре был, головешки носил, и поныне он черен». Стрелец-боец, карась-палач, две горсти мелких малей, туда ж понятых, приходят и говорят: «Налим рыба! Зовет тебя рыба сом с большим усом пред свое величество. Ах, братцы, нате вам гривну за труды и на волокиту. У меня губы толстые, брюх большое, в городе не бывал, пред судьями не ставал, говорить не умею, кланяться прав не могу».
Эти государские посыльщики пошли

0: и домой. Тут поймали ерша и посадили его в петлю. По ершовым-то молитвам Бог дал дождь и слякоть. Ерш из петли-то да и выскочил. Пошел он в Кубинское озеро, из Кубинского озера в Трос-реку, из Трос-реки в Кам-реку. Кам-реке идут щук да сетр. «Куда вас черт понес?» — говорит им ерш. Услыхали рыбаки ершов голос тонкий и начали ерша ловить. Изловили ерша. Ершишка-кропачишка, ершишка-погубнишка. Пришел Бродька, бросил ерша в лодку. Пришел Петрушка, бросил ерша в плитушку. Наварю, говорит, ухи, да и скушаю. Тут и смерть ершова.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
6: 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

волка верхом. Серый волк и поскакал. Синие лесами могла пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли скакали они, вдруг видит Иван-царевич терем, а в тереме том жар птица.

0: Я засыпаю.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Буратино и Щелкунчик,
5: Чиполлино и Аладдин,
4: Колобок и Курочка Ряба,
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
6: Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

снов. Тихо, дети спят.

дети спят.

0: познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.

спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.